Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

Dawno nie.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Medical ward.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Асси.
1: На дискотеку идем отрываться.
2: Конечно! Спорт, тренировочка!
3: В театр ходим, в кино, все такое.
4: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
5: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Просыпается ветер, он еще где-то там за горами, и все выглядит так, будто нам не грозит ничего.

ловит дыхание его. Приближается ветер, и деревья полягут, как травы. Вам его не купить. Нет на свете того серебра, он сметет всех подряд.

ни зла, ни добра. Поднимается ветер, и уже ничего не поправить, лишь считать, сколько нам остается безветренных дней. Ветер не осудить, не сломить, не убить, не возглавить. Он теперь с каждым днем, с каждым часом будет дуть все сильнее.

отпустила земля, закружили столбы километра. Снова кончился век, и от этого стало легко. А по небу страны все летят, унесенные ветром. Далеко, далеко, далеко, далеко.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

GGY. Ooh, that. GGY. They do that, GGY.

Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Боец ЦАЛя погиб на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 2 июня, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне поздно вечером было разрешено к публикации, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб капитан Ори Йосеф Сильвестр, 30 лет, из Тель-Авива. Он был врачом батальона «Шакет» бригады «Гевати». Еще 7 человек были ранены в этом же инциденте. 2 офицеров и боец были ранены тяжело. 1 военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. Еще 2 офицера и боец были ранены легко. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Их семьи уведомлены о случившемся. Причиной гибели и ранений военнослужащих стала атака 2 дронов «Камикадзе» Хизбаллы на силы ЦАЛя в районе крепости Бофор. Президент США Дональд Трамп заявил каналу ABC, что соглашение о продлении прекращения огня с Ираном и повторном открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже на следующей неделе. В телефонном разговоре с корреспондентом ABC Трамп сказал, что переговоры выглядят хорошо. По его словам, сегодня возник небольшой спор, но он очень хорошо и быстро его решил. Я поговорил с Хизбаллой и сказал им не стрелять. Потом поговорил с Биби и сказал ему не стрелять. И они оба перестали стрелять друг в друга, заявил президент США. Трамп также сказал ABC, что мирное соглашение с Ираном может быть даже лучше военной победы. Это не просто. Вы говорите об очень большой стране с огромной враждебностью. Это нелегко для них и нелегко для нас. Но мы получаем то, что нам нужно, заявил Трамп. Ранее американские СМИ сообщали, что США и Иран обсуждают проект меморандума о продлении прекращения огня, восстановлении свободы судоходства через Ормузский пролив и возобновлении переговоров по иранской ядерной программе. Законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва был одобрен на пленарном заседании большинством голосов. За роспуск проголосовали 106 депутатов из 120, голосовавших против не было. Дата выборов будет назначена после принятия законопроекта во втором и третьем чтениях. На данный момент предполагается, что выборы пройдут между 8 сентября и 20 октября, но может быть утверждена и другая дата. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении должности юридического советника правительства. За законопроект проголосовали 65 депутатов, против 47. Законопроект будет возвращен в Конституционную комиссию Кнессета для подготовки ко второму и третьему чтениям. В рамках законопроекта предлагается разделить полномочия юридического советника правительства между 2 должностными лицами – юридическим советником правительства и генеральным прокурором. Таким образом, функции правового консультирования правительства и руководства системы уголовного преследования должны быть разведены. Сегодня утром в больницу Ихилов в Тель-Авиве был доставлен мужчина в возрасте примерно 20 лет, получивший тяжелую травму на строительной площадке на улице Бен-Сарук. Пострадавший был эвакуирован с места происшествия в бессознательном состоянии. По данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, он получил травму головы. Обстоятельства этого происшествия уточняются. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Да, вот под такие звуки, я думаю, что прекрасно начинать это потрясающее вторничное утро. Так, да, на часах у нас, значит, 7.07. Вот теперь красивая цифра. Значит, 2 июня, опять хотела сказать мая, куда-то меня назад.
1: Слушай, 2.06.2026. Это, по-моему,
0: нет.
1: Еще нет. Рано, фальстарт.
0: Еще немножечко. Будет вам счастье и красивая дата. А вот пытается, значит, подогнать неподгоняемое, это Лена Семенова.
1: Впихнуть невпихуемое, наше все. Доброго,
0: наше любимое.
1: Доброго утра всем, дорогие друзья, вы слушаете Первое радио, ваша любимая волна 89.1 FM. Приветы летят абсолютно всем, кто сейчас вместе с нами на юге, в центре, на севере, особенно на севере. Ребята, держитесь там, у вас сейчас нелегкая ситуация, но тем не менее мы с вами. Если что, пишите, будем поддерживать всем миром. Правда, Кристина?
0: Если что, приезжайте, примем, приголубим, отогреем, покормим и, естественно, заподнимем вам настроение, потому что
1: примем,
0: хорошее настроение залог здоровья.
1: А, это понятно, это да. Вот ты
0: просто
1: сейчас
0: конкретно
1: примем, приголубим, накормим. А можно мне в эту компанию тоже?
0: Конечно,
1: я тоже
0: можно.
1: Хочу.
0: Скажи только мяу, и я тебя удочерю.
1: А, ты мамашка. Это как кошачья мамашка, да?
0: Я кошачья мамашка.
1: Мы с тобой вместе, кошачьи мамашки.
0: Это да, потому что кошка кошку всегда поймет.
1: Вот это точно. Кошка кошку, как это, кошачья мама кошачью маму видит издалека.
0: Да, приходи ко мне сегодня вечером, у меня есть шоколадка. Отобрала у ребенка.
1: Ну да, главное, чтобы Ежов об этом не узнал. Ежов у нас как бы вот скоро уже будет совсем. Вот, так что, ребята, мы сегодня в полном составе, не
0: он
1: надо
0: просто
1: задавать.
0: Просто тоже новоспеченный родитель, у него тоже ребеныш в виде собаки.
1: В виде собаки, и надо об этом. Всякие
0: выгуливать
1: разные
0: надо.
1: Еще не успел просто еще вот в этот график войти.
0: Слушай,
1: да?
0: Ну это тяжко.
1: Согласна.
0: Даже опытные мамы, им тяжело вот входить в этот график.
1: Но мы же справимся.
0: Все почему? Потому что первое радио 89.1 FM «Волна»,
1: да.
0: И первое радио всегда с тобой. Оно музыкальное, оно с приподнятым настроением и готово всегда этим настроением делиться.
1: Просто всегда и точка. А теперь у нас музыка, давайте будем поднимать, поддерживать настроение. Да?
0: «Ангел моей мечты» на очереди.
1: Боже!
0: И Денис,
1: давай.
0: Заходи.
1: Угу.

0: Итак, мы продолжаем, друзья. Ангел моей мечты.
1: Ангел нашей мечты вернулся в студию. Это Андрей Ежов.
2: Я уже девочкам рассказал, что произошло.
3: А мы, кстати,
1: мы по-другому
2: не сказали.
3: Мы грешным делом подумали, что вот ты сейчас же у нас новоиспеченный родитель собачий, да, вот, пёсий, скажем так, и у тебя что-то там случилось. Но оказывается, нет, это все понятно. Ну, в пробку человек попал. Ну, бывает.
2: Это даже не пробка.
3: А что это?
2: Это...
3: пробище.
2: Это дототка.
1: Дототка.
3: Так, давай не будем вот вдаваться вот все вот в эти подробности с самого утра о плохом.
1: Ребят,
3: нет.
1: Давайте, смотрите. Значит,
2: давайте.
1: Значит, 2 июня, да, и вот праздник первый.
3: Ну.
1: День воды.
3: Так.
1: Вода именинница.
3: О, о.
1: Да. Так написано.
3: А потому что без воды. Пум, ни туды и ни сюды. Вот, пожалуйста.
1: А вот если в кране нет воды...
3: Да.
1: Значит,
3: выпили... понятно, кто выпил, да.
1: Мужчины. День лысых мужчин.
2: А еще они.
1: Извините, мне позвонить надо.
2: Это те же самые, которые по веревочке бегут, да?
1: Ну да, да, да. Те же самые. День лысых мужчин. Мне, кстати, извините, звоночек надо сделать.
2: Да, я понял. А еще день здорового питания. Связано ли?
3: Возьми обязательно. Непременно просто с собой салфеточку. Надо же лысинку так отполировать, чтобы все красиво.
1: Она блестит.
3: Блестит. Надо, чтобы еще больше блестело. Чтобы
1: я
3: свет
1: поняла.
3: Солнечный отражало. Чтобы зайчики были вот эти вот солнечные на стенках.
2: Девочки. Девочки, видимо, подросток из 19 века решил залезть на сайт и написать свой праздник. Международный день блудниц.
1: Блудниц.
2: Господи, а где день адъютанта?
1: Завтра.
3: Подождите секунду. Между прочим, этому празднику 51 год. И я сейчас спрошу вообще, что это такое.
2: Да может не надо?
1: Подожди. А блудница-то уже не та?
2: Подожди. Сейчас, Леня, откроется один черно-желтый сайт.
1: Так.
3: Нет, он не открылся мне. А откуда ты знаешь, что он черно-желтый?
2: Знаю.
3: А?
1: Вот знаете, ребят, никогда не могла понять вот, значит, запуск бумажных змеев и самолетиков.
3: Слушай, ну есть такие
1: или
3: люди,
1: так,
3: которые...
1: Змеёев.
3: Змеёев?
1: Да, не понимаю.
3: Змеевов.
1: Змеевов. Не понимала никогда. Вот сколько наблюдала за такими людьми. Сама там один или два раза думала, ну, с первого раза, может, не поняла. Может, второй раз пойму.
3: Нет,
1: и со второго раза
3: не
1: тоже
3: поняла.
1: Не поняла. В чем кайф?
2: Смотри, с воздушных змеев я не понимаю,
3: да,
2: для
3: да.
2: чего делать. А вот самолетики бросать, почему нет? Прикольно.
3: Зато я абсолютно точно знаю, что ты точно знаешь.
1: Давай.
3: Уж извини за каламбур.
1: Так,
3: праздник
1: да.
3: падающих шкафов. Как тебе такое?
1: Нормально, нормально. Чем больше шкаф, тем тяжелее падать ему, да?
3: Вот, абсолютно. Молодец. Ему тяжелее падать.
1: Что-то жевал?
2: Наоборот, по-моему.
3: Слушайте, день спутникового мониторинга и навигации. Я бы сказала, нафигации. Вот у нас есть здесь в Израиле вот этот вот, я его всегда нафигатор.
1: Нафигатор?
3: Нафигатор,
1: но на самом деле он, ну, как бы фигатор, он нужен.
3: Согласна, здесь я абсолютно...
1: Он помогает во многом. А вот если бы Андрюс у нас был бы аргентинцем,
3: то что?
1: То тогда сегодня мы бы его официально поздравили с Днем собак.
2: Ну давай так, спасибо. Я во время чемпионата мира по футболу буду аргентинцем.
3: Бабам.
2: Да. Мне даже футболка есть, вы ее видели.
1: А если тебя стукнуть, ты будешь фиолетовый в крапинку?
3: В крапинку, да, 100 пудов.
2: А это что за флаг такой?
1: Это не флаг, это то, что ты...
2: Это гематома, брат.
3: Это гематома. Третьей планеты,
1: да. Это то, что ты туда-сюда.
3: Слушай, вот то, что ты любишь. В Штатах сегодня отмечают день «Уходите из офиса пораньше».
1: Лен, пожалуйста, говори правильно. США, во-первых.
3: США, извини, да.
1: Спасибо.
3: Так я сказала вроде. А, в Штатах, да, извини. День «Уходите из офиса пораньше». Во-первых, мы только пришли, но в принципе, уже нормально, уже можно уходить.
1: Да я вообще бы сделала это как традицию.
3: Угу.
1: Пришел, ушел.
3: А еще там же в США отмечают День мороженого Rocky Road.
1: А это пожалуйста, курица-гриль почему-то прошла мимо.
3: Так, ну это день любви к своему стоматологу. Доктору Елене передаю большой-большой привет моему стоматологу. Она просто красотка.
1: Сегодня, смотрите, очень хорошо все для собак. Вот опять же, США, да, возвращаемся туда. День собак породы грейхаунд.
2: О, грейхаунд — это довольно взрослая большая собака.
3: Грейхаунд.
2: Так что советую посмотреть.
1: О, а ты прям знал, без галстука пришел, в Польше празднуют.
2: Правильно. Пока Лена сейчас ищет, кто такой грейхаунд, что это за порода такая. 2 июня, 1955 года, основан космодром Байконур, друзья. Вот это ключевое.
3: мне такие не нравятся. Нет, грейхаунды.
2: Тебе байконур чем-то не нравится?
3: Мне грейхаунды...
1: Она про собак все. Это гончая?
3: Ну, что-то типа...
1: Да, похоже очень.
3: Похоже очень, но я таких собак называю селедками. Не знаю почему. Вот потому что вот они такие худые.
1: Потому что серенькая.
2: Как бы тебе сейчас сказал космодром Байконур? Не нравится? Улетай.
1: Улетай.
3: Ты знаешь что? А я бы и за, между прочим, причем в одну сторону. Это я даже запросто.
2: Кристин, у нас есть шанс.
3: Шанс? Какой шанс?
1: У нас нет шанса.
3: Сбагрить? Сбагрить меня хотите, да?
1: Ты это вслух сказал!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: «Ля Кок
1: Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
2: «Ля Кок»
3: содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
2: «Ля Кок».
1: Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
2: «Ля Кок».
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
8: Терех Ашива 9.
9: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Вот это хорошее слово «домой», но нет, прогрев шоу только набирает обороты, вы слушаете Первое радио, привет всем, кто вместе с нами. А у нас на очереди гороскоп, давайте посмотрим, что в нем.
2: Итак, я сейчас представил, прости, как гороскоп стоит по талончикам, знаешь, такой, где-нибудь, в каком-нибудь...
1: Пустите меня, мне только спросили.
2: Да, как в налоговой, знаешь, миспар.
1: Миспар, да, да.
3: Шевихат,
2: слегка.
1: Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды обещают, что многое сегодня будет получаться как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы находить неожиданное изящное решение. Однако легкость действует расслабляюще. Может показаться, что никуда не нужно торопиться и что завтра тоже будет все так же легко. Вот не надо поддаваться вот этому чувству и давать лени бой. Только сегодня вы, если захотите, сможете свернуть горы и решить задачи, которые в обычный день вам просто не под силу. А еще звезды настоятельно рекомендуют воспользоваться шансом, чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях.
2: Подожди, ты сейчас сказала давать лени бой?
1: Лени.
2: Или не давать
1: лени бой.
2: Так давать?
1: Давайте лени бой.
2: Лени бой?
3: Бой так бой.
2: Мы-то думали герл, а тут...
3: А тут бой, да. Итак, овны, сегодня вам стоит не... Значит, вам заново. Овны, сегодня вам стоит не отвечать резко, даже если собеседник долго ходит вокруг да около. В работе лучше сразу уточнить, что именно от вас ждут, что ждете от меня. Иначе день уйдет на переделки и раздражение. Вечером разберите одну бытовую мелочь, только одну, которая давно отвлекает, и не начинайте разговоры, где заранее хочется спорить.
2: Кристюш, смотри, что мы ждем от тебя сегодня.
3: Откуда звук?
2: Кристюш, Кристюш, смотри, ее уже не раздражает Кристюш.
3: Я делаю и работу свою.
2: Делаю и... Тельцы. День подходит для разговоров с близкими, коротких поездок и решения организационных вопросов. Не держите недовольство при себе, но не скандальте, а говорите конкретно. Что не устраивает, что нужно изменить и к какому сроку? Вечером наведите порядок в сообщениях, списках или документах, чтобы освободить голову от мелких хвостов.
1: Это прекрасно, кстати. Близнецы. Сегодня фокус может сместиться на деньги, покупки и ценность вашего времени. Не соглашайтесь на просьбу или подработку, если условия звучат размыто и все держится просто на обещаниях. А вечером проверьте баланс, отложите импульсивную покупку и выберите спокойный отдых без лишних расходов.
3: Как это? А, ну это просто остаться дома.
1: Да, скорее всего.
2: Останусь.
3: Да. Раки. День может дать вам больше уверенности, но вместе с ней появится чувствительность к чужим словам. Не ждите, что окружающие сами угадают ваше настроение. Лучше прямо сказать, какая поддержка вам нужна. Вот вечером сделайте что-то для себя. Например, почистите перышки. Вот это мутант.
1: Почистите
3: рак с перышками.
2: Не, подожди, там дальше, смотри. Перышки надо почистить, но при этом погуляйте.
3: Да, и при этом, значит, погуляйте. Пораньше лягте спать. Ну, или поужинайте без рабочих тем.
1: Слушай, ну почистить перышки, это тут мается на увазе, как говорят эти белорусы, да, по-белорусски. Здесь имеется в виду заняться собой, уходовыми какими-то...
3: А ты серьезно, да, это объясняешь?
1: Да. Это я для тех...
2: Алена из тех, которые анализируют шутку.
1: Для тех, кто не знает, не в курсе, не понял или еще что-то в этом роде.
3: А если мы сейчас скажем еще одно слово, нам что-то прилетит.
1: Да, прилетит однозначно.
2: Левы. Сегодня, я сказал, левы... Сегодня лучше не выносить все планы на обсуждение и не делиться идеями с каждым, кто спрашивает. Некоторые решения требуют тишины, подготовки и внутренней ясности, а не одобрения со стороны. Вечером убедите телефон подальше, уберите телефон подальше, убедите свой телефон. Ты человек! Закройте лишние вкладки и дайте себе время подумать без чужих комментариев.
1: Слушай, вот это, кстати, хороший совет для всех. Девы, вам день может принести полезный контакт через друзей, коллег или общий проект. Не берите на себя организацию всего процесса, если остальные только предлагают идеи и не готовы вот действовать. Вечером напишите одному нужному человеку или уточните одну договоренность, а потом переключитесь на отдых.
3: Вы заметили? Одно действие, либо вот что-то, короче, одно.
1: Одна договоренность.
3: Одна договоренность, и это практически у всех знаков зодиака.
2: Наконец-то.
1: Звезды что-то знают.
3: Что-то знают.
2: Наконец-то девам не нужно делать много.
3: Ой. Будешь делать много. Весы. Сегодня
2: так,
3: могут...
2: мне сказали звезды не делать, а ты говоришь делать. Кто?
3: Ну, тут... звездам больше доверяй.
2: Вот именно.
3: Весы. Сегодня могут активизироваться рабочие вопросы, разговоры с руководством или обсуждение ваших обязанностей. Не соглашайтесь на новые задачи автоматически. Сначала уточните сроки, приоритеты и что можно перенести или заменить.
1: А еще оплату.
3: Да. Угу. А вот уже вечером подготовьте, значит, план на среду и закройте рабочие рты, часы, чтобы не было бессонницы.
2: Скорпионы. День подойдет для учебы, документов, поездок и разговоров, которые помогают шире посмотреть на ситуацию. И если появится новая идея, не спорьте о ней сразу. Лучше проверьте факты и соберите недостающие детали. Вечером выберите легкое занятие для переключения. Прогулку, чтение или легкий фильм.
1: Угу. А что это ты так вот в баритон скатился? Очень интересно.
2: Потому что у меня севший голос.
1: Севший у него голос, да. Стрельцы.
3: Так подними его.
1: Стрельцы.
3: Встань и иди.
1: Так, значит, стрельцы. Сегодня могут всплыть вопросы доверия, общих денег или личных обязательств. Не делайте вид, что все нормально, если внутри уже накопилось напряжение. Но и не начинайте разговор с обвинений и претензий. Вечером разберите платежи, подписки или документы. А эмоциональные темы оставьте на момент, когда будет больше сил.
2: Так, стоп, девочки, по-моему, мы проснулись в другой вселенной.
3: Чё-то
2: девам
3: да.
2: Ничего делать не надо, только один раз позвоните, и все будет хорошо.
3: Это я сглазила.
2: А стрельцам надо работать.
3: Я их сглазила. Наконец-то.
2: Кристиночка, с твоими прекрасными глазами это нетрудно.
3: Да.
2: Да, господи.
3: Козероги.
2: Это было страшно.
3: Не бойся, малыш. Тетя тебя не обидит. Козероги. День выведет на первый план отношения, либо личные, либо рабочие, ну, на крайняк семейные. Вам важно не давить логикой там, где человеку сначала нужно почувствовать вашу... чтобы вы услышали. Угу. Ну, и ваше тепло, и вашу заботу. Вечером выберите один спокойный разговор с близким человеком или партнером, но не превращайте вот этот вот разговор в разбор всех накопленных претензий.
1: То есть разбор полетов нет.
3: Один.
2: Гороскоп у водолеев похож на призыв к диктатуре.
1: Да.
2: Сегодня стоит заняться режимом.
3: Точка.
2: Сегодня стоит заняться режимом, здоровьем и мелкими рабочими задачами, которые давно требует внимания. Не пытайтесь сразу перестроить весь график. Один понятный шаг даст больше пользы, чем длинный список обещаний себе. Вечером приготовьте еду, разложите вещи на завтра или сделайте короткую растяжку, чтобы тело почувствовало разгрузку.
1: Прекрасно. Ну и рыбы. День может добавить тепла в личную жизнь, творчество и общение с теми, кто вам приятен. Не обесценивайте легкие радости. Иногда маленькая встреча, хобби или прогулка помогают значительно лучше, чем строгая продуктивность. А вечером сделайте что-то красивое для себя. Например, включите музыку, приготовьте десерт, напишите заметку или вернитесь к занятию, которое давно откладывали.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эхашева 9.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Эхашева 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: от тех, что сейчас, от детей и подростков. А-а-а. Потому что если раньше, помните, когда родители: «Уйди куда хочешь!» И ты...
1: И у тебя сразу уши и прижимаешь,
0: нет,
1: и думаешь...
0: Нет. Ты взрослый, иди куда хочешь, но знай, что я против. И у тебя просто скукоживается все, включая сердце, и ты не знаешь, как себя повести. Нынешние дети вообще не сомневаются.
1: Они не парятся, у них, я не знаю, у них какой-то встроенный внутренний навигатор, нафигатор.
0: Почему вами нельзя манипулировать? Алло! А?
1: Крис, слушай, да, вот если бы тебе сейчас сказали: все, иди куда хочешь. Вот,
0: куда бы пошла?
1: То есть тебя не послали, вот там, знаешь, по Машке, а просто это, так, молчи, а то сейчас прилетит нам обоим. И вот тебя не послали, а просто сказали: все, иди куда хочешь, у тебя полная свобода действий, куда бы ты пошла?
2: Взяла бы, значит, Даркон и в аэропорт.
1: Ба-бам.
0: Конкретно, да, уточните.
2: Причем вообще вот без плана, куда лечу, вот просто пришла бы, подошла
1: первый
2: бы
1: к... понравившийся
2: к регистрации. Туре и сказала, да, что есть на ближайшие полчаса.
0: Так, и тебе регистратутка, в смысле, регистраторша, говорит...
2: Блудница.
0: А, кстати, сегодня...
1: Ресепшнистка.
2: Че говорит-то она мне? Я просто представляю.
0: Вот есть, допустим, три направления. Куда летишь-то? Пожалуйста, уточни. У тебя... Ты как законы России, очень размытая.
2: Так да, так в этом и кайф. Не хочу, просто говорю, в ближайший рейс через полчаса. Какой?
1: Куда?
2: Куда?
0: А, я понял.
2: И все, и, и до свидания. Мой любимый город. Я почти...
0: Так, у нас музыкальная пауза с Кристиной.
1: Борис повесит дверь в самолете и думать о пилоте.
2: Да. Так, ну давай, Андрюш.
0: Что? Ну задайте мне вопрос, тогда я отвечу.
1: Хорошо.
2: Нет. Что это за мои на его условия?
1: Не, не пойдем. Окей, тогда я расскажу.
2: Давай.
1: Я бы пошла в какой-нибудь собачий-кошачий приют, чтобы побыть вот в компании, вот в окружении множества просто котиков.
0: Душу травить себе.
1: Не почему душу травить? Нет.
2: Наоборот.
1: Это такой позитив, понимаешь? Это столько эмоций. Вот очень хочется.
2: Вылечивать.
1: Да. Вот я бы пошла туда.
2: Андрюш, иди. Куда пойдешь?
1: Иди куда пойдешь. Вот куда ты пойдешь, если бы вот мы тебе сказали. А мы тебе говорим: вот иди куда хочешь.
2: Иди куда хочешь, Андрей.
1: Да.
0: Беру Даркон. Да. Беру Даркон. Та-та-та-та.
1: И?
0: Пошли. В Новую Зеландию.
2: Только ты за мной тогда будешь.
0: Не, в Новую Зеландию.
2: А, ну ладно.
1: А, вот ну нормально. Все. Короче говоря, ребята, мы.
0: А,
1: это...
0: ну нормально. С ним неинтересно.
1: Это потому, что ты очень предсказуемый.
0: Или бы поехал, кстати, на Бродвей.
1: О, так.
0: Вот на Бродвей посмотреть мюзиклов. В смысле, новые.
2: Бродвейцев.
0: Бродвияне. Бродвияне.
1: Бродвевцев, да.
0: Дорогие бродвияне.
1: Короче, ребята, дорогие наши радиослушатели, вот только представьте, вот вам прямо сейчас вот выдают такую, знаете, абсолютную безграничную свободу и говорят вот эти заветные слова. Все, иди куда хочешь.
2: Куда?
1: Куда полетит ваша мысль в первую секунду?
2: Но я знаю, куда должны прилететь их сообщения. На наш WhatsApp 05420 70 800. Очень соскучились и очень-очень ждем ваших сообщений.
0: Безмердно.
1: Да, если бы вам сказали: идите куда хотите, куда бы вы пошли? 054-2070.
0: Совершенно верно. И уже Сергей нам пишет:
1: так.
0: Ох, ребята, не знаю, я бы пошел на необитаемый остров хотя бы на месяц отдохнуть от этого дурдома.
1: Слушай, ну человек морально устал. Ох, понимаем, поддерживаем.
0: Сергей, понимаем, а еще он нас очень хвалит.
2: Да, он говорит, что мы шикарные и супер. А еще мы его напугали.
1: По поводу
2: он думал, что он опаздывает, а потом включает радио, садится в машину, включает радио, а там гороскоп. Мало того, что он раков пропустил, хотя странно, да? Вот, раков он пропустил, так он еще и думает, что опаздывает. А потом говорит: кто сломал эту матрицу? Что за пробки там, где их не должно быть?
1: Слушай, ну бывает, день на день не приходится. Вот такая же ерунда сегодня приключилась с Андрюшей. Получилась пробка, случилась, точнее, пробка там, где ее быть было не должно.
0: Благодаря очень хорошим людям.
1: Да, это все знают, это очень хорошие люди, очень
0: которые
1: хорошие.
0: Которые вчера протестовали.
2: Доброе утро. Еще, да, есть
0: я
2: вообще.
0: Бы пошел домой спать, пишет Альфред.
1: Класс.
2: Тоже хорошо.
0: А сейчас вы где, Альфред, чтобы вы пошли домой спать?
2: А сейчас я дома сплю.
0: Нет, дома ем, а дальше
1: спать. Смотрите, Антон еще написал: если мне скажут, иди куда хочешь, я пойду к гадалке.
2: Это ко мне.
1: Объясняет. Пусть она мне объяснит, куда я хочу, а то я уже сам 35 годиков разобраться не могу.
2: Тогда к психологу.
1: Это не к тебе, да?
2: Это к психологу.
1: Понятно.
0: Да, причем тут гадалка?
2: Да.
1: Ну, может быть, у человека вот устой, стереотип такой.
0: Мне кажется, он нарочито хочет позолотить ручку Кристине.
1: Папа. Крис, а ты...
2: Я не против.
1: Нет, давай, вот поведись на все это дело.
2: Антон. Сначала позолотить.
1: Короче,
2: ребята. Знаем мы вот этих, я вам потом отдам.
1: Вам сказали сегодня, вот идите куда хотите, куда бы вы пошли. Пишите ваши сообщения. Ну, только не матерные, пожалуйста. Пишите ваши сообщения.
0: Не, можете матерные, но мы не прочитаем.
1: К нам на WhatsApp 054 20 70 800.
2: Мы сейчас дадим личный телефон Андрею, вот туда матерные и отправим.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Я все чаще замечаю,
2: что меня как будто кто-то подменил.
1: Нет, на самом деле, я все чаще замечаю, насколько наше поколение отличается, наше поколение. Я отличаю

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.

0: Как говорят у нас на израильщине, песня называется Adventure of the Lifetime.
1: Love Me Tonight, Seven Generator of Bach.
0: Играет группа Coldplay.
1: Чё?
0: Coldplay.
1: Coldplay. Не надо, Coldplay, вот, Coldplay, да. Seven Generator, London is the capital of
2: Great Britain.
1: Great Britain, да.
2: Great Britain.
1: Короче,
2: не знаешь английский, не начинай.
1: Мы сегодня обсуждаем вот какую тему. Если бы вам сказали вдруг, идите куда хотите, в самом хорошем смысле этого слова, куда бы вы пошли? Пишите ваши сообщения к нам на WhatsApp 054-2070-800.
0: А, все, ничего говорить больше не будем. Друзья, вы знаете, что делать. Оставаться с Первым радио, потому что впереди еще много интересного. Yeah.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Аболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Новости «Махсаны Хашмаль».
12: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
16: «Центркар Азур».
2: Реклама.
17: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
18: Первое радио.
17: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
19: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
20: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольна пізнавальна програма.
21: Фа-фа-ля-ля!
22: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
20: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
22: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
21: Фа-фа-ля-ля!
23: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
24: Первое радио. Новости.
25: Иран пообещал, что прекращение огня с США будет включать и Южный Ливан. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», ассоциированный с «Хизбаллой», сообщил, что председатель парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф провел телефонный разговор со спикером парламента Ливана Набихом Берри. По данным телеканала, Галибаф заявил, что соглашение о прекращении войны между Ираном и США должно включать прекращение атак на всех фронтах, особенно в Ливане. Он утверждал, что Тегеран серьезно работает над прекращением израильских ударов. Галибаф также заявил, что если преступления продолжатся, Иран не только остановит переговорный процесс, но и будет противостоять этому. По его словам, Иран намерен добиваться прекращения огня на всей территории Ливана, прежде всего на юге страны. Полиция и налоговое управление сообщили о масштабной операции по делу о коррупции в одном из муниципалитетов на севере Израиля. Сегодня утром были задержаны 14 подозреваемых, в том числе заместитель мэра города на севере страны. Еще 4 были доставлены на допрос. По данным полиции, обыски прошли примерно по 20 адресам. Были изъяты автомобили класса люкс, яхты и объекты недвижимости на миллионы шекелей. Расследование велось в скрытом режиме более года. Подозреваемым инкриминируются коррупционные преступления, взятничество, мошенничество и злоупотребление доверием, подтасовывание подтасовка тендеров, отмывание капитала и налоговые преступления. По версии следствия, криминальные структуры систематически проникали в механизмы принятия решений в муниципалитете, устанавливая незаконные связи с высокопоставленными чиновниками. Задержанные будут доставлены в мировой суд Петах-Тиквы для продления ареста. Расследование сопровождает прокуратура по налоговым и экономическим делам. В полиции заявили, что ожидаются дополнительные задержания. Как сообщает информационный портал «Вести», губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул осудила участие министра финансов Бецалеля Смотрича в израильском параде, состоявшемся в Нью-Йорке. Хокул, который участвовал в параде и считается дружественной Израилю, заявил, что Бецалель Смотрич является правым экстремистом, чья раскольническая и наполненная ненавистью риторика фундаментально противоречит ценностям, которые мы ценим в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который бойкотировал парад, также заявил, что он огорчен участием Смотрича, который представляет введение уничтожения, соучастие в геноциде и, откровенно говоря, веру, которая не придает большого значения даже святости жизни детей в Газе. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в причастности к убийству 42-летнего жителя Ашкелона, который был зарезан накануне вечером. Задержан 27-летний житель Ашкелона. После допроса полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить арест подозреваемого. Минувшей ночью в Бат-Яме на площади Бальфур в результате вооруженного нападения был тяжело ранен 23-летний мужчина. Раненый был доставлен в больницу Вольфсон в Хулоне. Полиция проводит расследование. Сегодня в трех населенных пунктах около границы Газы прозвучит учебная тревога «Цева Адом». В 9.05 в Мавкииме, в 10.05 в Натива Асара, в 10.45 в Карми. Армия обороны Израиля заявляет, что в случае возникновения реальной угрозы тревога будет активирована повторно. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: 8:07 утра, 2 июня 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. И, конечно же, Лен Семенов в эфире.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипнис тоже в эфире.
2: Конечно же. И Андрей Ежов.
0: Конечно же.
2: Так вот, да.
1: Здесь же мы сегодня, ребята, обсуждаем вот какую мульку тут, собственно, решили раскатить на троих и вас заодно...
0: Мульку раскатить!
1: Подключить и вас. Если бы вам сказали, идите куда хотите, в самом прямом смысле этого слова, куда бы вы пошли?
2: Элла пишет: доброе утро, пошла бы на массаж, если ключевое слово «пошла». Я думаю, здесь ключевое слово «массаж».
1: Массаж, да.
0: Санёк из Твери.
1: Массаж, спа, да, то есть вот это вот все, да.
2: На ноготочки.
1: Ноготочки, да, к парикмахеру вполне себе.
0: Ну что, мужики, идём?
2: Ты на мою чёлку посмотрела?
1: Да ничего я не посмотрела, что ты сразу вот, ну, дальше.
0: Санёк из Твери пишет: доброе утро, я бы взял Даркон и улетел бы в Прагу, а оттуда в Техас, Сан-Антонио. Как-то так.
2: Так,
0: ну,
2: Санёк, за мной будете.
0: А ты по такому же маршруту планировала?
2: Нет, я очередь заняла. Я первая сюда пришла.
1: И неважно куда. Светлана написала: а мне и пойти никуда не хочется. Остаюсь дома. Тут прохладно, диван, холодильник и любимый сериальчик.
2: Леонид пишет: доброе утро, где деньги раздают? Я туда.
0: И все капслоком.
2: Тогда это на работу вам. Там раздают деньги.
0: Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Когда вам говорят: иди куда хочешь, куда бы вы пошли. Девочки, ну простите, я не могу не поделиться, пока люди нам пишут.
1: Ты не можешь не подушнить, да?
0: Нет, нет, наоборот, я хочу поделиться новостью.
1: Ну давай, поделись, давай.
0: В Греции предлагают бесплатное жилье за уход за кошечками на острове.
2: А, я читала.
1: Я тоже читала об этом.
2: У меня две профессии мечты. Это значит, вот была сначала вот ухаживать за пандами в зоопарке, ну или как это, не зоопарк у них, это больше как заповедник. И вторая, когда я прочитала вот эту новость, я в Грецию что-то захотела.
0: В общем, работу предлагают одиноким людям или парам, которые готовы провести на острове Сирос не менее месяца и могут работать самостоятельно. Указано, что вот эта зоозащитная организация ищет волонтеров на 27-й год. То есть еще время, девочки, у вас есть.
2: Здесь можно чемоданы.
0: Заявки начнут принимать в сентябре. Организация ищет пары старше 25 лет, которые готовы провести на острове минимум месяц и могут работать самостоятельно.
2: Подходит.
0: Ждут людей с опытом работы ветеринарными помощниками или с бездомными кошками.
2: Подходит.
0: Да. Денег за работу не платят. Взамен после смены ухода за кошками волонтеры смогут жить как туристы. Сирос считается одним из наименее загруженных греческих островов, но там есть красивые пляжи, небольшие бухточки, красивая архитектура, кафе и рестораны.
2: Лена, собирай чемодан.
1: Собираем чемоданы и идем. Слушайте, ребята, я вот у вас хотела спросить, а вот здесь, в Израиле, ну, я понимаю, что вот в странах постсоветского пространства, да, там это принято. А вот здесь принято делать какие-то выпускные, вот, да, там
2: да,
1: из школы.
2: Да, конечно. Да? Детского сада.
1: Серьезно?
2: Каждая вот эта вот школа, это уже сколько, 2 или 3 этапа, да, то есть средняя школа, потом ты переходишь в другую вообще даже здание, как бы старшей школы, и вот везде вот эти моменты у тебя выпускные.
1: Это я к чему спрашиваю?
2: А
1: я,
2: к чему?
1: Я тут прочитала одну новостишку вот о том, как эффектно заявить о себе на выпускном.
0: Так.
1: Смотрите, американский. Нет, тут круче.
0: Мы же говорим не про выпускной в СНГ, да?
1: Американские старшеклассники из Мичигана устроили акцию, которая парализовала целый округ. Они официально объявили в школе день трактора. В чем, собственно, угар и цимис всей этой истории? Вместо того, чтобы приехать на учебу на обычных машинах или автобусах, выпускники угнали у своих родителей фермеров всю тяжелую аграрную технику. К первому уроку у дверей школы выстроилась гигантская колонна из 30 огромных грохочущих тракторов, комбайнов, квадроциклов и даже машинок для гольфа.
2: Как скучно я живу.
1: Да, школьная парковка превратилась в выставку достижений сельского хозяйства. А на дорогах вокруг образовалась такая эпичная очень пробка из недоумевающих местных жителей, которым пришлось тащиться за скоростью 15 км в час за огромными комбайнами, тракторами и так далее. Директор школы, естественно, ругаться не стал, а просто выложил фото в соцсети с подписью. Но зато они приехали учиться.
2: Да, зато они не балаганят.
1: По-моему, милота.
2: Милота наимилейшая. Кстати, я думаю, что начиналось это все так: да успокойся, так тысячу раз делал.
0: А вспомните вот...
1: Смотри, как я умею. Да, нифига, смотри, как надо. Да?
0: Девочки, вспомните вот эти выпускные, когда сначала ты говоришь: школа, школа, ты наш милый дом, как мы будем по тебе скучать.
2: Хорошо, что мы в разных школах учились.
0: Но Все, спели. И буквально через два часа: Серега, Серега, только не в коридоре, Серега!
2: Ай-яй-яй. А у меня выпускной прошел. Как мы на это вышли? Ну ладно. А у меня выпускной прошел.
0: Я не знаю, Лен, ну, в смысле,
2: меня...
0: Лена сказала.
1: А я новостишку просто.
2: Меня оса укусила.
1: Оса?
2: А у меня как бы костюм был, значит, как бы одно плечо оголенное. И вот именно в это плечо меня укусила оса. Но девочка-парикмахер, у которой я делала прическу и мейкап, не растерялась, нарисовала мне блестками сердечко, и оно мне такое 3D-шное получилось. Очень было. Все такие: где ты такое сердечко нашла? Я говорю, есть места.
1: Но мы сегодня говорим...
0: Аллергическая реакция называется.
1: Да. Ребят, но мы сегодня говорим не о выпускных и не о чем-то другом. Мы говорим о том, что если бы вам сказали: идите куда хотите, куда бы вы пошли, пишите ваше сообщение к нам на WhatsApp 054-2070-800.
0: Группа «Градусы» отвечает на этот вопрос одним словом: Бали.
2: Mm-hmm.
0: Да, совершенно верно. Именно туда бы они

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
2: Совершенно верно, дорогие друзья. Сейчас важная информация для военнослужащих, резервистов и их семей. Наше государство Израиль официально закрепило за вами и вашими близкими статус абсолютного приоритета. Для этого был выделен отдельный масштабный целевой бюджет, который будет полностью направлен на вашу прямую поддержку. Сегодня для вас развернута комплексная государственная система помощи. Она включает в себя самые разнообразные гранты, прямые выплаты, существенные жилищные льготы, субсидии на семейный отдых, цифровой кошелек и множество других преференций. Обо всех этих возможностях необходимо знать, потому что система учитывает особые жизненные обстоятельства каждого. Студентов, наемных сотрудников, владельцев бизнеса и, разумеется, супругов, на чьих плечах полностью держится домашний очаг. И вот лишь часть ключевых льгот, о которых вам так важно помнить. Итак, вам положены жилищные преференции, то есть повышенные шансы в государственных розыгрышах популярной программы «Квартиры со скидкой». Если ваш суммарный стаж резервной службы составляет не меньше 60 дней, вы приобретаете весомое преимущество и право на первоочередное участие в лотереях. При этом вероятность вашего выигрыша возрастает примерно на 25-50%, а это очень чувствительно. Далее, семейные субсидии на отдых. После тяжелейшей службы и долгой разлуки с близкими вам гарантировано право на полноценный совместный отдых. Военнослужащие, которые отслужили 60 дней в резерве по указу ЦАВ-8 с момента начала боевых действий, гарантированно получают ваучер на отпуск. Если в минувшем 25-м году вы также суммарно отслужили 60 дней, то вам полагается уже второй аналогичный ваучер. И вот, кстати, главное нововведение на этот 2026 год. Теперь планка снижена. Достаточно отслужить всего 45 дней в течение года, причем при любой форме службы, чтобы рассчитывать на получение дополнительного ваучера. И, кстати, что важно, номинальная стоимость каждого такого ваучера достигает 4 500 шекелей, которые можно потратить на отпуск. Помимо этого, на специализированном портале для военнослужащих вас ждет внушительный список сопутствующих бонусов и плюшек. В конечном счете сформирован масштабный, очень гибкий и действительно полезный пакет помощи, который охватывает практически все ключевые сферы жизни защитников и их семей и родных. Не откладывайте это на потом. Зайдите прямо сейчас на официальный интернет-портал резервистов Милуим или просто вбейте слово Милуим в строке поиска Google и кликайте по самой первой ссылке. Обязательно воспользуйтесь всем, что вам положено по закону. Это ваше законное право и ваша честно заработанная награда.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Лякок. Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
9: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
12: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
13: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

что, дорогие друзья, не ожидали. Да-да, это я с предложением поиграть, друзья. Готовы, надеюсь? 0752-891 – это номер телефона прямого эфира, на который вы должны дозвониться, чтобы принять участие в игре и побороться за главный приз, друзья. А какой, вы узнаете через 2 минуты, буквально 2 минуты у вас, чтобы позвонить на номер телефона прямого эфира 0752-891. Нам нужен как минимум один участник, но чем больше, тем лучше.

У вас осталась буквально минута для того, чтобы позвонить нам на номер телефона прямого эфира. Часики-то тикают. 07-52-891. 07-52-891. Поборитесь за главный приз, победив в игре.

0: ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
2: Ну что, дорогие друзья, а вот и она, игра собственной персоны. Между прочим, приз сегодня очень даже вполне себе. Это билет на концертную программу или скорее, ну, творческую встречу с историком моды Александром Васильевым. Да-да, тем самым ведущим модного приговора. Я думаю, что он может рассказать очень много всего интересного. Нам нужны, для начала нам нужен один человек, и он у нас есть. Доброе утро.
3: Привет.
2: Как вас зовут?
3: Игорь.
2: Прекрасно. Игорь, чего поделываете? Как настроение?
3: Нормально.
2: Это прекрасно.
4: Тогда нужно ответить на один вопрос. Вот если бы вас сейчас, вот, грубо говоря, послали, говорят, идите туда, куда хотите, куда бы Игорь у нас пошел?
3: Поспать.
2: Слушай, хороший поспать план. Бы мы все пошли.
5: К слову, он сейчас не думал, он подремал чуть-чуть.
4: Ну да, он уснул.
2: Игорь, а интуиция у вас нормально работает?
3: Чудесно.
2: Вот это мы сейчас, кстати, и проверим, да, потому что у нас есть три новости. Две чистейшие правды, а третью мы от начала до конца придумали. Вот вам нужно угадать, которая из этих трех новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно?
3: Давайте.
2: Окей, значит, если правильно угадаете, напомню, если интуиция вас не подведет, а я уверена, что она не подведет, тогда в подарок вы получаете пригласительный билет на концертную программу с историком моды Александром Васильевым. Итак, погнали по новостям. Новость номер один. В Токио испытали аэротакси, оснащенное 12 электродвигателями. Аппарат, вмещающий пилота и двух пассажиров, планируют запустить в коммерческую эксплуатацию уже в 2028 году. На новинку уже оформлено 415 предзаказов из 8 стран мира. Разработчики обещают, что после 2030 года стоимость полета станет доступной и будет всего вдвое превышать тариф обычного наземного такси.
5: Далее, в Нидерландах разработали первый в мире гибридный велосипед, который заправляется обычной водопроводной водой. Специальный мини-картридж на раме расщепляет жидкость на водород и кислород прямо во время кручения педалей, увеличивая скорость байка до 80 км в час. Создатели заявляют, что 1 литра воды хватит на неделю поездок, а выхлопом устройства является чистейший альпийский пар. Моделью уже заинтересовались почтовые службы 5 европейских стран, а первая партия поступит в продажу к концу этого года.
4: Ну, теперь в США. Значит, американцы завершили сборку трехколесного электромобиля со встроенным солнечными панелями. Ему не нужны розетки, примерно 64 километра в день дает солнце, а запас хода на одной зарядке до 640 километров. Секрет в аэродинамике и углеволокне. Сейчас машина проходит краш-испытания, тесты и сертификацию. Производство пока аттестационно, но предзаказов уже почти на 50 тысяч.
2: Вот, Игорь, вам три такие новости. Значит, из Токио аэротакси, гибридный велосипед из Нидерландов или трехколесный электромобиль со встроенными солнечными панелями из Соединенных Штатов Америки. Как думаете, что мы из этого придумали?
3: Второе.
2: Почему? Объясните.
3: Велосипед.
4: Что-что?
3: Велосипед катит.
2: Почему не катит?
4: Почему не катит? Квадратные колеса, что ли?
5: Игорь, опять же, еще в Советском Союзе впервые придумали автомобиль на водородном двигателе.
3: Согласен, но данный...
2: Ну, раз он так уверен, давайте посмотрим, прав он или нет.
5: Посмотрим.
2: И вы совершенно правы, Игорь. Интуиция таки вас не подвела, поэтому...
4: Пацан сказал, пацан сделал.
2: Да,
3: пригласительный
2: билет на концертную программу с историком моды Александром Васильевым ваш. Еще раз поздравляем.
3: На двоих не катит, нет, только на одного.
2: Ну, пока только на одного, а там
4: уже будете посмотреть. А если вы его порвете, то тогда будет два билета, а так вообще один.
3: Легко.
2: Окей, спасибо огромное за игру и хорошего вам настроения. Ну, а для тех, кому, собственно, билет сегодня не достался, время еще будет, игры у нас еще будут. И да, хочется напомнить о том, что есть встречи, действительно, которых ждешь не просто ради информации, а ради особого состояния души. Вот многие ждали этого визита в марте, и вот теперь, несмотря на все эти переносы, он все-таки приезжает в Израиль. С 18 по 20 июня на лучших площадках страны человек Человек энциклопедия, легендарный историк моды и искусствовед Александр Васильев.
4: Васильев, это не просто про платье и подиумы, как вы могли подумать. Это 160 театральных постановок по всему миру. Десятки книг и одна из крупнейших частных коллекций костюма на планете. Но главное, это его умение говорить о сложном невероятно легко.
2: Программа «Красота в изгнании», так она называется, это не про политические лозунги. Это очень личный, ясный и глубокий разговор о том, как мода становится языком выживания, а память о красоте помогает сохранять достоинство даже в самой зыбкой реальности. Это вечер для тех, кто ценит искреннее и живое слово.
4: Александр Васильев ждет вас 18, 19 и 20 июня в таких городах, как Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Хайфа, Нетания и Ашдод.
2: Не пропустите, ребята, это событие. Билеты уже в кассе «Браво» по номеру звездочка 3221. Звездочка 3221.
0: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
1: Да ладно!
0: Да ладно!
1: Да ладно!

0: Первое радио. Всегда с тобой. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион чокопай. Всем чокопаем чокопай.
4: Орион чокопай.
5: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мада Неймани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
6: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Жаркое лето в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
11: Новости Махсаны Хашмаль.
12: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
2: Все бойцы, резервисты и их семьи, те, кто сейчас на службе и те, кто дома, вам важно точно знать, что вам положено. Для этого был выделен отдельный специальный бюджет, полностью направленный на вашу поддержку. Гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и многое другое. Сюда входят специальные условия для студентов, наемных сотрудников, предпринимателей и, конечно, для супругов, которые держат дом. Вот часть льгот, которые вы можете воспользоваться уже сейчас. Жилищные льготы. Стройте дом. Если вы действующий резервист боевого подразделения и строите дом самостоятельно, ваша скидка на землю увеличивается еще на 5%. Это значительная помощь на пути к собственному жилью. Семейные ваучеры на отдых. После всех усилий и времени вдали от дома вам полагается отдых с семьей. Если вы прошли 60 дней резервной службы по ЦАВ-8 с начала войны, вы получаете ваучер на отдых. Если в прошлом году вы прошли еще 60 дней, вам положен уже второй ваучер и главное обновление 2026 года. Сейчас достаточно 45 дней службы любого типа в течение года, чтобы получить дополнительный ваучер. Стоимость ваучеров до 4500 шекелей. И это еще не все. Дополнительные льготы ждут вас на сайте резервистов. В итоге это большой, разнообразный и максимально полезный пакет для всех сфер жизни бойцов и их семей. Не отказывайтесь от того, что вам положено. Это ваше право и ваша заслуга.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
3: Oh,

0: Итак, что же нам вы нам понаписали?
1: Мы напомним, мы сегодня обсуждаем тему. Если вам вдруг скажут, иди куда хочешь, вот в самом прямом смысле этого слова, куда вы пойдете? Вот Маринка написала, пойду в детство. Там не надо было решать, куда идти, тебя просто вели за руку, а в кармане всегда была конфетка. Да, хорошо.
2: Вот еще одно есть сообщение, оно очень длинное, я сейчас его немножечко скрачу. Значит, смотрите, доброе утречко, уважаемый, пошел бы туда, где нет будильников, рабочих чатов, неожиданных проблем и людей с фразой «У меня к тебе маленькая просьба». Это в идеале, значит, место у моря, ну, пожалуйста, оно здесь у нас есть.
1: Да.
2: Значит, кофе, где есть рядом вкусный. Интернет работает только тогда, когда он действительно нужен. А деньги на карту почему-то, деньги на карте почему-то не заканчиваются. Короче, вот такая вот жизнь, как это, как-то маленькая страна, да, чудо-чудесненькая.
1: Маленькая страна.
0: Шалом вам.
1: Страна.
0: Серж пишет, доброе утро, я бы хотел пойти на работу с головкой и желательно оплачиваемый рабочий день.
1: А, прекрасно.
2: А Даша в поля бы сейчас пошла, где цветут подсолнухи, пофоткала бы всех желающих.
1: А Дима написал, я бы пошел на свидание с тишиной. Очень дефицитный товар в нашей стране.
2: Интересное имя, тишина.
1: Что это?
0: Также ли приколюха от Лехи нам прилетела, но мы, к сожалению, не успеем это прочитать. Вообще всех тех, кому мы не успели сейчас прочитать «Не велите казнить», такое уж эфирное время.
2: Запятую, пожалуй, мы сами, да, поставим.
1: Смотрите, от Олега еще пришло сообщение. Я думаю, что им можно поставить вот такую жирную точку в нашей сегодняшней теме. Он говорит, если бы мне сказали, иди куда хочешь, я бы пошел спать. В любой непонятной ситуации идите спать, не прогадаете.
0: И все пройдет.
1: Да, да, да. И это пройдет, и то пройдет.
0: Не просто так говорят.
1: И печаль, и радость.
0: Не просто так.
1: Все пройдет.
0: Ладно, я понял. Не просто так говорят, утро вечера мудренее.
1: Абсолютно.
0: Друзья,
1: точно.
0: А вы продолжайте этот день с радостью и улыбками вместе с Леной Семеновой,
1: Кристиной Кипнис,
2: Андреем Ежовым.
1: Ребят, мы прощаемся с вами до завтра.
0: Ну что?
1: Мур-мяу.
0: Бага-бага.
1: Пока.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу. Прогрев-шоу на Первом.
2: Я за кофе.
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Ля-кок
3: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Ля-кок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Шоумен. Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: ЦАЛ увеличил время укрытия при ракетных обстрелах для жителей Севера на 30 секунд. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛ сообщила, что сегодня с 16 часов время укрытия при ракетных обстрелах в 161 населенном пункте севера Израиля будет увеличено с 60 до 90 секунд. В командовании тылом подчеркнули, что он продолжает прилагать значительные усилия в области изучения, извлечения уроков и совершенствования систем реагирования для гражданского населения, исходя из понимания, что увеличение времени укрытия способно спасать жизни. Изменения будут отражены на всех оповестительных платформах командования тылом. Американское издание Axios опубликовало подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, который состоялся накануне. По словам источников Axios, разговор сопровождался обилием нецензурной лексики. Поводом стало недовольство Белого дома действиями Израиля в Ливане, которые привели к новому витку напряженности. Накануне Иран пригрозил сорвать переговоры с Вашингтоном, если напряженность в Ливане продолжит расти. Как утверждают источники Axios, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим, обвинил его в неблагодарности и потребовал отменить готовившийся удар по Бейруту. В итоге израильские планы были остановлены. Как пишет Axios, Трамп предупредил Нетаньяху, что если Израиль выполнит угрозу и нанесет удар по ливанской столице, это приведет к еще большей международной изоляции Израиля. Трамп также напомнил Нетаньяху о своей поддержке в период судебного процесса по коррупционным обвинениям. Президент США заявил, что именно его вмешательство помогло Нетаньяху избежать тюрьмы. Другой источник Axios, знакомый с деталями разговора, сообщил, что Трамп был буквально вне себя от ярости. По его словам, в какой-то момент американский президент сорвался на крик и потребовал от Нетаньяху объяснений. По словам собеседников журналистов, Трамп понимал, что Израиль имеет право защищаться после обстрелов со стороны Хизбаллы. Однако в последние дни у Трампа возникло ощущение, что Нетаньяху слишком далеко зашел в эскалации конфликта с ливанскими террористами. Источники Аксиоса отметили, что Трампа особенно тревожит большое число жертв среди мирного населения. Президент США считает неприемлемой практику, когда ради ликвидации одного командира Хизбаллы уничтожают целые здания. После разговора с Трампом Иерусалим отказался от планов нанести удар по объектам Хизбаллы в Бейруте, о чем сообщил Аксиос, израильский чиновник. Главный экономист Министерства финансов Шмуэль Абрамзон обновил прогноз темпов роста израильской экономики, повысив его до 4%. Это все еще существенно ниже прогноза в 5,2%, опубликованного до начала последнего раунда войны с Ираном. Уточнение последовало после того, как в Минфине пришли к выводу, что экономический ущерб от боевых действий оказался меньше ожидаемого. Минфин исходил из сценария резкого квартального сокращения ВВП, подобного тому, что наблюдалось в прошлом году в ходе операции «Народ как лев», однако в действительности падение оказалось ограниченным. Параллельно налоговые поступления в текущем году продолжают превосходить ожидания. Новый прогноз говорит о превышении запланированных показателей на 10 миллиардов шекелей. По данным информационного портала «Вестия», мужчина застрелил 6 членов своей семьи в Маскотине, штат Айова, в США, а затем покончил с собой во время разговора с полицейскими, которые его обнаружили. Первоначальное расследование указывает на семейный конфликт. Стрелок был идентифицирован как Райан Уиллис Макфарланд, 52-летний житель города. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинера 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит «Колесо обозрения».
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и не угадали, нет, сегодня не колесо обозрения с Павлом Маргуляном или Марком Кричевским, за что мы, конечно же, приносим извинения, но сегодня вместо заголовков газет с вами буду я, Андрей Ежов, и у вас будут хорошие, классные песни и, конечно же, хорошее настроение в течение этого часа, друзья, так что не переключайтесь, время на часах 9.07, 2 июня 2026 года, как вы проведете это лето, зависит от вас, точно так же, как и вы проведете этот день, так что, ребята, не расстраивайтесь самих себя, проведите его в кайф.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Ну а для тех, кто не услышал и тех, кто ни разу не пробовал «Шефа Бухари», во-первых, друзья, вы очень много потеряли, а во-вторых, повторю, для тех, кто мог не услышать, вдруг маньячно, лихорадочно включил телефон и я прослушал, что ж там за вот такие условия, что ж за лотерея такая, друзья. Так вот, Первое радио и «Шефа Бухари» представляют аппетитнейший конкурс «Путешествие в страну вкуса». Можно сказать, в страну чудес полноценную. С 7 по 21 июня, то есть вот-вот уже, каждый день в прогрев-шоу с 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный какой-то вопрос определенный, и пока звучит песня, вам надо будет прислать ответы на WhatsApp Первого радио 054-2070-800. И все, кто дал, соответственно, правильные ответы, про неправильные никто не говорит, все, кто дал правильные ответы, смогут принять участие в лотерее. И, внимание, приз победителю — огромная тележка вкуснейших, просто великолепнейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Бухари». И финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Так что включайте ваши радиоприемники и аппликации, и все на свете, и будет вам вкусно и здорово. Так что, друзья, участвуем. Все ж хотят вкусненько кушать.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: La Coq. Освежающие летние коктейли с петушком La Coq. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун La Coq. La
6: Coq. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
11: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

stronger.

Czy mi nie zrobić moje rany? Ale w tym cię będę.

Ох, веселые времена мы сейчас живем, дорогие друзья. Кстати, знали ли вы, что существует теория поколений Штрауса и Хау, или теория циклов истории, согласно которой вообще наше общество проходит 80-90-летний цикл, равный средней продолжительности жизни, то бишь. Значит, четыре фазы заключаются вот в чем. Первое — это подъем, это период такой после кризиса, когда институты сильны, общество вместе, едино, но индивидуализм подавляется, к сожалению. Далее идет пробуждение. Это время, когда люди начинают сомневаться в жестких правилах, стремятся к развитию, самовыражению и так далее. Далее идет спад. Это период, когда ослабевает вера в государство, там институты и все остальное. Появляется провокационная музыка, в том числе какой-нибудь гранж, который вот с группы Нирвана особенно популяризировался. И, конечно же, кризис. Это такая кульминация, в ходе которой старый общественный порядок разрушается и возникают новые глобальные угрозы, которые объединят нацию, чтобы потом был снова подъем. Друзья, если верить этой теории, мы сейчас находимся в финале кризиса, так что очень надеемся, что подъем будет очень скоро, Израиль будет процветать, как и прежде, и все будет в порядке. Так что, друзья, ушки на макушке, потому что нас ждут впереди прекрасные годы.

0: Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Аполлонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Пельмени?
9: Да.
8: Вареники?
9: О, да.
8: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Кэти Перри и Juicy J сейчас в эфире первого радио Dark Horse. Это не просто песня, дорогие друзья, только одно видео, не считая прослушиваний на Spotify и других площадках. Только в YouTube этот клип собрал 4,1 миллиарда просмотров. То есть вы представляете, насколько это популярный клип. До недавнего времени он входил в топ-5 самых просматриваемых на YouTube. Так что, дорогие друзья, чудеса рядом, чудеса поблизости, даже если они просто звучат как музыка на первом радио. Так что не переключайтесь. Впереди много интересных фактов.

хорошей музыкой пролетает время очень быстро, друзья. И вот так же пролетел быстро один час нашего линейного эфира вместе с Андреем Ежовым. 9 часов 53 минуты. 2 июня 2026 года. Хорошего дня и пока-пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Лякок Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
4: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Внимание жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мада Неймани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий
10: в соответствии с условиями мероприятия.
11: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
12: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
2: Только в Центр Кар.
13: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
2: Центр Кар Азур.
13: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
14: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
15: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
16: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
17: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
16: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
18: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
19: Первое радио. Новости.
20: Хуситы обещают ответить на нарушение огня в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед Аль-Фарах заявил, что любое израильское нарушение в Ливане будет встречено ответом. Солдаты врага на юге Ливана останутся уязвимыми для уничтожения до отступления, и любая эскалация будет встречена масштабным и всесторонним ответом, заявил Аль-Фарах. Тем временем телеканал «Аль-Майадин», ассоциированный с «Хизбаллой», передает, что беспилотник «Цаали» сегодня утром атаковал автомобиль на дороге на Батия-Хардали в Южном Ливане. В результате удара погибли 3 человека – отец и 2 сыновей. «Цааль» данную информацию пока не комментирует. Минувшей ночью ливанские источники сообщали о нескольких авиаударах в Южном Ливане. ВВС «Цаали» нанесли удар по цели в Султании и по зданию в Маруании, где не менее 4 убитых. По данным издания «Калькалист», американские транснациональные корпорации NVIDIA и Google, имеющие крупные подразделения в Израиле, ведут переговоры с Министерством финансов и налоговым управлением об уплате налогов в долларах США, а не в шекелях. Напомним, что налоговое управление уже разрешило подобный сценарий для уплаты налогов по сделкам Google Wiz и ServiceNow Armies в попытке смягчить укрепление национальной валюты. С технической точки зрения и в израильской налоговой системе существует возможность перехода на долларовую отчетность по корпоративному налогу в рамках так называемых долларовых регламентов. Однако в таких случаях компании обязаны уведомить о принятии регламентов до начала налогового года, то есть до января, а также принять на себя обязательства на 3-летний срок. Согласно «Калькалисту», переговоры с международными компаниями начались уже после наступления нового налогового года. На данном этапе не ясно, идет ли речь о постоянном переходе на долларовые налоговые платежи или лишь о временном решении. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги Holy Blossom Temple в Торонто. По всей Канаде антисемитизм достиг уровня, невиданного со времен Второй мировой войны. 2/3 преступлений на почве религиозной ненависти в минувшем году были направлены против евреев, заявил Карни. Евреи составляют 1% от населения Канады. Карни напомнил о нападениях на евреев и еврейские организации, сказав, что среди антисемитских инцидентов были обстрелы школ, поджоги синагог, нападения на общинные центры, еврейские бизнесы, а в университетах подвергались избиению еврейские студенты. Ужас и позор глобальные, но мы должны действовать на местном уровне. И эти действия начинаются с признания. Гражданское общество Канады не справилось с защитой евреев, отметил Карни. Он отметил, что необходимы жесткие и целенаправленные действия. На рассмотрении канадского сената находится уже принятый Нижней палатой закон, который усилит охрану мест отправления культа, школ и общинных центров, а также выделит преступления на почве ненависти в отдельную статью. На это предусмотрено финансирование государства в десятки миллионов долларов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время. Романовой.

11 часов и 7 минут на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Легкого утра желаю всем вам. На ближайшие 2 часа занимаю эту студию. Посылаю всем вам традиционное...

0: Реклама.
1: Возвращаемся в наш эфир. И, конечно же, сегодняшний день не исключение для того, чтобы узнать о возможностях, которые есть у нас благодаря участию в этой неделе, нашей эфирной неделе, Геннадия Охмана, который представляет Центр Гавкюр. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Продолжаем говорить о том, чем вы занимаетесь у себя. Вчера говорили о диагностике. Это очень важная часть процесса самого восстановления. Ну, во-первых, потому что с диагностики начинается все. Ну, кто бы что ни говорил, да, неправильно поставленный диагноз лечит человека от другого И самое главное – это правильно определить проблему. И дальше уже по протоколам ее решать. Плюс, вы же используете не только собственные протоколы, у вас есть свои наработки, у вас есть такой богатый опыт за более чем десятилетие, да, которое уже сколько центров?
2: 10 плюс. В январе было 10.
1: Вот, получается, ну, давай по-честному, да, история его началась раньше. История этого центра началась раньше. Это она, скажем, официально началась, работу центра Гавкюр начал работать. А до этого-то велась другая работа о собирании, сбор материалов, да, разных всяких. Опыт, твой личный опыт, который ты применил, да, и расширил, скажем так, на остальных, потому что появилась потребность. Так часто бывает, когда человек проходит какой-то травматичный опыт и потом восстанавливается, все смотрят и говорят: слушай, а как ты это сделал? А вот у меня такая проблема, а посоветуй, пожалуйста. В этот момент хочется сказать: хорошо, что я не проктолог и не гинеколог, ребята. Да? Для того, чтобы помочь вашей проблеме. Ну, спасибо на этом, но помочь я могу. И так появилась идея самого центра, да, уже помогать людям и с большим количеством проблем, и с возрастными проблемами, и подростковыми, да, потому что дети растут, например, вот я по своим детям вижу, дети растут, и им нужно гораздо больше, чем я могу им дать, что приходится делать? Усиливать их какими-то занятиями. Занятия — это что? Потеря электролиты, микроэлементы, витамины. А что я говорю об этом? Мы все об этом знаем прекрасно, но только делаем для этого мы мало. Что делать в таких ситуациях, когда нам вроде информации хватает, а не хватает какого-то толчка?
2: Да, ты права, не хватает мотивации. Ты знаешь, внутренняя мотивация, желание человека увидеть изменения в организме и понять, что его организм может все, это именно то, чем занимается Гавкюр. Это наша основная цель и задача – дать человеку в первый визит уже почувствовать, что его тело может все, что его тело способно восстанавливаться самостоятельно. У каждого человека в организме есть целая фармакологическая фабрика, которая может воспроизводить любые нужные вещества для организма. Нужно только ему помочь. Как именно помочь, мы знаем, мы в этом помогаем. Если говорить конкретно обо мне, то мне сейчас 54, я чувствую себя лучше, чем в 30. Могу дать фору любому молодому в физических любых нагрузках. И это благодаря всем тем техникам, опытам, которые я прошел. И этим я делюсь искренне с каждым человеком, которого я встречаю. Мне никто не дает столько, сколько мне есть. И я говорю о том, что и вы тоже можете так выглядеть. Можно выглядеть в любом возрасте, на 10, на 15 лет моложе. Ты знаешь, мне всегда перед глазами одна картинка встает, которая мне попала как-то, когда слева там, сверху написано 84 года, и слева одна картинка, где человек молодой бегает в спортивном костюме, в смысле молодой, 84 года, да?
1: Ну...
2: А справа такой же человек, только он в больничном халате и толкает перед собой капельницу, ну, и идет куда-то. И тому 84 года. Какой выбор делать вам, по какому пути пойти, это именно вот сейчас вы должны принять сами решение. Или отдать свое здоровье, свое тело на участь докторам, врачам и ждать, когда что-то произойдет чудо. Или прийти в центр Гавкюр, где действительно происходят чудеса, потому что мы запускаем процессы саморегуляции вашего собственного организма. Ресурс вашего организма не ограничен. И главное знать, какие процессы внутри организма происходят, что мешает вашему организму быть здоровым, что повлияло на то, что у вас сейчас болит поясница, колено, шея, головные боли, мигрени, у кого-то ухудшается зрение, слух к вечеру, у кого-то сильные боли, кто-то просыпается ночью от боли, кто-то уже идет по ступенькам и держится за перила, кто-то идет по ровной плоскости дома и держится за стеночку, и вот это все мы убираем. Это все мы восстанавливаем очень быстро. При этом, как ты уже заметила, у нас лечение для ленивых. Вы приходите, оборудование работает за вас, она делает огромное количество упражнений, сжимая, разжимая ваши мышцы, связки, суставы, фасции. Uh-huh. Все это приходит в действие. Наши мышцы — это насос. Это насос всего организма, который качает по всему телу воду, кровь, помогает всему двигаться в организме. Если вы не двигаетесь, если вы сидите, если вы мало передвигаетесь из-за боли, то приходите, мы в первую очередь вместе со снятием боли включаем вам движение. Благодаря этому ходят воспалительные процессы. Как насос может откачать любую жидкость, любой воспалительный процесс, любой воспалительный момент в любом месте. У нас приходят люди, говорят, у меня опять межпозвоночник грыж, мне сказали, все, неоперабельные. Мы начинаем с человеком работать. Через 3-4 месяца он делает снимок и видит, что все эти грыжи уменьшились в размерах, они перестали давить на нервные окончания, они перестали мешать жить человеку. Многие люди живут с межпозвоночными грыжами всю жизнь, даже не знают и не подозревают об этом, потому что они их не беспокоят.
1: Слушай, Ген, вот давай так, большинство, я уверена, ваших клиентов, люди, уже привыкшие к такому замедленному образу жизни, ограниченному образу жизни, в своих движениях ограниченному, да, ну, то есть все, целыми днями вот они сидят, и для того, чтобы решиться на то, чтобы начать двигаться, ну, это нужно какой-то, там, должно гром грянуть, да, чтобы человек встал и сказал, ладно, или его должен кто-то привести, уже сказать, слушайте, ну хватит уже, давай как-то двигаться. Что-то должно произойти. Или все-таки есть люди, которые говорят, ладно, все, хватит. Хватит, правда, я устал сидеть, устал лежать, устал постоянно терпеть.
2: Быть все-таки обузой для семьи, быть обузой самой для себя.
1: Все-таки займусь собой.
2: Смотрите, люди, которые были очень активными, и вдруг они замедляются по какой-то причине, травма, психологическая.
1: Мне кажется, они быстрее находят что-то. К вам путь.
2: Они быстрее к нам приходят, потому что они хотят вернуть себе вот эту активность. Люди, которые холерики по жизни, двигались медленно, плавно, и их чуть замедлило, но когда боль приходит, и ее никакими обезболивающими невозможно погасить, человек ищет варианты, человек ищет пути. Я могу сказать, что гавкюр является очень часто последней точкой, когда человек приходит к нам перед операцией, и потом удивительным образом операция отменяется или отодвигается. Поэтому прежде чем принять какие-то кардинальные меры, пожалуйста, придите сначала в гавкюр, тем более, что сейчас у нас диагностика за 1200 шекель, которая даст вам абсолютно все на понятном языке, что вам необходимо. И когда вы примете решение у нас восстанавливаться, то эти 1200 вам войдут еще и в программу. И поэтому позвоните прямо сейчас, не откладывайте на потом, и запишитесь, и начните сами себя восстанавливать с помощью нашего центра. Вместе мы найдем с вами путь к восстановлению, к здоровью, к счастью.
1: Звездочка 9533. Нужный номер телефона. Конечно же, адрес, напомню, точно так же на зубок. Мошелеве, 16. Это в Решен Лицоне, напротив здания UMI в районе каньона ЗАВ. Все знают, где это. Найти очень легко. Общественный транспорт ходит рядом. То есть прекрасная транспортная развязка. Есть большая стоянка, даже не одна рядом. Поэтому можете приехать запросто. Главное — записаться. И записаться сейчас, пока действуют особые условия. Звездочка 9533. Нужный номер телефона.
2: А в следующем эфире мы с вами поговорим как раз о том, что именно мы делаем на диагностике. Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежая куриная окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
6: Carrefour.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
11: Только в «Центркар».
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
13: «Центркар Азур».
12: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир, продолжаем говорить о возможностях центра GovCur, который предлагает на этой неделе нам Геннадий Охман, представляет этот центр. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Итак, диагностика, мы говорили о ней подробно, и мне кажется, это действительно тема, на которой надо сконцентрировать свое внимание, потому что тема глубокая, тема интересная и тема интересная. Да, потому что что может раскрыть возможности так, как диагностика? Да ничего, потому как если мы не будем знать, что происходит с нами на самом деле, вот у меня болит рука, да, а откуда я знаю причину, очаг, скажем, этой боли, может быть, это проекция, да, может быть, если особенно я не травмировала руку. Ну, сколько таких случаев у вас было, когда человек приходит с одной проблемой, а уходит с пониманием, откуда эта проблема растет, откуда растут
2: 9,
1: ноги?
2: 9 из 10, к сожалению, традиционные методы диагностики, они уже себя изжили.
1: Да.
2: Они очень долгие, они очень неэффективны.
1: Да.
2: Расскажу коротко, почему и в чем дело. У человека заболела спина, он приходит к семейному врачу, потом попадает к ортопеду, потом ортопед ему дает какие-то обезболивающие, направляет его на какие-то снимки. Пока он сделает эти снимки, проходит еще неделя, месяц, два, три месяца. Чаще всего на этих снимках ничего не показывается, человек возлагает надежды, что ему сделают МРТ или еще что-то, и доктор что-то увидит. Доктор чаще всего ничего там не видит и говорит о том, что ну, смотрите, здесь ничего нет, все нормально у вас, болит, пейте обезболивающее. И в этот момент, что происходит с человеком за эти месяца, за эти недели, за время ожидания? Или у него этот приступ уходит, или он у него усиливается, тогда он уже себя обнаруживает совсем в другом месте, в больнице. Если он у него уходит, представьте себе, воспалительный процесс через месяц, через два, организм справился с этим, воспалительные процессы убрал. Они могут повториться еще раз через месяц, полгода, год, в зависимости от образа жизни человека. И вот через 2-3 месяца у человека все восстановилось, и он идет на МРТ. Ему делают МРТ, и там ничего нет, потому что в данном этапе реально у него ничего нет. Но через месяц, если бы в моменте его бы протестировали, проверили, тогда бы, да, это бы обнаружили. Это первое. Второе, люди возлагают надежды на снимки и на ортопеда, но ни один ортопед не лечит. Ортопед дает рекомендации, что нужно делать. Должны лечить лекарства, должны лечить таблетки, должны лечить обезболивающие. Но они не справляются с тем, что они бьют по психосоматике, они бьют по нашей нервной системе, но они не убирают причину. Самое главное – это то, что мы в GovCur подходим немножко по-другому. Мы тестируем и диагностируем полностью весь организм. При этом наша методика не подвергает риску сам организм, благодаря чему она подходит всем возрастам, от 3 лет детей до 101 года к нам приходил человек самый взрослый. Важно тут отметить, что мы не заставляем человека раздеваться, мы не облучаем, мы не заставляем пить или глотать какие-то химические вещества для того, чтобы больше увидеть какие-то там показатели на снимках и так далее. При этом всем, когда люди приходят со снимками,

0: свое, кардиолог лечит свое, педиатр свое, окулист свое, лор свое. А мы рассматриваем границу как единое целое, взаимосвязь систем, и организм дает сбой. И очень часто, когда мы видим, что у человека прострел в ногу, а у него проблема в шейном отделе, и когда мы занимаемся потом, и видим это на диагностике, занимаемся во время процедур от атланта до копчика всем позвоночникам, нам, в принципе, не важно, где начинается проблема. Мы знаем, что мы обязательно ее проработаем. Мы знаем, что мы работаем с этим участком, и у человека все восстанавливается, у человека боль уходит. При этом очень важно отметить, что мы не ставим диагнозов. Люди приходят к нам, как правило, уже с постановленным диагнозом. Мы видим нарушения, мы видим изменения, мы видим кучу проблем, которые есть в человеке, и мы знаем, как человеку помочь, и мы знаем, что нужно с этим сделать, для того, чтобы человек вернул себе здоровье естественными возможностями собственного организма. Если организм ослаблен, если организм не справляется, мы это тоже видим и подсвечиваем человеку, помогаем, подсказываем это рекомендациями по микро-макронутриентам, что человек должен пропить. Или мы просим человека пойти сделать общий анализ крови, чтобы он принес, показал какие показатели у него, что у него не хватает. И так далее. Очень много направлений, где мы идем вместе с традиционной медициной, мы ее не заменяем, и вместе приводим человека к здоровому состоянию. Самое главное – это захотеть. Самое главное – это прийти. И вы будете удивлены тем, что есть методы диагностики, которые не подвергают ваш организм риску. Мы взяли самые лучшие практики мировые, мы внедрили их в нашей клинике, и мы сегодня делаем даже такие тесты, которые сразу позволяют определять, где у человека нарушение, где у человека проблема, где у человека нарушена биомеханика, где у человека мышцы зажаты или ослаблены, где какие группы мышц блокируют человеку, допустим, артерии или подачу там жидкости, кислорода к ногам или голове, чаще всего-то в шейном отделе. Мы эти все вещи видим и даем человеку четкие рекомендации, что с этим нужно делать. Вместе с ним это делаем. И в результате человек восстанавливается. В результате человек запоминает это. Тело запоминает, мышцы запоминаются. Меняется образ жизни человека, меняется поведение человека, меняется поведение тела. Мышечная память меняется. И человек начинает потом делать все правильно, двигаться правильно, когда он уходит после нашего восстановления из ГовКюр. Он редко к нам возвращается, потому что он уже сам знает, как дальше себя обслужить. Он сам уже подобрал те комфортные, удобные, легкие упражнения для себя, которые он привык уже делать, которые уже ему, от которых ему хорошо. И вот это то, чем мы занимаемся. Поэтому приглашаем сейчас вас, друзья, прийти, пройти такую замечательную диагностику. Сегодня она по акции стоит 1200 шекелей. Позвоните прямо сейчас, не откладывайте. Все, кто позвонят до 12 во время программы «Время Романовой», получат еще дополнительный подарок, приятный сюрприз вас ждет в нашем центре. Мы не будем говорить, что это. Просто вам будет это очень тоже приятно. Поэтому позвоните, не откладывайте, и ваше тело вам будет благодарно.
1: Сейчас сделать это наиболее важно, потому что специальное предложение действует для вас, которое, естественно, поможет для... наверное, будет каким-то таким вот стартом, да, поможет начать. Ну, по крайней мере, мы попытались убедить вас в том, что это сделать необходимо. Ну, а дальше выбирайте вы, помогать себе, может быть, кому-то из своих близких, да, взять и дать такой пуш, такой толчок, чтобы человек жил без боли дальше и двигался самостоятельно, стал вновь активным, зажил. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона. Ну и, конечно же, адрес также напомню. Решен Люцион, Моше Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр ГовКюр. Звездочка 9533.
0: А в следующем эфире мы с вами поговорим о том, какие процедуры вас ждут в нашем центре. Оставайтесь на Первом радио.
2: Реклама.

0: Реклама. Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Цааль сообщила о ликвидации пятерых боевиков Хамаса и исламского джихада в Газе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль сообщил, что в последние дни силы 252-й дивизии ликвидировали в секторе Газа пятерых боевиков террористических организаций, которые готовили атаки против израильских военных. Среди ликвидированных Салям Фаиз Хамед Крейкам, боевик батальона Суджаия Хамаса, занимавшийся подготовкой взрывчатых веществ и снайперских атак против Цааля. Саид Фаиз Саид Шамали, командир группы Нукба Хамаса. И Ахмад Али Абдарахим Халас, командир снайперского подразделения исламского джихада. Кроме того, по данным Цааля, были ликвидированы еще два боевика Хамаса, устанавливавшие взрывные устройства. Судьи отклонили просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяу начать заседание окружного суда в 12.30. Нетаньяу просил отложить заседание в связи с церемонией вступления в должность нового главы службы внешней разведки Моссад Романа Гофмана. Заседание началось в 10 утра и продлится до 14.30. В настоящий момент Нетаньяу отвечает на вопросы представителя прокуратуры по делу 2000 о контактах Нетаньяу с главой издательского дома «Идиот Ахранот» Арноном Мозесом. Ожидается, что Нетаньяу завершит дачу свидетельских показаний в ближайшие дни. Великобритания отказала во въезде двум американским политическим комментаторам турецкого происхождения Ченку Уйгуру и его племяннику Хасану Пикеру. Уйгур и Пикер заявили, что это связано с их антиизраильской позицией. Разрешение на въезд этим лицам было отменено, поскольку их пребывание на территории Великобритании не служит интересам общества, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Израиль в этом заявлении не упоминается. «Мне запретили въезд. Я попытался вылететь в Лондон, чтобы выступить на фестивале SXSW, а также в Оксфорд. Но меня запретили за критику Израиля. Похоже, свободе конец. Западных граждан подавляет правительство по просьбе другой страны», написал уйгур. «Все по требованию Израиля. Запад предает либеральные ценности во имя геноцидального фашистского иностранного правительства. Скоро мы все будем Израилем», сообщил Пикер, неоднократно выступавший в поддержку Хамаса. Генеральный директор Министерства сельского хозяйства Израиля Орен Лави и его албанский коллега Анди Сала подписали в Тиране документ о расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Меморандум охватывает сотрудничество в сегментах агротехнологий, благополучия животных и ветеринарных услуг, продовольственной безопасности, защиты растений, орошения, удобрений и подготовки профессиональных кадров. В частности, достигнуты договоренности об обмене знаниями, сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и разработок, а также о передаче передовых агротехнологий. Кроме того, стороны договорились о разработке модели, которая позволит привлекать в Израиль сезонных сельскохозяйственных рабочих из Албании на определенные периоды времени в соответствии с точечными потребностями израильского сельского хозяйства, прежде всего в сезоны пиковой нагрузки. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
11: Время романа.

0: Реклама.
1: Ну что ж, в этом часе мы вновь, конечно же, возвращаемся не просто в эфир, но к возможностям, которые предлагает центр GovCure. Напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Итак, конечно, тот самый случай, когда, казалось бы, человек вроде все понимает, да, он знает точно, куда идти. Знает. Вот есть проблема, пойду в GovCure. Неважно, какая это проблема, какая-то хроническая или эта проблема вдруг приобретенная, я не знаю, переезд, еще там перележал на выходных. Такое, кстати, тоже бывает. У человека начинается боль. Человек знает, куда идти, но его что-то держит. Думает, так, я не совпаду с расписанием. Это мне нужно будет выделить 3 часа в день. Начинаются какие-то такие мелкие поиски, мелкие отговорки. Почему? Потому что на другой стороне весов не лежит чудо. Не лежит чудо-палочка, которая мгновение, ах, как феечка там, раз, махнула, и Золушка превратилась сразу в принцесску. Да, таких чудес не бывает. Это все шагами. Однако, что мне нравится, лично я что для себя отмечаю, то что у вас в центре GovCure совершенно спокойно можно научиться каким-то определенным техникам, которые потом можно использовать дома, не занимая времени из общего, скажем, семейного времени, да? Вот я, например, я не прихожу в центр GovCure сейчас по многим причинам, одна из которых — это мои дети. Жизнь свою я посвятила тому, чтобы вот у меня есть работа, у меня дальше есть домашние дела, и мне негде выкроить время для самой себя на то, чтобы пойти и заняться своей проблемой. Потому что пока она меня, скажем, не тревожит. Что как только это начнет действовать мне на нервы, на здоровье и на нервное окончание, я сразу же найду дорогу. Но пока, что я делаю сама себе? Только хуже. Меж тем, я бы с удовольствием пришла, научилась бы у вас тому, как правильно восстанавливать себя дома, как заботиться о себе дома, как правильно садиться, как правильно вставать, как правильно ложиться, там, я не знаю, все что угодно, лежать, спать. Да, может быть, я что-то делаю неправильно, травмирую себя. Для этого нужны консультации, для этого нужны специалисты, которые у вас есть.
2: Да, ты права, Ян, ты тут захватила очень много моментов, которые у нас работают продуманно. Первое, мы раньче предлагали, сейчас у нас есть такой комплекс, так. Это диагностика и 3 процедуры сразу за 3 часа. Ты сейчас, когда сказал 3 часа, многие люди, им было сложно высвободить 3 часа, это час на дорогу, час назад, это уже 5 часов, это уже полдня примерно. Некоторым людям это сложно. И тогда мы приняли решение, и при этом они хотят с нами познакомиться, они еще нас не знают, они хотят увидеть наш центр. И мы вот сейчас как раз впервые дали такое решение, чтобы человек мог заказать только диагностику за 1200 шекелей. Вы приезжаете уже не на 3 часа, а на 30 минут, потому что заранее вы уже посылаете нам опросник, который мы вам присылаем, вы отвечаете еще дома, спокойно, можете подгрузить медицинские документы. И когда вы приезжаете к нам, в принципе, наши специалисты уже все о вашем здоровье знают. Они уже, у них уже сложился план и отчет по вашему состоянию. Делаются еще определенные дополнительные тесты, делаются определенные проверки, и тогда мы уже даем вам рекомендации. Мы учитываем то, что ты сказал, Ян, что вы очень заняты, очень много людей заняты, которые не могут себе позволить. И вот мы сейчас как раз и запускаем, и уже начинаем его тестировать, у нас бета-версия уже работает. Это паспорт здоровья. Это туда зовут бриотит. Что это значит? Это значит, что мы даем человеку выбор. То есть человек приходит, получает у нас диагностику, получает на 30 дней рекомендации по дыханию, по питанию, по движению, по упражнениям, исходя из его жалоб, исходя из его анамнеза. Не просто это общие какие-то стандартные вещи, которые вы можете вытащить в Гугле там, или в чате GPT, а это непосредственно учитывая ваш возраст, вес, куча много параметров, которые вы нам даете, система учитывает, это наш профессор, который это все изучает, который все это настраивает, наши специалисты все это смотрят, наши специалисты все это под вас уже идеально все это проверяют и вам дают эту рекомендацию. И вы можете пойти двумя путями. Один – это если вы заняты самостоятельно себя восстанавливать с этими рекомендациями, получаете 15-страничный паспорт здоровья. Каждый лист вам дает рекомендацию по одному из факторов важных в вашем организме. Плюс мы оцифровали организм человека. Это еще один новый патент наш, очень интересный, те, кто понимает в медицине. Они это оценивают очень высоко. Благодаря этому вы имеете два пути. Первый – это самостоятельно себя восстанавливать. Второй – это в центре GovCure под нашим контролем, под нашими рекомендациями, под всеми, с нашим оборудованием, с нашими методиками. И тогда результат у вас еще быстрее. Вы достигаете в разы просто. Поэтому у вас есть сегодня выбор, у вас есть сегодня вариант. Но первое, что нужно сделать, конечно, это приехать, познакомиться с нами, сделать диагностику, увидеть квалификацию, увидеть уровень, увидеть качество нашего и обслуживания, и профессионализма. И когда вы это все увидите, вы поймете, что это именно то место, где вам могут помочь, где не просто могут, где знают, как вам помочь, потому что 10 лет мы уже помогали таким людям, как вы. Через нас прошло уже более 7 тысяч пациентов. Тысячи мы полностью восстановили здоровье. Сотни операций были отменены или отодвинуты на какой-то срок, и потом их так и не сделали. Ну, а какое количество было людей, которым мы помогли, которые были случаи неоперабельные ввиду лишнего веса, возраста, сердечно-сосудистых заболеваний, когда человек не рискует уже положить на операционный стол, и ему остается только жить на обезболивающих. И когда этот человек приходит к нам, мы его восстанавливаем, мы убираем эту боль, и она больше к нему не возвращается, мы даем человеку просто второй шанс. Мы даем человеку просто опять возвращаем человеку радость жизни. Когда люди начинают опять наклоняться, когда люди могут опять одеть носки, когда человек может пойти в туалет, сесть и встать с унитаза легко, без поддержки, без усилий, когда человек может перевернуться в постели и спать на боку, на животе или на спине, и у него нигде ничего не болит, это и есть идеально работающее тело. И не важно, сколько вам лет сейчас, 50, 60, 70, 80, 90, абсолютно без разницы. В любом возрасте вы имеете право быть здоровым. В любом возрасте ваше тело может себя восстановить. У него всегда есть ресурсы на восстановление. Как-то же оно поддерживает вашу жизнедеятельность?
1: Ну да.
2: Как-то же оно, сердце работает, да. Кровообращение, все двигается, мозг же у вас еще работает, все работает, поэтому он имеет силы и восстанавливать и мышечную всю систему, и скелетно-мышечную, и суставы, и убрать вас воспалительные процессы. Все ваш организм может. Мы знаем, как ему помочь в этом. Мы знаем, как вам помочь в этом. Поэтому не откладывайте. Приходите. Тем более, что сейчас такая диагностика стоит 1200 по акции вместо 1600. Вы экономите здесь 400 шекелей. Ну и плюс все, кто до 12 позвонит, вас ждет еще приятный сюрприз, приятный подарок. Запишитесь прямо сейчас. И вы наконец-то встанете на путь здоровья, вы наконец-то поймете, что в Израиле есть место, где знают, как вас сделать здоровым. Не лечить, а сделать здоровым. Это другой подход, это другой метод, это другие протоколы. Мы не лечим, мы восстанавливаем здоровье.
1: Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, воспользуйтесь им для того, чтобы узнать все подробности, которые вас интересуют, и, разумеется, для того, чтобы записаться и приехать. Решен лицеон Моше Леви 16, это адрес. Напротив UMI, очень известное место в городе, ну и даже во всей стране, я бы уже сказала, да, потому что все знают, где находится UMI и где каньон ЗАФ расположен. Вот там, в этом районе, находится и центр GovCure. Огромная стоянка, общественный транспорт в прекрасной доступности, так что не откладывайте. Тем более, что сейчас действует специальное мероприятие, очень выгодное для вас. Звездочка 9533. Звоните.
2: В следующем эфире я вам расскажу о некоторых запоминающихся историях из нашей практики. Вам будет очень интересно, с юмором, которые происходили с нашими пациентами. Поэтому оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

Помою за тобой пол, удалю шазамы твои идиотские песни. Мы больше не вместе, и эта глава интересней. Плюс погода чудесная, не звони мне, меня это бесит. Ты не стоишь ни слез, ни депрессии.

0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Лена, ну какая машина?
10: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
9: штучки. Все ясно, надо брать.
11: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в наш эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях GovCure. Конечно же, напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, ну доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Вернемся сейчас, да, к самому центру, вернемся к возможностям его, потому как эта тема обширная, интересная, ну и, конечно же, к анонсированной теме. Да,
2: это интересная история, да, из нашей практики.
1: Мы любим же.
2: Их очень много, если хотите, мы можем ввести прям целое такое целое направление. Если вот радиослушателям понравится, то напишите в WhatsApp,
1: и мы
2: тогда будем. Ну, давайте расскажу одну историю. У нас была женщина, которая пришла к нам с тем, что у нее вывих руки, вывих плечевого сустава. Когда она пришла, она рассказала, что с ней случилось. Она шла, упала и как-то рукой уперлась, когда падала как-то. И у нее вывих плечевого сустава произошел. И вот мы ее восстанавливали, полностью весь ее организм. И где-то через 4 месяца по программе она приходит к нам и рассказывает нам историю о том, что вчера она упала с 4-го этажа.
1: Вообще.
2: И мы в шоке, удивлены, потому что, ну, как любой человек нормальный, да, если человек падает с 4-го этажа, это, как правило, куча переломов и так далее. Но так как она падала и машинально цеплялась за все, что было по дороге, пока она падала, за веревки, за решетки, за все, что можно было, она упала на козырек. Упав на козырек, она подумала о том, что если она сейчас спустится вниз, она не сможет попасть в квартиру, потому что квартира закрыта изнутри. Тут ее мозг ей дал как бы команду по этим всем решеткам и веревкам забраться обратно домой.
1: Нереально.
2: Вот она после такого падения сбирается домой, и она, когда пришла к нам, она говорит о том, когда я осознала, что произошло, она пришла к нам на второй день после падения, показала, где у нее синяк, в двух местах синяки были, она говорит, вы знаете, я поняла, потом осознала, что благодаря GovCure, благодаря тому, что вы меня так укрепили, и мышечная масса увеличилась, и физически стала крепче, я женщине, чтобы вам было понятно, 60+. И когда она вот падала, она говорит, мне хватало силы себя вот как-то спасать во время этого падения, этим самым минимизировать вот этот вот удар, и благодаря этому у нее нигде ничего не сломалось и так далее. Мы, конечно, много с ней смеялись об этом, мы были удивлены, что она вообще пришла на следующий день к нам на процедуры, быстро сделали определенные процедуры, чтобы гематомы уменьшить и так далее. Но как бы там ни было, мы с радостью осознали, что и мы вложили лепту и часть в того, что человек не разбился, не поломал себе ничего. И вот здесь, знаете, в чем еще вот такая как бы мораль? Это в том, что люди, которые приходят в GovCure, которых мы укрепляем, которые ходят увереннее, которых не шатают, которые чувствуют опять свои ноги, даже если они падают. Пожилые люди, 70-80+, если не падают,

0: боль. Параллельно с тем, что мы восстанавливаем поврежденные места в вашем организме через ортопедию, через специальные методики, мы параллельно работаем полностью со всем вашим организмом. Мы укрепляем полностью весь организм. Еще один важный момент, ты знаешь, что я заметил, это сон. Так как у нас есть определенные опросники, где человек также отмечает, сколько он часов спит ночью, просыпается ли он ночью, пересыпает ли он днем, засыпает ли он днем, то мы увидели тенденции. Люди, у которых есть проблемы и боли ортопедические, очень плохо спят, у них очень короткий сон. Короткий сон, организм не может восстановиться. Во время сна перезагружается и нервная система, и организм восстанавливается. Работает очень много, гормональная система работает. У нас есть много фаз сна, мы сейчас не будем туда погружаться, но мы с вами прекрасно знаем, и радиослушатели сейчас, наверное, скажут, кивнут головой и скажут «да».
1: Про меня.
0: Почему, почему иногда мы с вами просыпаемся утром полны энергии, заряженные, готовы делать спорт, горы перевернуть, мебель передвинуть, уборку генеральную начать и так далее. А почему иногда мы просыпаемся, и вроде бы вчера не переели, не было стресса, ничего, но мы просыпаемся утром, разбитые, нет сил встать. Почему? Потому что во время сна организм не восстановился, не наполнился энергией. И вот представьте себе, люди месяцами, годами хронически не досыпают. Они хронически... Мы с ними, они приходят к нам на прием, мы с ними разговариваем, они засыпают во время разговора. То есть это говорит о том, что у человека хроническое недосыпание, отсюда хроническая усталость. И первое, что мы делаем, мы как раз восстанавливаем сон. Мы делаем так, у нас есть такие процедуры, чтобы человек начал спать, чтобы у человека начал вырабатываться своевременно мелатонин, серотонин и все те нужные элементы, микроэлементы, которые важны для глубокого сна. Мы даем много рекомендаций, что человеку важно сделать перед сном, чтобы сон у него был не тревожный, чтобы желудочно-кишечный тракт отдыхал, чтобы вообще организм отдыхал и человек высыпался, чтобы меньше вставал в туалет. Для этого мы укрепляем органы малого таза, мышцы малого таза. Для этого у нас тоже специальные есть процедуры, специальные методики, особенно возрастные, когда уже недержание, когда уже ослабленный мочевой пузырь, когда человек чихнул или кашлянул и уже покапало. И здесь мы тоже очень хорошо работаем. Это и послеродовые такие бывают тоже случаи, когда мы укрепляем организм. Поэтому GovCure — это не только про диагностику, это не только про ортопедию. GovCure — это восстановление полностью всего организма. И здесь я как раз вам показал вот этот пример. Еще очень важно понять, что чудесным образом у человека восстанавливается давление, уходит куда-то сахарный диабет, уходят какие-то другие проблемы хронические параллельно. Наверное, потому что меньше процесса. Наверное, потому что мы начинаем полностью восстанавливать организм, и организм начинает одно за другим восстанавливать. И очень часто восстанавливает даже те проблемы, с которыми мы не занимаемся, которые мы даже на это не специализируемся в этом. Но мы видим, что побочные положительные эффекты — это когда у человека еще восстанавливается очень много всяких вещей. Наверное, потому что он начинает двигаться. Наверное, потому что он начинает больше увеличиваться мышечная масса. И поэтому организм может сам все восстановить. Позвоните нам. Запишитесь на диагностику. 1200 шекелей сегодня — это одна закупка в магазине, наверное, в супере.
1: По сути, да.
0: Но это ваше здоровье, это ваш организм. А вы однозначно уйдете от нас с другим пониманием вашего организма, вашего тела, вашей проблемы и решения вашей проблемы. Это самое главное. А там вы же сами примете решение восстанавливаться в нашем центре или восстанавливаться самостоятельно. Это ваше уже решение будет. Звоните, записывайтесь. К нам нужно только прийти.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона. Позвоните, воспользуйтесь. Ну и, конечно же, приезжайте. Решен Лицон, Муши Леви, 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Напомню, номер телефона. Звездочка 9533.
0: Ян, благодарю тебя за замечательный день сегодня и первое радио. Завтра с 10 до 12, дорогие радиослушатели, приходите, будьте на нашей любимой передаче «Время Романовой», и мы с вами поговорим о примерах из нашей практики и о том, какими методиками мы восстанавливаем.
1: Все самое любимое завтра. Звездочка 9533, звоните.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мани» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

11:54 на часах в студии Первого. Ну что ж, расстаюсь с вами на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Легкого дня желаю вам. Конечно же, музыкально не расстаюсь с вами. Иду в свой кабинет заниматься плейлистами коллег, подбирать музыку для сегодняшнего дня. Ну и, естественно, продлить собственное удовольствие. Надеюсь, удовольствие ваше продлю своей музыкой. Да, легкого дня всем вам, ребят. И традиционно в завершение эфира посылаю свое любимое и неповторимое салют.

0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Кассе Шоумен.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Лидеры Хамаса встретились с главой турецкой разведки. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Делегация Хамаса, в состав которой входит глава группировки в секторе Газа Халиль Аль-Хая и глава группировки в изгнании Халид Машаль, провели переговоры с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном. На встрече обсуждалась эскалация израильской агрессии против сектора Газа, отказ оккупантов соблюдать соглашение в Шарм-эль-Шейхе и неготовность реализовывать в полном объеме первую часть соглашения. Особое внимание было уделено ежедневным убийствам, бомбежкам, мешающим переходу на второй этап. Об этом сообщает агентство МААН. Делегация подчеркнула приверженность прекращению огня, выразив благодарность Турции, Египту и Катару. Она призвала международное сообщество вмешаться и остановить наглую агрессию, нарушающую соглашение, инициированное и гарантированное президентом США Дональдом Трампом, говорится в сообщении. Была также дана оценка преступлениям в Иерусалиме, в особенности против Аляксы, поселенческому населению на Западном берегу, пыткам и издевательствам над заключенными, в том числе сексуального характера. Все это не оставляет сомнений в природе сионистской агрессии, пишет МААН. По данным информационного портала Ynet, командующий Южным округом Цаале Яниф Асор настаивает на проведении атакующей операции в секторе Газа с целью разоружения Хамаса и уничтожения его военного потенциала. Согласно источникам, Асор представил разработанный план операции, рассчитанный на 6-10 недель, включая возможные потери. План был представлен начальнику генерального штаба Эйялю Замиру и политическому руководству страны, однако на данный момент план Асора не принят. В правительстве говорят о необходимости сфокусироваться на ливанском и иранском направлениях и о невозможности вести широкомасштабные военные действия одновременно в нескольких направлениях. Как сообщает информационный портал «Вести», подполковник запаса Надав Каминер, советник по безопасности и член кибуца Ханита в Западной Галилее, высказался о ситуации на севере Израиля после отмены ударов Цаля по Дахии и заявления президента США Дональда Трампа о новом прекращении огня. «Люди не ходят на работу, предприятия закрыты и разоряются, туризм закрыт, и вся эта история с безопасностью – фарс», – сказал Каминер в интервью Ynet. «Может быть, это тактический обман, может быть, проводится операция, связанная с Ираном, о которой мы не знаем, а может быть, Биби по своим сторонним соображением не хочет вступать в конфронтацию с Трампом». Сегодня утром в Ришон-ле-Циони в бассейне частного дома была найдена мертвая 64-летняя женщина. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать ее смерть. Начато расследование. Иран возобновил добычу газа на трех морских платформах месторождения Южный Парс, остановленных после израильских авиаударов по наземной инфраструктуре. Об этом сообщил глава иранской государственной компании Pars Oil and Gas Company. По его словам, сами морские платформы не получили повреждений в ходе ударов, однако наземные объекты, включая ключевой НПЗ фазы 14, нуждаются в масштабном ремонте, поэтому добываемый газ с трех платформ временно перенаправлен на другие действующие перерабатывающие предприятия региона. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную атаку России, в результате которой погибли 13 человек. По словам Зеленского, основной удар пришелся на Киев. Повреждены десятки жилых домов и гражданская инфраструктура. Зеленский отметил, что 4 человека погибли в Киеве, еще 9 при попадании в жилой дом в Днепре. 6 числятся пропавшими без вести. По словам президента Украины, войска России нанесли удары по Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областям. Россия выпустила 656 дронов и 73 ракеты. По словам президента Украины, Европе необходима собственная противоракетная оборона, а помощь США в поставке ракет для систем ПВО «Патриот» является жизненно необходимой. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Замечательный Джо Кокер «Feels Like Forever» открыл песню, вот это так называется, и Джо Кокер ее исполнил, открыв сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио 89, сами знаете сколько, FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы живем в дне, который называется, который третий день недели, Йом Шлиши, который второй день, уже второй день июня, представляете, не первый, а уже второй день июня. И в еврейском летоисчислении этот день Юдзайн месяца Сиван, 17-е Сивана, между прочим. Добрый день всем, ПМ на Первом радио. Что у нас сегодня? Во втором часе я загадываю загадку, а вы ее отгадываете. Я вот смотрю, кто-то написал Андрею Ежову утром, что он повторил рекламу про резервистов. Я не знаю, он повторял, нет, но я ее повторю в этом часе, да, в этом часе. Это я просто, мне из Министерства обороны говорят, в этом часе два раза. Есть, слушаю, мацдия, окей. Чуть не забыл, мне же позвонили из кино и из ресторана. Говорят, не забудьте про рубрику «Кино и котлеты» от Кати Вергуновой, которая по вторникам выходит в эфир. И сегодня будет что-то 29 или 30 уже выпуск этой рубрики в середине этого часа, через 20 минут. Значит, все остальное время мы будем слушать музыку. У нас есть новая песня, премьера песни от Кристины Арбакайте. Она ее выпустила 3 дня назад, 29 мая. И мы сейчас уже... Она уже долетела до нас, представляете? Мы ее послушаем. Мы будем, я надеюсь, общаться. Как всегда, я вас приглашаю к этому процессу, уважаемые радиослушатели. Поделитесь чем-нибудь, что вам интересно, что вы чувствуете, что вас волнует, что вы предлагаете, что вы не предлагаете, соображения, эмоции, все что угодно, воспользовавшись одним из двух каналов связи. Первый — Facebook, страница программы PM. И второй — наш WhatsApp-овский номер 054-2070-800. 054-2070-800. От каждого радиослушателя не более двух сообщений за программу. Текстовое сообщение, ну, должно быть, вы уже чувствуете, какого формата. Главное, не подписывайтесь, какого объема. Чего я сказал? Не подписывайтесь. Подписывайтесь. Это обязательно, подписываться, представляться как-то. Можете назвать себя как угодно, но подписывайтесь или представляйтесь в голосовом сообщении. Вот оно должно быть не более 30 секунд, но, опять же, можно целых два прислать за программу. За 30 секунд, за полминуты можно такого говорить, что на всю оставшуюся жизнь хватит вообще у того человека, которому ты это скажешь. Вы это прекрасно знаете и без меня. ПМ до 14. Да, сегодня в 14 часов. К нам в программу «Вопрос ребром, вопрос ребром» придет Борис Аплечук. Ну, я бы его назвал активистом Ликуда. Но так как беседовать я буду с ним беседовать, то я у него самого спрошу, как он себя позиционирует, как он представится. Но он представляет крупнейшую партию страны, составляющую костяк нынешней коалиции. И по всем опросам, которые... Больше всего мандатов даже на сегодняшний день. Посмотрим, что нам скажет Борис Аплечук. Он, насколько я знаю, активист партии Ликуд. Это в программе «Вопрос ребром». И я уверен, что я вам предоставлю возможность задать Борису вопросы от наших радиослушателей. ПМ до 14. Поехали.

0: Первое радио.
1: Давайте, чтобы не тянуть кота за хвост, сразу познакомимся с новинкой от Кристины Орбакайте. Песня выпущена на радио 29 мая. Называется она «Мой мир без тебя». И я не понял, Кристина то ли опережает события, то ли опоздала, потому что начинается песня о том, что лето, мол, заканчивается. Но будем разбираться. «Мой мир без тебя». Кристина.
2: Мы опять...

0: благородная позиция, я должен сказать, у героини этой песни. «Мой мир рухнул». Ладно, пусть твой хоть остается целым. Новая песня Кристины Арбакай. «Мой мир без тебя рухнул». Читаю ваше сообщение первое сегодня. Так. Слава, привет всем. Да уж, после вчерашнего разговора нашего премьера с Трампом, настоящий джентльмен вызвал бы оппонента на дуэль. Так позорить нашего премьера, полностью лишив нашу страну действовать, как нам нужно, может, Трамп, а может, его купили? Что там вообще происходит? Всем нам мирных, я надеюсь, дней, жалко погибших солдат. Слушайте, что там происходит, точно мы никогда не узнаем. Нам будут рассказывать разные стороны то, что им выгодно, что там происходит. И поэтому те, кто хотят, они будут верить сообщениям СМИ о том, как Трамп грубо разговаривал с Нетаньяху. А те, кто не хотят, скажут, это вы все врете. Этого не было. Сержант, только не говорите мне, типа, мне твои заботы, в стране есть другие проблемы и т.д. Кто знает, что это за фишка такая? На новых моделях машин, которые купили под такси, установлены старые семизначные номера. Уже несколько таких видел. Сержант, я не знаю. Может, они не новые? Или, может быть, эти такси, фирмы такси закупили когда-то эти номера и до сих пор у них хранятся и раздают новым машинам? Это вот версии, которые мне пришли в голову, но точно я не знаю. У нас есть слушатели-таксисты, они должны знать, сообщить нам точную информацию. Дед Изя написал нам вот что. Шалом, Павел. Я нашел виновных во вчерашних ужасных пробках и в том, что люди опоздали на самолеты. В машинах плакали дети. Ходящие в туалет беременным женщинам в машинах, стоящих в пробках, становилось... Хотящие в туалет и беременным женщинам в пробках становилось плохо. Вот имена работников. Работник Ракевет Исраэль. Имена виновников. Что такое? Что я буквы путаю? Работник Ракевет Исраэль, машинист поезда Йорам и водитель Масаита Абет. Их вина в том, что они остановились вместо того, чтобы раздавить как тараканов всю эту харидимную мразь, которые вчера изнасиловали полстраны. Они нажали на тормоза, надо было намотать на колеса гнилое нутро этих уродов. Надо было жать на газ со всей силы и давить их по всей стране. Ударим выборами по их наглым рожам. Уважаемый дед Изя, вас куда-то заносит слишком далеко. В следующий раз сообщение такого характера, которое вы нам пишете, это вы уже перешли рамки закона. Вы призываете к насилию, а это в нашей стране карается законом. Будут карать вас и меня за то, что я это прочитал. В следующий раз подобные вещи я читать не буду в эфире. Не обессудьте. Вы, пожалуйста, думайте, что вы пишете. Вы можете возмущаться и так далее, но должны быть какие-то пределы вашему возмущению, которое вы пишете, напомню, отправляя в публичное пространство. Зеленский опять просит помощи от Америки. Это очень странно, пишет нам Валентина. Примерно месяц назад в Монако была продана самая дорогая квартира в истории. Купил ее украинский гражданин. Не скрываясь, есть имя и фамилия. Пусть он поможет своей родине. Валентина. Подождите, Валентина. Зеленский просит, наверное, помощь оружием каким-то. У этого гражданина, купившего квартиру, вряд ли есть ракеты «Патриот» или еще что-то в этом роде. Он деньгами, может быть, и рад бы помочь, но военного снаряжения у него нету. Так, Марк 1. Солнечного весеннего денька, уважаемые дамы и господа. Марк 1. Сегодня 2 июня. Какой весенний денек? Вы где? Ну ладно, читаю дальше. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в бою доктора капитана Цааля. Светлая память. Дядя Паша, больше не буду писать на так не нравящуюся тебе тему, но только... Да вы только обещаете, Марк один, я знаю вас. Продолжаю читать. Но только если ты нечаянно конкретно лоханешься, не плачь и кусай локотки. Ты такой же политолог или политический аналитик, как я, японский император. А я читал курс политологии и социальных наук в Американском университете в течение 10 лет. Good luck, brother! Уважаемый Марк 1, вы можете даже написать про меня, что я такой же ботаник или ветеринар, как вы, японский император. Потому что, чтобы писать такое, вы должны мне показать место, где я называл себя политологом или политическим аналитиком, чтобы мне предъявлять такие претензии. Вы как-то... Вот эти, тем более, личные наезды. Куда вас тоже заносит? А... сочиняете что-то про меня, а потом меня в этом обвиняете. Ох, Марк, ох, слушайте, какая тяжелая работа у ведущего на радио. Я не знал вообще. Что творится-то? Здравствуйте, Павел. А что, если ввести как дополнительное средство передвижения в Израиле Модерна и дирижабли? Модерна и дирижабли? Что такое Модерна? Это какая-то печатка, наверное. Нужно разбираться в этом. Их невозможно сравнить с дирижаблями, которые были в начале века, но как дополнительное средство. Мне кажется, было бы очень удобно междугородняя связь и, возможно, даже связь с Кипром. Ноги при тоже пристроить станцию. Тут какие опечатки, я не могу их разобрать. Построить станцию, это было бы очень хорошо, как дополнительное средство передвижения, Игорь. А, это Игорь из Германии предлагает нам передвигаться на дирижаблях. Ой, это будет очень популярное средство. Люди, особенно русскоязычные, будут говорить, а у меня нет своего дирижабля. А почему у тебя нет твоего дирижабля? Будут они говорить. Игорь, лично я предлагаю, это мое техническое решение, как человека, не разбирающегося в дорожной вот этой всей инфраструктуре, построить второй этаж для машин, которые, допустим, над Айлоном проезжают Тель-Авив и едут на север и обратно на юг. И по второму этажу едут туда. Мне кажется, это оптимальный вариант. Я уже говорил, что если в некоторых городах в Нью-Йорке есть поезда, которые посреди города ездят на втором этаже, то автомобили тем более можно сделать это. Но это мое дилетантское мнение. Сейчас реклама.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежая куриная корочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
5: Carrefour.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
9: Первое радио.

0: Луис Капалди, Before You Go. Герой песни перечисляет героине, что ей надо сделать до того, как она, прежде чем она его бросит. Before You Go. Так, еще несколько сообщений. Когда женщина перешла рубеж 50 и была трижды замужем, причем один муж богаче другого, негоже петь про юношеские страдания о разлуке и рухнувшем мире. Я про Кристину. Когда-то ее песни заходили, в этот раз нет. Написал нам Валентин. Песня Кристины Арбакайте вызвала не единичную реакцию наших радиослушателей. Счастливчик написал, и сейчас я в начале его сообщения загадаю вам загадку, господа. Первое предложение счастливчика такое. Кто я такой, чтобы высказываться за то, как поет Кристина? Теперь загадка. Как вы думаете, о чем написал счастливчик? О животных, о политике, о ситуации на дорогах или о творчестве Кристины Арбакайте? Мне кажется, у большинства слушателей правильный ответ. Продолжаю читать. Но все же, пишет счастливчик, да, Кристина Арбакайте поет, неплохо поет, порой даже хорошо. Но если бы эту же песню спела ее мама, то это был бы шедевр. Кристина поет, а Алла Борисовна живет в этой песне, будто поет про себя. Считает счастливчик. Максим, продолжая тему Валентины. Ну так пусть пожертвуют деньги на закупку ракет «Патриот» и будет им счастье. Просят они оружие бесплатно, а сами квартиры в Майами покупают, считает Максим. Ну, просят оружие государства, а квартиры покупают частные лица. Это как бы разные субстанции, Максим. Я не требую, как дед Изя, но хватит демагогии. Нужно наказывать и сажать харидим в тюрьму. И заставлять работать и зарабатывать на хлеб, а не получать все на шару. Аркадий П.Х. П.Х. это может быть Пардесхана или что это, я не знаю. Ну, Аркадий, все претензии к харидим должны проходить через правительство. А правительство должно уже беседовать с их духовными лидерами. Так, Евгеша прислал два голосовых сообщения. Слушаем.
1: Добрый день, Павел и все радиослушатели. Так, а вчера пришлось постоять на первом квише из-за этих ребят, которые там занимались не тем, чем надо на самом деле заниматься. Если что, я один такой, кто не слышал осуждений от правительства или еще от каких-то лиц, как это было за перекрытие дорог людей, выходящих на Каплан, когда их называли Капланухбы и все остальное. Я один как бы не слышал этого.
0: Евгеш, мне кажется, что вы не один не слышали этого, но вполне возможно, что мы с вами ошибаемся. Второе сообщение от Евгеши.
1: А, и по поводу вопроса сержанта, по поводу номеров такси. Павел, даже как-то вы, у вас была передача, вы сказали, что где-то то ли услышали, то ли прочитали, что на всех машинах такси и семизначные старые номера и обязательно в конце цифра 26. На всех абсолютно машинах, неважно, новая, старая, на всех все одно и то же. 7 цифр и 26 в конце.
0: Я утверждал, но даже не я утверждал, написал нам какой-то слушатель, который сказал, обратите внимание, у всех такси в конце, по-моему, написал 26 и 25. Про семизначные номера тогда не было. Но вполне возможно, что вы, Евгеша, правы, что не только 25 и 26, но и семизначные номера. Почему? Не знаю. Возможно, как я уже сказал, они закупили номера еще в старые времена и остались у них. Но все равно надо же менять. Или это какой-то признак, чтобы отличить такси от обычной машины? Не знаю. Пусть нам скажут специалисты. Кино и котлеты, господа.
2: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
3: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет, гурманы и киноманы. С вами рубрика «Кино и котлеты», и сегодня мы отправляемся в Лос-Анджелес 90-х, подкручиваем радиоприемник и заказываем бургер. но не простой. А как говорил персонаж Сэмюэла Джексона в фильме «Криминальное чтиво», бургер – это краеугольный камень любого питательного завтрака. Помните ту самую сцену, где Джулс берет чужой гамбургер, делает огромный укус и с блаженством произносит: это действительно чертовски вкусный бургер.
4: Что за гамбургер?
5: Чизбургер.
4: Нет, точнее, где затарились? В Макдональдсе, в Венди, в Jack in the Box. Где?
5: Да, в Бикахуна бургер.
4: Бикахуна бургер. Это гавайская обжорка. Слышал, они вкусно готовят. Только я сам не пробовал. Как они?
5: Хорошие.
4: Не против, если я откушу.
3: Это был бургер из вымышленной гавайской сети Big Kahuna. Кахуна? Слово «кахуна» пришло из гавайского языка, где оно изначально означает жреца, шамана или эксперта в каком-то деле. В американском сленге середине 20 века, особенно у серферов, большим кахуной стали называть босса, авторитета или просто главную шишку. Так что название бургера переводится примерно как «большой босс» или «главный бургер».
6: Уясни, это моральная самопроверка. Сможешь ли ты сохранить верность хозяину? Поскольку верность – это важно.
3: Квентин Тарантино просто обожал придумывать несуществующие бренды для своих фильмов, чтобы не делать бесплатную рекламу. И «Биг Кахуна» стал настолько культовым, что сегодня мы приготовим его прямо на вашей кухне. Главный секрет этого гавайского парня – сочетание сочной говядины, плавленного сыра и ананаса с пикантным соусом. Обещаю, это будет так вкусно, что вам захочется процитировать пару строк из Танаха.
7: «И узнаешь ты, что имя мое – Господь! Когда совершу над ними мое мщение!»
3: А вообще-то сеть Big Kahuna Burger – это сквозной символ режиссера. Эти бургеры едят и упоминают в таких фильмах, как «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Четыре комнаты» и «Доказательство смерти». Шикарный вишневый «Шевроле Шевель Малибу» 64-го года, на котором Винсент Вега, Джон Траволта, везет Мию Уоллес в ресторан, тоже принадлежал Тарантино. Самое безумное, что прямо во время съемок фильма машину угнали. Найти редкий автомобиль удалось только спустя 19 лет. В 2013 году полиция случайно наткнулась на него в гараже одного коллекционера, который даже не подозревал о криминальном прошлом своей покупки.
8: Это то, что мне кажется?
9: Угу.
8: Красиво.
10: Черт побери, что это такое?
11: Отпусти его! Отпусти его! Пусти его! А то сдохнешь!
3: Культовая сцена танца на конкурсе в Jack Rabbit Slims – чистая импровизация в плане движений. Ума Турман дико переживала, что не умеет профессионально танцевать. Тогда Траволта, который вообще-то звезда фильма «Лихорадка субботнего вечера», сказал ей: «Просто повторяй за мной». Он скопировал движения из старых американских шоу и французских фильмов, сделав танец легендарным.
12: Танцуем?
9: Не-не-не-не-не-не-не.
12: Я полагаю, Марселос, мой муж и твой босс, сказал тебе развлечь меня и делать, что я хочу. Хочу танцевать, хочу победить, хочу этот кубок. Так что
9: понял.
12: Танцуй лучше.
3: Еще мало кто знает, что цитата из книги пророка Иезекииля, глава 25, стих 17, которую Джулс пафосно читает перед тем, как нажать на курорт, в реальности почти полностью придумана тоже Тарантино. Настоящий стих из Библии содержит лишь пару финальных строчек, а весь остальной грозный текст про путь праведника и пастыря в долине тьмы Квентин дописал сам для пущего драматизма. Так, вернемся к рецепту. Поскольку в фильме точный состав не называется, шеф-повара и фанаты со всего мира сошлись на идеальной гавайской реконструкции. Так что нам понадобятся булочки для бургера, лучший бриош – 2 штуки, качественный говяжий фарш, жирность 80/20, примерно 400 грамм, ананас – 2 круглых кольца, свежий или консервированный, здесь неважно, сыр чеддер, ломтики – 4 штуки, красный лук – несколько колечек, листья салата – 2 штуки, и для соуса – 2 столовые ложки соуса барбекю, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 чайная ложка коричневого сахара для карамелизации ананаса. Теперь готовим.
13: За работу, мальчики.
0: Добавь.

0: чтобы он расплавился. Подрумяниваем разрезанные булочки на сливочном масле на той же сковороде, где жарилось мясо. Они должны впитать мясные соки. Ну а затем собираем. Нижняя булочка, смазанная соусом барбекю, лист салата, колечки красного лука, затем сочная говяжья котлета в расплавленном сыре, кружок карамельного ананаса и верхняя булочка, также слегка смазанная соусом.
1: Что дальше?
2: Что дальше? Я скажу, что дальше. Я вызову пару крутых обдолбанных ниггеров с паяльной лампой и клещами, чтобы занялись этими клоунами.
0: Все. По-моему, очень даже недорого и вкусно. Кстати, о бюджете. Фильм стоил всего 8 миллионов долларов, а в прокате собрал больше 210 миллионов. Из них приличная часть ушла на культовый саундтрек. Ведь Тарантино принципиально не нанимал композитора, а просто собрал все свои любимые старые пластинки. Ну что, друзья, теперь вы знаете, как превратить обычную кухню в съемочную площадку Квентина Тарантино. Готовьте свой Биг Кахуна, включайте рок-н-ролл и помните, если ваш бюргер получился чертовски вкусным, вы на правильном пути. А если кто-то рядом начнет занудничать про метрическую систему и Royal Cheese, просто угостите его этим гавайским шедевром.
3: А еще знаешь, как в Париже четвертьфунтовый с сыром называют? У них метрическая система, они не знают, что за хрен четверть фунта.
2: И как же тогда?
3: Вот так, рояль с сыром.
2: Рояль с сыром?
3: Точнее.
0: Приятного аппетита, классного дня и до встречи в эфире. Пока.
4: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова. And I'll execute every motherfucking last one of you!

Итак, резко меняем настроение в эфире. И напомню объявление для резервистов и их семей. На этот раз государство поставило вас и ваши семьи в приоритет, выделив отдельный и значительный бюджет, полностью предназначенный именно вам, уважаемые резервисты, милуимники, другими словами. Для вас создана целая система поддержки, гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и еще множество преимуществ, о которых важно знать. С учетом специальных условий для студентов, наемных работников, предпринимателей, конечно, супругов, которые держат дом, вот часть льгот, которые вам стоит знать. Например, жилищные льготы. Приоритет в розыгрышах программы «Квартира со скидкой». Если вы отслужили не менее 60 дней в резерве, вы получаете значительное преимущество и первоочередное право участия в розыгрышах с шансами на выигрыш от 25 до 50%. Семейные ваучеры на отдых. Если вы прошли 60 дней резервной службы по ЦАФ ШМОНе с начала войны, вы получаете ваучер на отдых. Если вы прошли, что еще, 45 дней службы любого типа в течение года, чтобы получить дополнительный ваучер. Стоимость ваучеров до 4500 шекелей. В общем, льгот огромное количество на разные темы, господа. Все это на сайте. Напишите «Милуим» английскими буквами, латиницей в Google, окажетесь на сайте, все это можно там прочитать. «Милуим».

0: Milium, M-I-L-U-I-M. Это для тех, кто служил под ЦАП Шмона и защищал нас с вами за последние 2,5 года.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
2: Реклама.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
7: «Ля Кок» содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
9: Carrefour.
10: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
12: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Келли Кларксон, Stronger. Так, еще сообщение. Сержант, не знаю, как вас, но вот меня абсолютно не удивляет ни выходки этих религиозных сектантов, врагов Израиля, ни тех упырей в Кнессете, которые их крышуют. Вы от них другого ожидали? А вот кто меня, да, удивляет, так это группа поддержки в лице обычных граждан. Эти способны из трусов выпрыгнуть, чтобы объяснить и оправдать любой трэш, который вытворяет электорат этой банды коалиции. Особенно удивляет в их рядах наши русскоязычные. Вот чем они руководствуются? Сержант спрашивает. Сержант, я вам отвечу. Те, кто это все поддерживает, руководствуются следующим. Лучше они в коалиции, чем арабы, пособники террора. Лично я считаю, что арабы, в конце концов, должны участвовать в работе нашего правительства. Они представляют 20% населения, и какие-то экономические и министерские посты запросто им можно дать. Наша страна в прошлом правительстве сделала робкую попытку в этом направлении, и дальше должен будет пытаться. Так правильней. Нельзя выкидывать в сторону 2 миллиона человек. Это я считаю. А Кузя в WhatsApp написал. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Касательно Трамп-Биби, все очевидно, это очередной гамбит. Точно. Они знают что-то, что мы не знаем и нам не рассказывают. У нас есть радиослушатель-попутчик, который вчера собирался рассказать стратегию Трампа, только сказал, что это секретное, что после этого будут неприятности. Я ему вчера пообещал прочитать это в эфире, и черт с ним, с неприятностями, пока он не написал нам. Здравствуйте всем. Насчет номера такси. Они покупаются в Месрат Тахбура. Номер личный. Продаешь машину без номера. А покупаешь машину, вешаешь свой номер. Номер такси можно сдавать в аренду. С уважением, Женя Ашкелон. Уважаемый Женя Ашкелон, вопрос наш был не в этом. А вопрос был, что радиослушатель утверждает, что таксисты ездят семизначными до сих пор номерами, когда уже все машины перешли на восьмизначные. Ну, новые, купленные за последние несколько лет. Вопрос, почему? Если древние греки, пишет нам дворник, называли неинтересующихся политикой идиотами, то современные политики, эти люди могут называться канализаторами, любителями ковыряться в человеческих отходах, коими являются современные политики, которые правят балом дворник. Слушайте, политикам достается всем подряд вообще. Вот всем подряд без разбора. Ну как же так? Как же так? Ну за что их всех одной гребенкой? А, ну они же разные, такие же, как и мы с вами. Группа Иван Купала музыкально завершит первую часть программы PM. Песня называется «Молодость».

представляете, человек утром просыпается, подходит к зеркалу, а оттуда ему машут. Привет! Я ушла, до свидания. Твоя молодость. Хотя оптимисты говорят, что с ними такая ситуация невозможна. У них правильные зеркала. Молодость по эту сторону зеркала, там, где стоит человек.

0: Реклама.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мания» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Лякок.
4: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
3: Лякок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Вниманию жителей Ашкелона! Сегодня в 2 часа дня сеть магазинов «Мадан и Мания» открывает новый филиал в вашем городе по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий
5: в соответствии с условиями мероприятия.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Около Дженина были захвачены террористы, планировавшие атаку. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы резервного подразделения спецназа «Дувдеван» при координации с Общей службой безопасности и разведкой бригады «Менаше» задержали в деревне Майталун, юго-восточнее Джинина, террористов, планировавших атаку. Операция была проведена в минувшую пятницу. По данным армейской пресс-службы, были задержаны трое террористов, находившихся на этапе подготовки нападения. После задержания бойцы прочесали район и обнаружили самодельный пистолет-пулемет типа «Карло», спрятанный под землей. Задержанные были переданы следователям Шабака. По данным информационного портала «Вести», Мохаммад Джафар Асади, высокопоставленный член штаба Хатам Аль-Анби от чрезвычайного командования Ирана, заявил, что возобновление войны с США неизбежно. «Мы много раз говорили, что еще не раскрыли все наши козыри», — добавил Асади. «Есть много карт, которые мы используем в случае необходимости. Америка хочет только нашей полной капитуляции, а иранская нация никогда не сдастся. Когда нет капитуляции, впереди война. Поэтому мы ждем, и у нас нет проблем с войной». Высказывания Асади были распространены иранским информационным агентством ИРИП. Европейская комиссия, Европарламент и государства-члены Евросоюза достигли предварительного соглашения о порядке высылки мигрантов, которым отказано в постоянном статусе, но которые не могут быть высланы на родину. Новый регламент предусматривает создание для них специальных центров пребывания за пределами Евросоюза, обещая, что в них будут соблюдаться фундаментальные права депортируемых. Он также обязывает граждан третьих стран, которые не могут оставаться на территории Евросоюза, сотрудничать с властями при высылке. Как сообщает Deutsche Welle, центры пребывания будут созданы в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда. Среди санкций для тех, кто откажется добровольно покидать Евросоюз, лишение пособий, взятие под стражу, запрет на въезд в Евросоюз в будущем. Предполагается, что регламент, вызвавший критику правозащитников, будет окончательно согласован в ближайшие недели. В Европейском Союзе усиливаются антимигрантские настроения, отражением чего стал и рост популярности ультраправых партий. Число погибших в результате ночных ударов армии России по городам Украины возросло до 17. Основной целью российской атаки был Киев. В украинской столице погибли по меньшей мере 6 человек, 65 получили ранения. В Днепре спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тела 8-летнего ребенка и женщины, после чего число погибших в городе увеличилось до 11. По данным украинских властей, среди погибших в Днепре двое детей, около 40 человек получили ранения. В Харькове, по данным городских властей, в результате ударов ракетами и дронами пострадали 10 человек. Среди них ребенок. Минздрав Израиля сообщил о выявлении зараженной бешенством собаки в Модиин-Элите. Речь идет о беспородном метисе немецкой овчарки среднего размера, черного окраса с бежевыми пятнами на морде и лапах. По данным министерства, с собакой контактировали 3 человека. Они направлены на профилактическое лечение против бешенства. Сообщение о зараженном животном поступило накануне. Минздрав просит всех, кто с 18 по 28 мая контактировал с этой собакой или чьи домашние животные контактировали с ней, либо с бродячим животным в этом районе, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Рамле по телефону 08-918-1202 или в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря 35, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Джастин Бибер. Sorry, так называется его песня. Вторая часть программы PM, Йом Шлиши, вторник. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Третий день недели, второй день месяца. Вторая половина дня, первое радио. На 89,1 FM. PM. Что у нас тут вообще, где, как, что, откуда намечается? Скоро загадка, которую мы загадаем. Она сегодня будет для любителей и, может быть, даже в какой-то степени знатоков футбола. У нас через 9 дней начинается чемпионат мира, и пора уже отдавать футбольной теме какое-то больше внимания. Мне хочется пожелать, чтобы чемпионат мира по футболу был главным событием мира, чтобы его не затмило какое-нибудь другое событие, не отвлекло внимание прогрессивного, нормального человечества. Для сообщений ваших в эфир, как обычно, осталось минут 25 максимум. И если есть что написать, уважаемые дамы и господа, делитесь с нами. Обратите внимание, я периодически на это обращаю внимание, что большинство радиослушателей, которые пишут нам в эфир, мужчины. Почему так? Ну, женщины сейчас сгоряча скажут, потому что им делать нечего. А мы работаем. Или еще там что-то. Но это же не может быть такого. Мужчины тоже работают. То есть, уважаемые дамы, к вам у меня такая же просьба и предложение. Делитесь и вы. Пишите, что там в вашей жизни происходит, что интересного, о чем вы думаете, что важного. На любую тему. Напоминаю, что можно это делать или на странице программы PM в Фейсбуке. Страница так и называется p.m. По-русски. Кириллицей надо набирать в поисковике, если до сих пор не было. И там в разделе «Мессенджер», в котором мы пишем друг другу личные сообщения, можно писать сообщения для эфира. Ну и второй, самый популярный канал связи, наш WhatsApp, номер, на который нужно и можно отправлять сообщения, 054-20-70-800. 054-20-70-800. В озвучивании сообщений в первом часе я остановился перед двумя голосовыми сообщениями, которые нам оставил Артур. Давайте с них и начнем. Надеюсь, что Артур нас не разочарует. Ой! Уже разочарование. Первое сообщение, минута 43. Я, судя по всему, его обрежу, потому что голосовое должно быть не более полминуты. Итак, попробуем, начнем слушать Артура.
1: Павел, добрый день, меня зовут Артур. Вот вчера я где-то в 7:10 выехал по 4-й трассе с Рамата-Шарона и на выезде девочку-солдатку подобрал. И мы поехали по 4-й трассе, и вот за Кока-Колой, за Рамадганом мы вот попали вот в эту пробку. В пробку попали, и девочка это рассказывала, что вот погибший капитан, парамедик, и она тоже служит парамедиком. И вот она про него рассказывала, и вот мы попали в пробку, и когда она вот увидела вот эти безобразные лица, которые психически больные люди, вот как они себя ведут. И с ними были не только это, там были женщины, которые на колясках с маленькими детьми. И вот это вот обидно. И вот она, когда это увидела, я видел, как она это, начала плакать, и слезы на глазах за беспомощность, за обиду какую-то. И вот я сам себя тоже так же почувствовал беспомощным. И неприятно вот это, вот как они себя ведут, позволяют. И видя вот девочку эту, как она это смотрит.
0: Я остановил это сообщение, но потому что правило есть правило, мы и так превысили. Девушка-солдатка плакала от той несправедливости, которая происходила на ваших глазах, как я понимаю. Артур прислал и второе сообщение. Давайте, оно сколько? Вот оно, 21 секунда, нормально. Послушаем.
1: А вот эта девочка, мне кажется, она служит в спецподразделении, потому что у нее сапожки вот это темно-красно-коричневые. Вот я так понял, что она не простая девочка. И, конечно, ей обидно вот то, что они требуют, и вот в каком положении наши солдаты находятся. Вот это вот обидно, да.
0: Знаете, мне кажется, это не может не вызывать возмущения любого нормального человека. Этому нет оправдания. Нет этому оправдания, хотя некоторые находят. Так, но, господа, голосовое сообщение нормально. Просто надо как-то собраться и быть лаконичным. И все, что хочешь сказать, можно сказать за полминуты запросто. Марк один во втором сообщении. Во-первых, я писал, что это чтобы разогреть тебя. Вот ты и разогрелся. Во-вторых, это не наезд. Я не собираюсь наезжать на кого-либо из наших радиослушателей и на тебя. Просто не будь блатнее меня. Не надо. У тебя это не получится. И тоже не комментируй, за что ты меня критикуешь. Ты не обладаешь достаточными знаниями и информацией на эту тему. Это была шутка, назвав тебя политологом. Значит, уважаемый Марк-1, я хочу вам напомнить, что сообщение в эфир от любого нашего радиослушателя – это сообщение, обращение ко всем остальным нашим радиослушателям. Перестаньте заходить со мной в диалоги. Это никому не интересно, кроме вас. Я не хотел разогреть, я разогрел, я назвал тебя так, ты не будь блатнее меня. Мы с вами здесь не одни, Марк один. Вам надо это как-то прочувствовать. Валентина, кто-то вчера спрашивал про атаку на мечеть после теракта. Про теракт в Дольфе, в дельфинариуме. Вот как раз сейчас, 25 лет назад, я была возле дельфинариума. Была суббота, и мы поехали посмотреть. Да, молодежь окружила мечеть, которая напротив дискотеки, по слухам, ее посещал террорист. Они хотели линчевать тех, кто внутри. Конная полиция не справилась, и пришлось вызывать войска. Были серьезные беспорядки, но меня удивили арабы. Вместо того, чтобы спрятаться и закрыть все двери, они выскакивали из мечети во двор и бросали камни в молодежь, в полицию и в солдат. Вот эта картинка стоит перед глазами. Или они были обкурены, или они все там камикадзе. Очень поразила эта ситуация Валентина. Напомнил нам о событиях 25-летней давности. Все, что связано с терактом в дискотеке «Дольфи». Павел Шалом пишет «Гекса». Я видел несколько видео о вчерашних перекрытиях. Жуть какая-то и беспредел. Особенно, когда они, черти из табакерки, выскакивали на дорогу под колеса движущихся машин. Вот что интересно, если бы кто-то попал под колеса, кто был бы виноват? В чем люди виноваты, которые стояли в пробке? Шли бы к дому правительства и там бесновались. А вообще, я считаю, надо что-то делать с перекрывальщиками, неважно, кто это делает. Закон должен быть один для всех, Гекса. Женя Ашкелон, который пытается разъяснить нам ситуацию про номера такси. Потому что это их номер личный, номер не меняется. Тот, кто покупает сегодня номер такси, я думаю, будет другим. С уважением, Женя Ашкелон. А почему не меняется? Почему вот у меня или нет? У меня не меняется номер, да, то номер меняется при покупке нового автомобиля. Тем, кто ездит семизначными, продолжает ездить семизначными, так я понимаю, правильно? Ну, давайте надо найти такси, которое по виду в новый автомобиль, и обратить внимание, какой у него номер. Семизначный или восьмизначный? Тогда можно будет как-то делать какие-то выводы. Попутчик. Подождите, это вы нам обещали рассказать про стратегию Трампа, попутчик, правильно? Да. Окей, посмотрим, что попутчик написал сегодня. Всем привет, а также всего самого наилучшего. Павел, если можно, через вас я объясню Евгеше, почему он не слышал ничего. Во времена забастовок капланистов он слышал тех же самых капланистов, которые освещали свой меньший голос, в скобках большинства, не понял этот оборот словесный, чтобы все знали, что они справедливость. А сейчас каналы, которые освещали капланистов, не будут же они хвалить Харидим как капланистов. Может быть, поэтому вы ничего не слышали. Я сам не одобряю то, что делают забастовщики любого рода, чьи забастовки влияют на население попутчик. Надеюсь, что вы поняли смысл этого сообщения и читаю второе. Уважаемые наши ненавистники нынешнего правительства. Ко мне в огород залетел огромный такой булыжник, и я просто обязан объяснить. Я не хочу, чтобы кто-то из правителей продавал газовое месторождение. Я не хочу, чтобы кто-то из правительства свято верил, что если впихнуть газ Египту, то будь даже насильно, то грянет к нам мир. Не хочу никаких беретов, мерецков. Мерецков, беретов, мерецков. Это, видимо, про партию Мерец, я не понял, при чем здесь береты. И разных прочих солдатов Миспарахат, которые, если бы были арабами, то также бросали бы камни и убивали евреев. И верю только я во все старое, проверенное с уважением ко всем попутчик. То есть, попутчик, я так понял, что вы утверждаете, что если бы солдат номер один, которым у нас называют Эуд Барак, был бы арабом, он бросал бы камни в евреев. Это сильные доводы вашей поддержки нынешнего правительства. Сильные доводы, я должен сказать. И самое главное, логика в них присутствует. Вам понятная. Лопух написал: ну, здравствуй, Паша. Ну, может, хоть сегодня металлист ответит на загадку, если не лох. Но тут возникает вопрос. Я много видел персонажей, которые считают себя металлистами. Ты его спрашиваешь: ну и кого ты слушаешь? Металлику, братан. А что именно нравится? Паша, что ты думаешь? Правильно, черный альбом и, конечно же, песня «Nothing Else Matter». Про остальное они не знают. Я говорю, с тобой все понятно, металлист хренов. Кстати, ты мне вчера не ответил, у нас больше женщин или мужиков в стране. Ты же знаешь все, Лопух. Лопух, почему вы мне задаете вопросы, которые запросто можно узнать в интернете? А? Обычно статистика всех стран, насколько я знаю, что женщин немножко больше. Но я точно про Израиль не знаю. Зайдите в интернет, спросите у AI. Если не хотите у AI, спросите у ИИ. И он вам скажет. Добрый день, Павел и радиослушатели. В вопросе ребром сегодня будет Апличу. После того, что он на девятке, вместо того, чтобы отвечать на вопросы, он начинал во всем обвинять Либермана и обвинять во всем судей, тогда я не выдержала и в YouTube девятке написала все, что я думаю. И с тех пор, как только вижу его на девятке, то сразу перехожу на 12-й канал. Всем хорошего дня. С уважением, Галина. Правительство, допустившее 7 октября, должно уйти в отставку. Это мое личное мнение. Светлая память солдатам, нашим погибшим в Ливане, и мои искренние соболезнования родным и близким. Галина. Слушайте, я могу только отметить, господа, что последние 3 дня у нас каждый день погибало по солдату. В субботу погиб, в воскресенье погиб, вчера погиб. Вот я на это обратил внимание. На эту нехорошую тенденцию, плохую, трагическую. Сергей Уморя написал довольно короткое сообщение и просит его их принять за 2. Почему оно как одно может быть, но неважно. Слушаю недовольных правительством и кнессетом, и приходит крылатая фраза: «Не хлопайте себя ушами по щекам». Так это же ваш выбор. И с уверенностью в 75% уверен, что следующее правительство будет в том же составе. Весь пар уйдет на свист, а не на голосование. Сергей Уморя уверен, но на 75%. Так, возвращаемся к музыке. Пока Рон Шуваль разгоняется, прочту еще одно. Добрый день всем. А я с подругами. Это я от себя добавил. Вы тут резервисты, уклонисты, ортодоксы, депутаты, кнессет. А я с подругами летим на Кипр, на фестиваль электронной музыки. Настроение огонь. Огонь! Огненная! Всем хорошего дня, отличного настроения, Ирина. Ох, Ирина! Ах, Ирина! Эх, Ирина! Отличные вам поездки! Рон Шуваль с песней «Ein und Jung».

0: По-моему, напиши в любое время песню со строчкой «Аноним Шельмельхама Медкарвин», то есть «Облака войны приближаются», и ты попадешь в актуальную ситуацию Израиля в любое время существования этой страны. Рон Шува, Лейденот Йом. Напомню информацию для резервистов, господа. Важная информация, обратите внимание, она может быть вам полезна.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
0: Для помощи вам выделен специальный бюджет, который полностью направлен на вашу поддержку. Это гранты, выплаты, жилищные льготы, ваучеры на отдых, цифровой кошелек и многое другое. Сюда входят специальные условия для студентов, наемных сотрудников, предпринимателей и, конечно, для супругов, которые держат дом, пока вы на службе. Вот часть льгот, которой вы можете воспользоваться уже сейчас. Жилищные льготы. Строите дом, и тут вам могут помочь. Если вы действующий резервист боевого подразделения, то ваша скидка на землю увеличивается еще на 5%. Это значительная помощь на пути к собственному жилью. Семейные ваучеры на отдых. После всех усилий и времени вдали дома вам полагается отдых с семьей. Если вы прошли 60 дней резервистской службы по ЦАФ Шмоне, с начала войны получаете ваучер на отдых. Если в прошлом году вы прошли еще 60 дней, вам положен уже второй ваучер. И главное обновление в этом году. Сейчас достаточно 45 дней службы любого типа в течение года, чтобы получить дополнительный ваучер. Стоимость ваучеров до 4 500 шекелей. Дополнительные льготы и информация о них ждут вас на сайте резервистов. Большой и максимально полезный пакет для всех сфер жизни бойцов и их семей. Сайт можно найти просто, набрав «Милуим» в гугле. Окажетесь на сайте и смотрите, что там полагается именно вам.
1: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте «Милуим», какие льготы вам положены.
0: Уважаемые радиослушатели, сегодня загадка. Давайте я прочту одно сообщение до загадки. Значит, человек, который подписывался, до сих пор заклинатель Куреги. Сегодня написал вот что. Шалом Рабейну. Вчера посмотрел фильм «Пчеловод». Прикольный фильмец. Пришел к выводу, что в Израиль нужно вызвать срочно пчеловода. Наша матка больна и приносит только вред. Ее нужно уничтожить. По Трампу наша матка факинг мишуга. С уважением, Аншель. Заклинатель Кураги. Подпись Аншель у нас закреплено не за вами. И не надо пользоваться никами других людей. Пожалуйста, учтите это. Вы заклинатель Кураги. Можете поменять ник, но не на Аншель. А теперь загадка. Как я уже сказал, она будет для людей, которые хотя бы немножечко разбираются в футболе и в футбольных правилах. Значит, истории известно, причем это история из советского футбола, хотя, может быть, были и другие случаи. Я нашел только ситуацию, которая произошла давным-давно, когда один футболист по имени Виктор, фамилию называть не буду, забил гол рукой, получив пас от другого футболиста, которого звали Борис, тоже рукой. Однако гол засчитали, поскольку он был забит без нарушения правил. Смоделируйте, пожалуйста, специалиста футбола, мне эту ситуацию, в которой это было возможно. По телефону позвонив 0752-891. 0752-891. Мяч забили рукой, получив пас рукой. Как такое возможно, вы должны знать. А я пока читаю ваше сообщение. Так. Сержант. Ваше сегодняшнее сообщение перенесите на завтра. Правило есть правило. Не более двух слушателей, сообщений от одного слушателя. Сабаск написал: «Добрый день, ПМ и все. Я не о политике, не о харидим и не о других проблемах, и даже не о спорте. У меня хорошее настроение, я в ожидании большого праздника в семье, но пока молчу. Просто хочу пожелать всем добра, здоровья, хорошего настроения, только положительных эмоций и всего доброго и светлого. Пусть сбудутся ваши желания. Сабаск написал нам вот такое пожелание. Здравствуйте, ПМ. Вчера позвонил на передачу с журналистом Кричевский. А кто это такой? Есть такой журналист Кричевский? Окей. Он грубо меня оборвал в вопросе о бывшем прокуроре армии Израиля. Он повторил все ее высказывания о содержании террористов в тюрьме, повторил бред о наших войнах, распространении в мире, принесло урон Израилю. Надо журналистам сохранять нейтралитет. В эфире Михаил из Кацрина. Михаил из Кацрина, я думаю, что вот этот малоизвестный мне журналист Кричевский рассказывал вам факты о поведении нашего военного прокурора. Если они вам не нравятся, это не значит, что это была неправда. Я, скорее всего, немножко слышав о том, что есть такой журналист Кричевский, в фактах с ним соглашусь о поведении нашей бывшей военной прокурорши. Ифат Томер Ярушалми. Которая совершенно справедливо возбудила уголовное дело против охранников тюрьмы Стета Иман. Она не могла повести себя по-другому, потому что было медицинское заключение о том, что произошло с заключенным. Которая совершенно нарушила все военные нормы. Причем не слив информацию в прессу, это распространенное явление. А то, что она обманула свое командование и суд, и юридического советника правительства, за что ее сейчас лишили, изгнали из армии. Ее пока ничего не... решили каких-то финансовых льгот. В звании ее не понизили, но из армии решением нашего Раматкаля ее изгнали. Именно за это. В том, что я говорю, все правда. Попробуйте мне доказать обратное. Уверяю, у вас не получится. Если Марк Кричевский говорил примерно следующее, то это не значит, что он лгал или занимал там какую-то не ту позицию. Он говорил факты, связанные с делом с Дэйта Иман и Фат Томер и Ярушалми, которые некоторые не хотят признавать. Антиарсават написал нам. Уважаемый дед Изя, главная проблема вчера была не в том, что условный машинист поезда или условный водитель грузовика не задавил нескольких харидим. Корень проблемы в том, что господин Марк Кричевский... Опять про Кричевский. Кто он такой вообще? Где это? Говорит, что он нормально относится к религии. Господин Маргулян и радиослушатели по 50 раз в день поздравляют всех религиозными праздниками. Наши соотечественники продолжают делать своим новорожденным детям обрезание и жениться через равенат. Мы сами подпитываем это зло под названием религия, вместо того, чтобы с ним бороться. Поэтому главная проблема в нас – всю религию вне закона. Всем здоровья, антиарсават. Уважаемый антиарсават, я повторю ваш адрес, то, что я сказал вчера. Одна из главных проблем наших – это то, что некоторые радиослушатели пишут в программу сообщения каждый день. Я думаю, что, может быть, иногда надо прореживать вашу активность. Дворник перешел на ультрарелигиозный образ жизни. Жена работает, я нет. Ничего не учу, в армию не хожу, в шаббат не работаю. В два раза больше... Шабат не работаю в два раза больше. Борода есть, пейси не приветствую. Паразитический образ жизни, 71 год, дворник. Дворник, если жена не возражает, то я тоже не возражаю. И уверяю вас, правительство тоже не возражает. Аркаша купил... Три строчки текст. Аркаша купил вчера. Но тут дело не в тексте, а в фотографии. Белая-белая машина. Я только по эмблеме не пойму, какой фирмы. Но красивая, черт побери, Аркаша Титхадеш. Поздравляю вас и безопасных вам дорог. У нас есть звонки. Алло.
2: Добрый день, я забыл,
0: мы же про футбол, я чуть не забыл про него. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня Вадим зовут.
0: Как зовут вас?
2: Вадим.
0: Вадим, я не расслышал, извините. Слушаем вас, Вадим.
2: Так версия такая, значит, тот самый Виктор выбросил аут из-за боковой, руками, естественно, и мяч долетел до штрафной площади, и от руки вратаря залетел в ворота, что-то такое.
0: Вадим, да. Скажите, у нас есть вакансии футбольных судей?
2: Я бы с удовольствием.
0: Я на вас намекаю, потому что вы подходите, судя по вашему ответу. Господа, совершенно верно. Вбрасывали боковой руками. Мяч попал в руку вратаря, и от руки вратаря попал в ворота. Так что полностью законный гол, уважаемые радиослушатели, что Вадим нам и обрисовал. Совершенно точно смоделировав эту ситуацию. Вадим, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
2: Павел Михайлович, поможете мне? У меня три песни, вам надо от одного до трех называть.
0: Вот этого мне только не хватало сегодня. Давай, а может быть, сами выберете?
2: Ну, хорошо, тогда Грета Ван Флит, это группа, ребята так тебя назвали, а песня называется «Хитебав».
0: Слушайте, потому как какие это названия, я бы выбрал другое, потому что я ничего не понял. Грета, я расслышал. Дальше.
2: Ван Флит.
0: Это одно слово?
2: Нет, это Грета Ван Флит.
0: Ван — это в смысле один английское? Ван?
2: Нет, V-A-N.
0: Это что-то там. Окей, Ван, так, это типа титул. Ван, а фамилия еще раз?
2: Флит. F-L, по-моему, две I и T.
0: Ван Флит. Так, а песня?
2: А песня называется Hit Above.
0: Первое слово. Подождите, второе слово Above это... Ти потом, да? Хит, как слово хит?
2: H-I-E-T.
0: H-I-E-T. Так, Above. Above — известное мне английское слово. Это, что это вообще за коллектив? Он откуда? Судя по всему, какие-то Северная Европа какая-то, нет? Судя по названию. Грета Ван Флит. Ну ладно, неважно.
2: Не буду. Ребятам лет 10.
0: Я думаю, что если вы закажете эту песню, то она должна понравиться многим нашим радиослушателям.
2: Я надеюсь.
0: И мы ее найдем. Вадим, спасибо большое вам. Всего доброго вам. Хорошего дня. После рекламы ваша заявка в нашем эфире.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
7: Только в Center Car. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Azur.
7: Верех Ашива 9.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
10: Первое радио и шеф Абухари представляют.
11: Аппетитный конкурс. Путешествие в страну вкуса.
12: С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио.
11: 054-20-70-800.
12: Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари».
11: Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15.
12: Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
9: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Первое радио.
0: Ну, уважаемые радиослушатели, я вот вижу вот в том, как построена загадка, когда я загадываю, вы отгадываете, и человек, который отгадал первый, дал правильный ответ, появляется возможность сделать свою музыкальную заявку. Это единственный человек в программе, который может сделать музыкальную заявку. И лично я для себя периодически открываю новые музыкальные горизонты, потому что всю музыку знать невозможно, ее же океан. Тихий, атлантический, индийский вместе взятые. А вот слушатели заказывают иногда музыку, которая может понравиться. Может быть, и сейчас такой вариант от Вадима. Грета Ван Флит. Hit about. Тепло над нами или жара? Тепло над нами или жара?

0: Грета Ван Флит, Hate Above, так называется эта песня, которая сейчас прозвучала. Слушайте, у меня что-то много сообщений. Откуда? Господа, время отправки сообщений прошло, я надеюсь, вы это понимаете. Больше сегодня, пожалуйста, ничего не присылайте, иначе я не успею прочитать. Походу, вы с Женей из Ашкелона говорите о разных номерах. Вы о номере машины, а он о номере так называемой шапки. Смешно. Ну, мы говорили о номере автомобиля, да, который вот спереди и сзади. Может быть, не знаю. Теперь понятно, почему отменили этот... отменили что? Везут Биби... Атаку на Бейрут. Везут Биби на суд. Ну, кто-то, видимо, прислал видео колонны автомобиля. Окей. Извините за третье сообщение. Тоже тут слушатель пишет. Женя Ашкелон говорит про номер так называемой «шашки», которая записана на человека. Не шапки, а шашки, там была опечатка. А мы говорим про Миспар Ришу, и так называемый, который записан на автомобиль. Кстати, если продать такси и перевести машину в гражданскую, то она получает уже новые номера, восьмизначные. Внутри такси есть номер, вот он стоит много денег, его же дают на съем. А семизначный номер закреплен за машиной, Дима разъясняет. Ирина написала спасибо, которая улетает от нас на Кипр. Кайфовать. Паша, а что было 7-го, 10-го? То, что базы были освобождены от солдат и отправлены в тот день домой, было оставлено меньше 50% общего состава, которые должны были оставаться на своих постах. Об этом много что говорит. Мне это ничего не говорит. Знаете почему? Потому что вы не подписали свое сообщение. Поэтому реагировать на него не могу. Привет всем, я Лако. Правительство, которое проспали 7 октября, надо менять. Но не хочется, чтобы на их место пришли организаторы 7 октября. Сергей у моря. Так как мое первое сообщение оказалось короткое, уточняю, что в экспериментальной медицине успех 75% считается как 100%. Слиха, Павел, что заставил вас прочитать мое сообщение, написанное в такой форме. Официально заявляю, Павел Маргулян заранее не знал, что я написал. Ответственность за призывы добить досов несу только я. И у всех прошу прощения, что, в принципе, озвучил мысли многих. За базар, если надо, отвечу в день выборов, Дед Изи. Нет, уважаемый Дед Изи, если будете писать такие вещи, я их читать просто-напросто не буду. Я уже говорил, что мое правило, читаю сообщения сходу, не просматривая их предварительно. Вы можете попасть в черный список людей, сообщения которых мне придется прочитывать до того, как я их озвучиваю. Не хотелось бы, Дед Изя.
1: Реклама. Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком. Ля-кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: Центркар Азур.
6: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
1: Реклама.
0: Значит, у меня много сообщений, надо бежать для того, чтобы успеть их прочитать.

0: Вчера, здравствуйте, Павел, вчера был на похоронах нашего солдатика. Слышал от людей. Это могила моего сына. То есть это, видимо, то, что вы слышали от людей. Это могила моего сына. Здесь лежит мой внук с 24-го года. Сколько еще надо горя и новых могил, чтобы мы могли спокойно вырастить детей и внуков, чтобы матери перестали плакать? Вопрос риторический. Кто на него... У кого на него есть ответ? У меня нет. Значит, у меня единственная просьба к вам. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Это наше правило. Павел Михайлович, здравствуйте. Завтра с женой летим в Баку. Летим на ежегодную встречу однокурсников БМУ, Бакинское мореходное училище. Выпуск 92-го года, как всегда, приятное волнение. Миша, ну, все, кто бывал в Баку, говорят, что очень красивый город. Так что хорошей вам поездки. Что за мелочи для солдат, которые рискуют своей жизнью каждому по квартире и автомобилю, требует Игорь. Так... Вместо слова «беретов» должно было быть «беннетов». Насчет «барака» это были его же слова. Но вот я, например, эти слова не понимаю. Это попутчик, уважаемый попутчик. Он понял, что уже поздно, и это третье сообщение, поэтому он с нами прощается. До завтра. Добрый день. Продолжение разговора о такси. Видел новую такси, китайскую, а семизначный номер в конце 26. То есть и у новой машины семизначный номер. Да что же это такое? Голосовое сообщение от кого-то. Слушаем.
1: А Кричевский не журналист, он просто диктор. Немного выскочка, но так ничего.
0: Так. Второе сообщение от этого же радиостанции. Рома. Есть подпись Рома. Второе.
1: Антиарсават. Евреи делали обрезание и верили в Бога даже под страхом инквизиции, советской власти, сталинизма и всего остального. И не тебе решать, делать обрезание, не делать обрезание. Не нравится, поезжай обратно в Россию.
0: Это нам Рома написал. Он возражает против мнения антиарсавата. Кстати, антиарсават прислал второе сообщение. Павел, скажите, пожалуйста, когда сегодня люди, которые действительно пишут каждый день, продолжали сегодня писать, вы им ничего не сказали. Когда же я сегодня написал, вы сказали, что мне стоит писать пореже. Скажите, пожалуйста, на меня распространяются другие правила, чем на других радиослушателей. Спасибо, антиарсават. Уважаемый антиарсават, правила для всех одинаковые. Вы человек, который давно и упорно пишет нам практически каждый день. У меня такое впечатление. Если вы думаете, что обращаясь к вам, я говорю только вам, это, надеюсь, слышат и другие наши радиослушатели. Это то же самое касается всех тех, кто пишет нам ежедневно. Кстати, некоторые мои коллеги говорят, что вы еще и во многие программы, кроме PM, пишете. То есть это, мы это называем гиперактивностью. А это надо как-то себя сдерживать. Без обид. Уважаемый Павел, наших солдат послало правительство, а за грехи солдат с диагнозом «война» должно отвечать... правительство, а не афишировать. Аркадий Пехан, Пардаскан. Аркадий, я не совсем понял вашу мысль. Извините. У нас, по идее, за все, что происходит в стране, отвечает правительство. Правда, начиная с 7 октября 2023 года, нас пытаются убедить в обратном. Не за все. Виноваты другие. Мы здесь ни при чем. Нет такого понятия в Израиле «шашки». Никакой опечатки не было. Есть шапка на такси. На иврите кова. Опять смешно. Слушайте, ну шашки это по привычке, люди говорят. Всем понятно. Шашечки, такси, шашечки. Ну что вы придираетесь-то? Ну хорошо, что вам хоть смешно. Что вы смеетесь, у вас хорошее настроение. Кстати, уважаемый рассмеявшийся, а почему вы не подписываете свои сообщения? А? Спрашиваю я вас. Так, проверяю, все ли я прочитал, все ли я озвучил, что не нарушает наши правила. Антиарсават не выдержал. Роман, если ты за религию, езжай к себе в Афганистан. Значит, уважаемый антиарсават, к сожалению, для вас все праздники нашей страны, кроме одного, религиозные, основаны на традициях еврейского народа. Тысячелетних традиций, которым гораздо больше лет, чем праздников у других народов мира. Поэтому в самих праздниках ничего плохого нет. В самой религии ничего плохого нет. Плохое в том, когда начинается религия перебарщивать. Как и в любом деле. Когда начинает слишком много, тогда становится плохо. В любом деле, когда перебор, то плохо. Поэтому, когда вы просто отрицаете религию на корню, вас не поймут. Будут советовать вам, как Роман, ехать там в Россию куда-то, хотя это не принято у интеллигентных людей. А голосуйте за то, чтобы религия занимала свое место в жизни. Определенное место в жизни. А не то, которое она занимает у наших ультраортодоксов. Значит, напоминаю, уважаемые радиослушатели. Сегодня вопрос ребром. Марк Кричевский, наслушавшись то, что вы о нем написали, не придет на программу. И разговаривать с Борисом Аплючуком, активистом Ликуда, буду я. Я постараюсь сделать так, чтобы адресовать ему и ваши вопросы. Или по звонкам, или в WhatsApp, который вы напишете. Потому что программа должна быть интерактивная. И наши гости, политики... Господин Аплечук политик, он хоть и не в Кнессете, но он политик, активист Ликуда, постарались ответить на ваши вопросы. Это будет совсем скоро, в 2 часа после новостей. А пока в рамках программы PM я с вами расстаюсь до завтра. Бейзрат Ашем. Всем спасибо за внимание, тем, кто писал, тоже спасибо за внимание. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Лякок.
2: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
1: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости Махсаны Хашмаль.
4: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
2: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
7: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
2: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
7: До встречи.
8: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: В Нарии по подозрению в коррупции задержан вице-мэр. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 14 человек, в том числе заместитель мэра Нарии, задержаны по подозрению в даче и получении взяток, обмане доверия, налоговых преступлениях и отмывании капитала. Об этом сообщило сегодня национальное подразделение ЛАВ-433 по борьбе с экономическими преступлениями. В ходе операции был наложен арест на автомобили премиум-класса, яхту и объекты недвижимости стоимостью в миллионы шекелей. Собранные следователями данные указывают на глубокое и продолжительное вторжение криминальных элементов в процесс принятия решений властями Нарии, а также на противозаконную связь между высокопоставленными чиновниками мэрии и преступным миром. В муниципалитете Нарии подтвердили, что расследование, перешедшее в открытую стадию, затрагивает городские власти. Высокопоставленный представитель оперативного командования иранской армии Хатам Аль-Анбия Мухаммед Джафар Асади выразил уверенность, что война США неизбежна, поскольку американцы требуют от Ирана полной капитуляции. «Капитуляции не будет, впереди война, и мы еще не открыли всех своих победных карт. Мы никогда не сдадимся, и война нас не пугает», — заявил он. Тем временем пресс-секретарь Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби сообщил, что за прошедшее после окончания войны время военный потенциал Ирана значительно вырос. Если враг решит вернуться на поле боя, другими будут и вооружение, и действия, и география, — заявил он. Командующий Южным округом Цаля Яниф Асор настаивает на проведении атакующей операции в секторе Газа с целью разоружения Хамаса и уничтожения его военного потенциала. Об этом сообщает «Идиот Охранот». Согласно источникам, на которые ссылается издание, Асор представил разработанный план операции, рассчитанный на 6-10 недель, включая возможные потери. План был представлен начальнику генштаба Иялю Замиру и политическому руководству страны. Однако на данный момент план Асора не принят. США ведут переговоры о том, чтобы разместить свое ядерное оружие еще в нескольких европейских странах. По словам источников Financial Times, знакомых с ходом обсуждения, речь идет об американских бомбардировщиках, способных нести ядерное оружие. Сейчас такие самолеты базируются в 6 странах. Заинтересованность в том, чтобы разместить бомбардировщики на своей территории, проявили члены НАТО, расположенные ближе к границам России, в том числе Польша и страны Балтии. Обсуждение расширения списка стран, где базируются американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, должно убедить союзников США по НАТО в том, что сокращение традиционной военной поддержки не ослабит гарантии безопасности. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Павел Маргулян с программой «Вопрос ребром».
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
3: Да, это для меня тоже странно звучит, что Павел Маргулян в программе «Вопрос ребром», потому что должен был прозвучать Марк Кричевский, но у Марка уважительные причины, я его сегодня заменяю. Но неважно, мне кажется, неважно даже, кто ведущий программы, а гораздо важнее, кто гость нашей программы, потому что «Вопрос ребром» — это приглашение в студию гостя нашей программы. Понятно, что в ближайшие полгода чаще всего это будут люди, имеющие отношение к израильской политике, по понятным причинам. И сегодня вот такой гость — Борис Аплечук. Аплечук, правильно же,
4: правильно,
3: Боря?
4: Да? Да.
3: Значит, Борис, во-первых, я приветствую вас в студии Первого радио. Чуть ближе к микрофону, пожалуйста, чтобы вас было лучше слышно. И давайте так. Значит, господа, мне сказали, что телефонные звонки у нас будут технически сложно, но вопросы в WhatsApp вы задавать Борису можете, я буду их переадресовывать, зачитывать их в эфире, а Борис на них будет отвечать. Поэтому напоминаю, наш номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Задавайте вопросы нашему гостю. Борис, чтобы слушатели поняли вообще, на какую тему вам задавать вопрос, я вас хочу, чтобы вы сами себя представили. Вот в каком вы статусе находитесь сегодня у нас здесь в гостях?
4: Я глава русскоязычного штаба партии «Ликуд», и я буду баллотироваться на праймерис партии «Ликуд».
3: То есть человек представляет партию Ликуд, господа, и все вопросы к партии, которая является сегодня основным костяком нашего правительства, можно сказать, партия власти, у которой даже более того, и сегодня по опросам больше всего мандатов, по всем опросам, которые мне известны, она лидер опросов. То есть партия власти — это вещь такая знаковая, значимая, и наверняка у вас есть вопросы. Борис, давайте я первый вопрос. Вот, кстати, я не зря произнес слово «вопросы». Что делать человеку, обывателю, да, простому гражданину, который смотрит на опросы там 11, 12, 13 канала газеты «Маариф» и газеты «Исраэль Айом», где Ликуд получает 23-25 мандатов, потом он переключается на 14 канал, и там 33-35, то есть на 30% больше. Кому верить? Вот как вы считаете, что бы вы посоветовали вообще в этой ситуации?
4: Я бы посоветовал никому не верить.
3: Так.
4: Это первое. Для обывателя. И просто смотреть на...
3: Значит, господа, напомню, слово «обыватель» мы говорим без отрицательной коннотации.
4: Да, да, да, конечно.
3: Простой
4: гражданин Израиля, да. И я думаю, что надо просто посмотреть справа, слева, посмотреть на своих детей, посмотреть на своих соседей, солдат, которые приходят из армии. Какая тенденция? И я вам скажу однозначно, то, что я чувствую без всяких опросов, тенденция в обществе довольно резкий крен вправо. Будет ли это Ликуд или Уцма Иудит, это сейчас трудно сказать. Но что еще можно сказать тоже, вот, скажем, из того, что мы знаем, да? Опять же, это не значит, что так будет, но то, что мы знаем, что на последних выборах ближе всего попал в десятку это именно Шлёма Филибер, и его опросы публикуются на 14-м канале. Он точнее всех предсказал.
3: То есть это его фирма делает опросы?
4: Да, его фирма, да. И он на прошлых выборах предсказал точнее всех, вопреки другим специалистом, и, в общем-то, у него есть там своя теория, он ее рассказывает, как он приходит к этим цифрам, но я, так как я не специалист, не буду сейчас это все... не думаю, что это правильно, что я буду сейчас это все пересказывать. Думайте сами, но мне кажется, что ощущение в обществе явно вправо.
3: Окей. Тогда, раз уж вы активист Ликуда, скажите, с какой программой Ликуд идет на эти выборы?
4: Опять же, мы сейчас не знаем, какая будет повестка дня. Я лично считаю, что 100% повестка дня будет, помимо повестки безопасности, которая, безусловно, никуда не денется. Мы живем в таком регионе, такое у нас историческое время, сейчас мы переживаем. Она, конечно же, будет. Но я думаю, что параллельно с ней должна быть, я подчеркиваю, должна быть. Я не как член Ликуда, как активист Ликуда, как человек, который пытается влиять тоже на повестку дня, должна быть повестка о очень глубинной, настоящей судебной реформе, и не только реформе судебной власти, но и вообще, что называется, Мишелют, все, что называется, чтобы то, что мы имеем в виду под возможностью избранников народа, избранного правительства, управлять государством, в том числе делать назначения, увольнять чиновников, назначать чиновников, главу Шабака, главу Моссада, чтобы не было так, как мы вот наблюдаем последние годы на то, что происходило сначала с Зини, а теперь вот это вот вопиющее безобразие, которое было с Гофманом, с Романом Гофманом. Все это прямой удар по нашей безопасности. Это не так просто все. Это уже не на уровне, знаете, перетягивания каната между двумя ветвями власти. Это напрямую удар по безопасности. Хочу напомнить, что назначение Давида Зинни главой Шабака было задержано на 8 месяцев в период, когда заложники еще находились в Газе, и когда, ну, я думаю, что это консенсусное мнение выражу, что полностью провалившийся на своем посту предыдущий глава Шабака Ронен Бар, который допустил 7 октября, это как минимум, да, не хотел уходить, и все это было прикрывалось судебной системой, и это долго очень длилось. В итоге продавили через богатств, через всякие иски бесконечные. И все это время заложники были, и еще Хамас, мы с ним были в активной фазе. А сейчас такая же ситуация была с Гофманом. Его изваляли в грязи буквально. Честное имя порядочного человека, боевого офицера, героя. Он был просто... Ну, это просто невероятно, что творилось. В итоге, да, богатство разрешил. Опять же, почему богатство разрешил? Давайте начнем с принципов. У нас сегодня... Мы потихонечку, нас приучают, знаете, как такую мышку, которую тренируют, да, вот, мышку Павлова, какие-то рефлексы. Что все назначения у нас
3: оказываются... Нет, у Павлова были собаки,
4: насколько я помню. Ну, собаки, да, хорошо, да, извиняюсь, да, собачка Павлова. Ну, неважно, мышка, которая тоже на ней ставит опыты. Неважно, что все решения принимает богац. Что у нас, оказывается, сегодня богац назначает главу Шабака, богац назначает главу Масада. И это теперь как будто норма. Но это нонсенс. Этого быть не должно. В законе написано абсолютно четко, что это прямая... ответственности и прерогатива премьер-министра или всего правительства, если это в случае, например, с начальником генерального штаба.
3: Скажите, Борис, вот я вас спросил, а с чем Ликуд пойдет на выборы, и вы совершенно правильно отметили, что первым вы назвали безопасность. Безопасность всегда была главной для израильтян, она перекрывала всегда все темы. Значит, согласитесь, что по поводу безопасности к Ликуду последние 2,5 года есть вопросы в обществе, претензии. Что вы можете ответить вот на это? Мы фактически не вылазим из войн. Но... переходим из одной в другую, и причем там нету то, что называется ахра, да, то есть решение победы окончательной. Ни одна из них не закончена до сих пор.
4: Ну, то, что есть претензии, особенно в предвыборный период, нормально, естественно, это нормальная политическая борьба. В этом как бы нет ничего удивительного, да, и ничего сверхъестественного. Теперь давайте посмотрим по фактам, какие претензии и что реально происходит. Да, все мы проснулись 7 октября, когда в стране произошла катастрофа. Катастрофа на уровне, которой быть не должно было в принципе, но она произошла. И причины, что к ней привело, должна расследовать независимая комиссия. Я не говорю государственная, независимая, абсолютно от всех независимая. И от премьер-министра сразу скажу. И от правительства, но и в том числе и от судебной этой системы, и от всех вот этих вот чиновников.
3: Подождите, но да, полностью независимость же невозможно.
4: Возможно.
3: Их же кто-то должен будет назначать, этих членов комиссии. Да, как она может быть независимой?
4: Ну, например, есть вот сейчас законопроект, который продвигает депутат от Ликуда Ариэль Кельнер, конечно же, при согласии премьер-министра и коалиции, который подразумевает, что половина членов комиссии выберет оппозиция, половина коалиция, они сами выберут там председателя, и будет всего 6 членов, и каждые 2 члена этой комиссии будут иметь право пригласить кого угодно на эту комиссию, задавать любые вопросы. Например, если не получится договориться, то есть вариант, что 80 депутатов Кнессета выберут состав комиссии. То есть это однозначно и оппозиция, и коалиция. То есть тут невозможно без оппозиции. То есть это консенсусная комиссия, но ее не будет назначать председатель Верховного суда, и не будет ей руководить бывший какой-нибудь председатель Верховного суда, и которые будут там как бы вот полностью определять эту повестку дня этой комиссии и ее членов. Самое главное, то есть будут независимые эксперты, будут, может быть, представители семей погибших там, люди, не военные эксперты, не запятнанные событиями 7 октября и так далее. Но это по поводу того, что привело к 7 октября.
3: Да.
4: Теперь давайте по поводу
3: общей картины безопасности.
4: Общей картины,
3: вы видите вообще, как, может быть, разряжена эта обстановка, эта атмосфера, в которой мы живем в последнее время?
4: Смотрите, мы находимся...
3: Как это закончится?
4: Во-первых, мы сегодня находимся совершенно в другой стадии с точки зрения нашей национальной безопасности. Мы сегодня совершенно другое государство в регионе. Давайте просто представим себе на минуточку, что 6 октября, если бы кто-нибудь пришел к вам в студию, сказал бы, что государство Израиль будет иметь буферную зону в Сирии, в Ливане, даже за рекой Литани, возьмет снова штурмом без потерь крепость Бафор, да, и будет защищать шиитские деревни, не просто их сносить с лица земли, шиитские деревни в первой линии на границе с Газой, то есть деревни...
3: С Ливаном.
4: На границе с Израилем.
3: С Ливаном.
4: Да, Ливана с Израилем, да. И таким образом, то есть шиитские, я имею в виду, это оплот террора. Мы имеем в виду, что это деревни, которые давали полностью как бы... Это был тыл бойцов Хизбаллы. Если мы будем это защищать таким образом. Если кто-нибудь сказал бы 6 октября в вашей студии, что Израиль вместе с США... атакуют Иран и полностью разбомбят им все ядерные объекты. Ядерные объекты уничтожены. Уничтожат им военную промышленность, ВМС, уничтожит им заводы по производству баллистических ракет и, скажем так, почти 50% арсенала баллистических ракет. И при этом у нас не произойдет катастрофа в Израиле. При этом у нас не будут тысячи жертв, и у нас не рухнут там башни Азриэли, и не произойдет вообще какая-то катастрофа в стране. Все это произошло. Мы сегодня страна, которая изменила полностью концепцию. Мы сегодня не защищаем наши границы на наших границах. Мы сегодня, наша армия сегодня принципиально изменила концепцию. Ну, естественно, армия под... по инструкциям,
3: выполняя руководство указания политического.
4: Армия находится впереди гражданского населения. Армия принимает удар малой кровью на чужой территории, а не наоборот. То, что не все проблемы решены, то, что сегодня до сих пор есть проблема на севере, то, что сегодня Хизбалла нашли новый какой-то вид оружия, который нас достает, а так называемые рахваним, маленькие дроны, которые пока у Израиля на данный момент нет технологического решения этой проблемы. Да, это проблема, но это тактическая проблема. И сегодня выделено 2 миллиарда шекелей, сегодня даже больше, на срочное решение этой проблемы. И лучшие умы Израиля, лучшие фирмы Израиля военные разрабатывают решение, которое будет решением, которое будет являться прорывом вообще для всего мира. А пока и какие-то тактические решения тоже пытаются найти, сетки и так далее и прочее. Но понятно, что гибнут наши солдаты, к сожалению. Очень больно, очень тяжело, сердце разрывается. Но какой выход? Кто-то предлагает что-то другое, кто-то предлагает что-то лучше. Да, не всегда у нас получается на 100%, как бы мы хотели, если бы мы действовали в вакууме. Да, ну вот, например, вот сейчас наверняка вы зададите мне вопрос. Вот Дональд Трамп выкручивает руки, не дает нам разбомбить Дахи.
3: Я думаю, что слушатели зададут вам этот вопрос.
4: Да, так, ну я опережу этот ответ. Это вопрос. Это естественно, что возникает такой вопрос. Но давайте не забывать другую вещь. Во-первых, начнем с того, что даже потому, что вот как бы сейчас опубликовано, что вот был разговор, не знаю, он был тяжелый, не тяжелый. Тяжелый. Давайте допустим, что он был тяжелый разговор. По результатам этого разговора, скажем так, я полагаюсь на выступление уже после этого разговора министра обороны и премьер-министра. Какие договоренности? Если Хизбалла продолжает наносить удары по нашему гражданскому населению, по северным городам и поселкам, то Израиль наносит удары по Дахе. И американцы об этом знают. Дальше. При этом абсолютно это никак не влияет на то, что мы делаем в зоне до Литани. Мы продолжаем там зачистку, как и продолжали. Наши войска остаются на территории Ливана, никаких вообще нет условий, чтобы мы куда-то свернулись, вышли и так далее.
3: Вы же понимаете, что эти договоренности, о них можно судить только вот на протяжении ближайших дней. Будут продолжаться обстрелы или не будут? Мы сейчас не можем знать.
4: Да,
3: ничего,
4: я понимаю. Да? Это, я, во-первых, с вами абсолютно согласен. Все эти вот вообще попытки, вот, знаете, реакции на уровне Гевалт, шеф, все пропало. Был такой разговор, было такое решение, отменили решение. Это все очень какие-то точечные какие-то события, которые надо на самом деле смотреть на них немножечко с высоты птичьего полета и посмотреть на всю картину в целом. Вся картина в целом, что у нас есть сегодня стратегический союзник, который вместе с нами втянулся, вошел в очень стратегическую для нас войну по уничтожению ядерного арсенала Ирана. И нам с ним, конечно, было легче воевать. Возможно, мы бы начали и сами. Кстати, Амки Лавима начали сами. Угу. США присоединились после того, как увидели феноменальный успех этой операции и нанесли, скажем так, такой мощный, но последний удар, аккорд по Фордо, по ядерным объектам Фордо, оружием, которое только у них есть, тяжелыми бомбами. Но, тем не менее, у нас есть союзник, который прикрывает нас на международной арене полностью, снимает все санкции, снимает все попытки вообще каким-то образом давить на Израиль. Сейчас, если этот союзник в данный момент просит, пусть даже жестко просит, да, что-то отложить, потому что в связи с его таймингом, там, не знаю, Мондиаль, еще какие-то вещи, которые ему сейчас неудобно, то
3: юбилей. Личный юбилей.
4: даже. Я
3: не
4: знаю.
3: Дональд Трампу 80 лет.
4: Я не знаю, какие причины. Неважно, какие причины. Да, пусть будет даже юбилей. Давайте даже. Юбилей его собачки. Неважно. Но вот если ему это принципиально сейчас, а он такой союзник. Это не Байден, это не Обама. Это союзник, который с нами вышел на войну. Который не просто вышел на войну, который вообще перебросил огромную группировку в Персидский залив. Американские солдаты погибли. Не просто так. И союзник, с которым действительно мы шли плечом к плечу. И сейчас вот у него есть такой вот...
3: Значит, нужно как-то
4: маневрировать. Я не говорю про то, что мы должны взять под
3: козырек. Вы же понимаете, что мы тем самым ради интересов нашего союзника, которые в конце, возможно, будут и нашими интересами, но мы тем самым жертвуем безопасностью жителей севера нашей страны.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Что такое... безопасности.
3: Мы
4: говорим национальная безопасность государства Израиль. В ней есть несколько составляющих, очень важных. Безусловно, это и наша реакция, самая первая, это реакция нашего правительства на ЦАЛа, на любые попытки угроз и так далее. Дислокация нашей армии, где она находится и так далее. И если вот во все... И плюс есть союзнические отношения. Позиция, скажем, администрации США — это большая часть нашей национальной безопасности. И по отношению даже, как это транслируется к нашим врагам. Это сдерживающий очень сильный фактор. И потому как мы реально воюем, мы с ними воюем. Это не просто союзник, как Билл Байден, который говорил «Донт, Шмонт», неважно. А в итоге финансировал Каплан здесь, по большому счету. Да? Мы сейчас мы говорим о реальном союзнике, который нас по-настоящему поддерживает. Поэтому это фактор, один из факторов. И в общей картине надо всегда взвешивать плюсы и минусы. Еще раз, мы не пошли, мы не ушли из Ливана. Мы продолжаем зачистку. Сегодня, когда вот ехал к вам, я слышал по радио, передавали, что Израиль разбросал листовки в Набатии. Это, опять же, севернее или уже даже севернее Бафора. Это еще один оплот Хизбаллы. О том, что жители должны освободить этот город. То есть, да, допустим, мы сказали Дахию, пока не будем бомбить. Ну, хорошо, не будем бомбить Дахию. Но операция продолжается таким ходом. Кто мог вообще предположить, я еще раз говорю, 6 октября, что это было возможно?
3: Борис, мы сейчас, у нас короткая рекламная пауза, и следующую часть нашей программы я начну прям, вопросы буду один за одним, никаких пропускать не буду, один за одним буду зачитывать, а вы будете реагировать.
4: Хорошо.
3: Готовьтесь.
0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
3: Давайте мы начнем вот с одного момента. Мы сейчас с Борисом просто обменялись мнениями. Мы вчера оба... Ну, я неважно. Борис был на похоронах Михаила Тюкина, которого вчера похоронили в Ашкелоне, погибшего в Ливане. И мы с Борисом обсуждали, что судьба этого парня, он... Фактически он приехал один, по-моему, в программе на «Але», был единственным сыном и имел полное право не идти в боевые войска. Но настоял на том, чтобы пойти, и погиб он в бригаде Гевати был, погиб, отдал свою жизнь за нашу страну.
4: Разведротель, да.
3: Борис был на похоронах, было много призывов прийти на похороны, потому что матери, наверное, было бы, если хоть как-то может смягчить ее боль, там были тысячи человек, вот я не знаю, было огромное количество людей, я такого не видел вообще.
4: Было огромное количество людей. Ну, были так, я помню, были похожие похороны, когда была операция, по-моему, Цук и Тан, хоронили мальчика-репатрианта из США, он был тогда болельщик, по-моему, Макаби Хайфа, и пришли все болельщики, тоже было очень много, и тоже он был солдат-одиночка. И вот здесь были такие же похороны, пришел весь народ Израиля, там были все. Там были, конечно, и русскоязычные, были и восточные люди, выходцы, и религиозные, и светские. Весь народ Израиля пришел, потому что вот это вот ощущение, что мы все действительно одна семья. В такие моменты это ощущается. Этот мальчик, он один у мамы. И я даже не могу говорить без... У меня комок в горле. Я представляю, что переживает его мама, единственный сын, который мог никуда не пойти. Он пошел и погиб. И мама осталась совсем одна.
3: Я обратил внимание, мне попадались периодически вот среди этих людей молодые ребята, парни. Кто на костылях,
4: да, я тоже
3: кто с ортопедическим каким-то накладкой на ногах. И я там написал пост в Фейсбуке, что понятно, что это не от дорожных аварий у них, конечно, эти травмы, нет, на которых они ходили, но они сочли нужным прийти на похороны. Молодцы.
4: Да, еще когда был, ну, я прочитал пост, было написано, что его ребята, бойцы, с которыми он воевал,
3: не могли прийти,
4: не могли, да, прийти, они... потому что они находятся в Ливане, на боевом задании, они не могут прийти, и они просят, чтобы пришли. И действительно, народ Израиля откликнулся. И это
3: людей.
4: Был такой действительно момент, вот, что мы одна семья.
3: У нас в гостях Борис Аплечук, глава русскоязычного штаба Ликуда. И Борис сейчас будет отвечать на вопросы наших радиослушателей. Счастливчик, это подпись. Ликуд и Нетаньяху. Скажите, они неразделимы? Без Нетаньяху вы видите Ликуд? Если да, то кто, по вашему мнению, достоин стать лидером партии, а значит является претендентом на то, чтобы стать руководителем государства?
4: Смотрите, Ликуд — демократическая партия, в отличие от всех остальных. Я не знаю, где еще есть праймерис, по-моему, кажется, я не знаю, были у демократов или будут, по-моему, больше нигде. Я не знаю, где еще есть праймерис. В Ликуде лидера выбирают. Но в Ликуде, скажем, в отличие от бывшей партии Авуда, где всегда лидеров меняли и уничтожали, и там шли постоянные войны, в Ликуде, если лидера выбирают, и он побеждает на выборах, и он приносит победу, и он не изменяет идеологии, базовой идеологии Ликуда. Знаете, есть определенное, как бы, место для маневра у любого лидера, надо понимать, мы не чисто по учебнику идем, да, жизнь диктует иногда, но если мы видим, что лидер идет, в общем-то, в правильном направлении всегда, даже немножко маневрируя в зависимости от обстоятельств, но который нас не разочаровывает никогда в целом, окей, и в итоге побеждает, то Ликуд лоялен своему лидеру всегда. Ликуд поддерживает своего лидера. Ну, это ДНК Ликуда. Это не значит, что в Ликуде все такие какие-то слепые фанатики Нетаньяху, как нас пытаются нарисовать и так далее. Есть моменты, когда его критиковали, и когда он менял мнение. Я даже могу вам привести пример, когда ликудники, бибисты так называемые, да, которые очень сильно раскритиковали Нетаньяху, и он поменял свое мнение под давлением. Вот, например, лет 10 назад было очень остро стоял вопрос о найти решение о выселении нелегальных беженцев из Южного Тель-Авива. И после 4 попыток провести различные законы в Кнессете, которые позволяли бы добровольно-принудительно стимулировать их отъезд из Израиля. Все они были заблокированы богатцем. На каком-то этапе кто-то пришел к Нетаньяху, предложил какой-то такой компромиссный вариант. Половина заберет Канада, половина останется у нас, что-то такое. И был такой момент, что Нетаньяху вечером согласился даже на это.
3: А потом отказался.
4: Но начался бунт в Ликуде в плане социальных сетях и все. Его очень сильно раскритиковали ликудники, его сторонники. И он изменил свое мнение. То есть я к чему это говорю? Я говорю к тому, что это не буша изменить свое, это не позорно.
3: Борис.
4: Это демократия. И это к чему я говорю? Сейчас Нетаньяху безусловный. Не просто лидер Ликуда, не просто лидер на правого национального лагеря. И не просто лидер уже Израиля, общепризнанный на международной арене. Он сегодня, после того, что произошло после 7 октября, он войдет в историю как выдающийся лидер еврейского народа. И не поддерживать его в этой ситуации нам, ликудникам, сегодня, это просто, ну, это предательство.
3: Тут имеется в виду, Борис, вот такой вопрос. Нетаньяху 77 лет будет в этом году.
4: Да, он уйдет.
3: Операцию недавно, у него кардиостимулятор и так далее. Видно, что он постарел в последнее время, потому что такие нагрузки выдерживать никому не пожелаешь, то, что называется, и в области безопасности, и суд, и политика, и так далее. Но люди не видят того, кто мог бы его заменить.
4: Не, в Ликуде, знаете, давайте так, в тот момент, когда Нетаньяху решит уйти из политики, когда будет объективная ситуация, что Нетаньяху выходит с политической арены, да, когда-нибудь это произойдет, мы все живые люди. В Ликуде есть целая плеяда людей, которые сегодня, каждый из них сегодня может на голову, а может на две головы выше любого деятеля из оппозиции сегодня, который претендует на пост премьер-министра.
3: Дадите имена?
4: Да, пожалуйста. Нескольких. Я могу дать нескольких, я не знаю, кто из них, но я знаю, кто претендует. Я могу сказать, что все они сегодня с большим опытом, каждый по-своему достоин, и у каждого есть плюсы, минусы. Они, конечно, не дотягивают никто до Нетаньяху, но это понятно, это выдающийся человек. Но не всегда есть в истории выдающийся, После Бегина был Шамир, да, все в порядке. Так. Так у нас, я могу назвать так, как навскидку, да, кто у нас сегодня может быть. Это и Исраэль Кац, и Эли Коэн, и Яриф Левин, и Амир Ухана, и Нир Баркат. Люди, которые точно будут пытаться, претендовать на пост главы партии. Решать будут не они, решать будут 150 тысяч членов Ликуда на прямом голосовании демократическом.
3: Скажите, вот в связи с этим у меня вот есть такой вопрос. Значит, есть разговоры о том, что Нетаньяху проявил инициативу ввести в список праймерис 10 мишурьяним, так называемых, которых он хотел бы видеть в этом списке. Я скажу свое мнение. С точки зрения политтехнологии, это совершенно правильное решение. Потому что он лучше знает, он лидер партии, как вы говорите, ультимативный. Он знает тактику, стратегию и так далее. Это правильное решение, на мой взгляд, обывателя, скажем так. Но, естественно, в Ликуде люди, которые претендуют на реальные списки в партии, хотят попасть в будущий Кнессет, против этого протестуют. Как разрешится эта ситуация?
4: Компромиссом. Как и все.
3: Угу.
4: Компромиссом.
3: То есть, если Нетаньяху хочет 10, сойдутся на 5, скажем так.
4: Ну,
3: или
4: на
3: 7,
4: 5 точно сойдутся. Если он согласится 5, то 100%, я думаю, получит. Я думаю, что он получит и больше. Это вопрос компромисса. Я с вами согласен, что сегодня в ситуации, в которой мы находимся, надо дать ему возможность, это мое личное мнение, немножко больше повлияет на этот список, потому что он, знает, как нам надо победить на выборах, и какие-то знаковые фигуры, из которых он может привести электорально имеющий электоральный вес, потому что система праймерис в Ликуде, конечно, она подразумевает много других вещей, надо ездить по разным отделениям и встречаться, и не все так называемые привлекательные звезды могут это делать, делали и вообще они... То есть тут есть... Но с другой стороны, тут действительно возникает конфликт интересов и противоречие между самим ДНК Ликуда. ДНК — демократическая партия. Люди находятся в каких-то структурах партийных, деятельности какую-то проявляют долгие годы, потом пытаются баллотироваться, а потом приходит кто-то со стороны какой-нибудь, я не знаю, популярный тележурналист или бывший генерал, и даже очень достойный, и людям, естественно, становится тесно, список-то не резиновый. Это то напряжение, которое всегда есть, и оно должно разрешиться разумным компромиссом.
3: То есть человек, имеющий электоральный вес, вы хотите сказать, который Нетаньяху, естественно, хотел бы поставить где-то на каком-то видном месте в списке.
4: Который привлечет избирателей, безусловно.
3: Понятно. Борис, следующий вопрос. Как я уже сказал, я пока ничего не пропускаю. Кто-то без подписи. Почему вы убрали фото лица Либермана с Аббасом? Это, видимо, какие-то политические технологии или что-то такое.
4: Да. Значит, я допустил ошибку. Лично я.
3: Да.
4: Не зная закон. Значит, фото лица Либермана с Аббасом на самом деле меньше имеет там значения, потому что там явно было, что это искусственная картинка. Была картинка где Либерман обнимается с Аббасом, и написано...
3: Смоделированная AI.
4: Я не делал эту картинку, но я ее распространил. И там не было подписано, что это сделано AI.
3: Ага.
4: Я не знал этого, новые правила, это новшество сегодня, да. И когда я уточнил, да, то по такому вопросу точно не стоит устраивать какие-то там войны, и надо работать по правилам. Я сразу убрал и все. Кстати, я потом посмотрел, как ведет себя сам Либерман, да, и нашел у него картинки, где не написано тоже AI, но он в комментарии внизу приписал спустя день, что это сделано AI. То есть картинки там февральские, там тоже Нетаньяу жмет руку Аббасу, Нетаньяу на фоне палестинского флага. То есть если кто-то берет картинку у него, например, да, и будет ее распространять, там тоже нигде не написано AI. Сам Либерман тоже не на 100%. Но я считаю, что...
3: Политические конкуренты внимательно следят за действием друг друга, надо об этом не забывать.
4: Да, надо не за это такая, да, чтобы не подставиться. Я убрал, конечно, что это не тот
3: сейчас
4: случай.
3: Не вопрос, а текст поддержки. Михаил из Кацрина, обратите внимание, откуда нам пишут слушатели. Я поддерживаю правый блок Ликуда со Смотрича и Бен-Гвира. Мы победим, амен, написал он. Дальше. Ликуд и счастливчик. Это я прочитала, счастливчика. Слава. Здравствуйте. Это все хорошо. Юридическая реформа, назначение. А что по поводу экономики и снижения цен? Тоже болезненный вопрос, согласитесь,
4: безусловно,
3: для населения.
4: Безусловно. По поводу экономики и снижения цен. Тема болезненная. На фоне войны не удалось много сделать, действительно. Я знаю, что я встречался, например, с Нир Баркатом достаточно недавно, пару недель назад. И вот его этот вот проект, который он запускает с Карфуром,
3: с Карфуром, да.
4: Да. Угу. Все-таки какой-то результат принес. Да, действительно, цены в Карфуре и начали снижаться, и как результат потянули немножечко другие фирмы. Я знаю, что существует напряжение достаточно серьезное между Ликудом и Смотричем на тему вообще экономических реформ.
3: Угу.
4: Именно из-за того, что Ликуд более социально ориентирован и представляет широкие массы, которым действительно тяжело, и пытается найти какие-то компромиссы для снижения цен. Я, например, это знаю по тому, что я слышу, вижу и общаюсь с председателем финансовой комиссии Ликуда Ханохом Милевицким, который часто пытается какие-то решения Минфина улучшить, добавить какие-то бюджеты, и видит в том, что где-то Смотрич не видит многих проблем, он слишком секториально, видимо, смотрит. Есть такая проблема, да. И Ликуд на самом деле сейчас пытается все, что можно сделать, есть определенные успехи, но это, безусловно, тема, и это надо обязательно нам улучшить.
3: Игорь Заждода, сейчас будет жесткое заявление, держитесь. Борис, вас самого не тошнит от ваших естественных союзников. Повестка дня у вас одна. Забрать деньги у налогоплательщиков, служащих в ЦАЛе, и отдать их ортодоксам все, чтобы удержаться у власти. Мерзость, добавляет Игорь Аждот. Отвечайте.
4: Отвечаю. Значит, давайте поговорим о фактах, да? Сколько нам сегодня стоит обходиться ортодоксы? Значит, соглашение с ортодоксами, я сейчас не помню точные цифры, но порядок точно про... Все содержание там всех ишив и так далее. Примерно до 1,5 миллиарда шекелей примерно в год. Образование ортодоксов и так далее. И бюджет страны, по-моему, сегодня там 600 с лишним миллиардов шекелей. То есть это вот мы говорим о деньгах ортодоксам. Да? Теперь какие у нас у государства есть расходы реально большие, о которых мало говорят? У нас есть, например, статья расхода постоянная, она будет, по-моему, до 2050 года существовать точно. Это так называемые бюджетные пенсии. На 25 миллиардов в год.
3: Армейские
4: сегодня.
3: Вы имеете в виду или вообще все?
4: Вообще все. Угу. Вообще все. Это и армейские, это и судейские, это и Министерство просвещения, учителей, еще, которые раньше старого набора. Это госслужащие, это весь чиновничий аппарат Минфина, это весь высший, я подчеркиваю, чиновничий судейский и армейский аппарат. Это огромные деньги. И вот, например, даже тот же самый Ханох Милевицкий на комиссии КНЕСТа пытался ну, пробить, продавить это, когда сейчас мы затягивали пояса и сокращали везде бюджеты, чтобы они хотя бы там, может быть, все вот эти вот высшие генералы и так далее, у которых пенсии по 60, по 70, иногда по 80 тысяч шекелей, каждый из них что-то такое мог бы там.
3: Да, ну, но они же не будут это делать по своей собственной инициативе. Нет, это должно быть решение правительства,
4: да,
3: или какое-то.
4: Да, но пытались там договориться.
3: Сам человек не откажется.
4: Конечно, не откажется. Но как бы он приглашал на комиссию. Что да, получилось. Да, как где еще у
3: нас... Это раз. Во-вторых, извините. Это люди, которые заработали эти пенсии согласно тем законам, правилам, которые есть в стране. Ортодоксы
4: сейчас
3: не зарабатывали этих денег.
4: Сейчас я сейчас вам объясню. Нет, это тоже неправильная постановка вопроса.
3: Так.
4: Неправильно в двух плоскостях. Первое, что такое заработанные пенсии? Заработанные пенсии, вот мы с вами зарабатываем пенсию, если вы отчисляете в пенсионный фонд, с вашей зарплаты снимается там 5,5%, и там, допустим, по-моему, 5,5% или 6% добавляет работодатель. Это ваша заработанная пенсия. А бюджетная пенсия, она не отчислялась никогда из зарплаты этих чиновников, этих генералов, даже многие из них геройских, многие из них действительно очень много сделали для Израиля. А многие нет, там есть в том числе в том же ЦАЛе.
3: Ну так в чем же дело? Да, сократите, примите решение, примите закон, законопроект.
4: Да, я считаю,
3: на это можно долго жаловаться и не принимать никаких решений.
4: Я с вами
3: решений.
4: Согласен, но это вот взорвать так же, как и судебные реформы, взорвать общество, да. Да, это надо сделать, к примеру. Это огромные деньги там. Это одна тема. Вторая тема, например, за время войны банки заработали, каждый квартал заработали только на процентах 30 миллиардов шекелей, по-моему, только банка Палим, я сейчас точно не помню, в общем, сумасшедшие деньги. И
3: все банки на комиссионных за год заработали 150 миллиардов.
4: Я говорил про квартал. Ну, очень мы близко к тому, да. Мы говорим примерно об одном и том же. Все банки 150 миллиардов на комиссионных заработали. Опять же, на комиссии... Кстати, удалось с них снять немножечко. Глава комиссии, финансовой комиссии, тоже потребовала им раскошелиться в такой ситуации. Есть целые олигархические группы, которые действительно там крутят сотнями миллиардов шекелей, но фокус идет только на ортодоксов, на котором может быть много критики, много замечаний. Но это копейки. Это для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы вот эти группы...
3: Да, но это же, посмотрите... Это же вопрос справедливости в обществе, справедливого распределения нагрузки на членов общества. Вот об этом же еще речь. Дело не только в миллиардах, понимаете?
4: Ну, если мы говорим о распределении нагрузки, в том числе о призыве в армии, да, безусловно. То есть я не отрицаю, существует проблема с ортодоксами, безусловно. Это надо ее решать. Просто я говорю про то, что фокус, который делается на них, и раздувание этой темы, оно непропорционально... Если мы говорим про финансовую сторону, она точно не пропорциональна вообще никак, никаким боком к тому, что где у нас реально мы теряем деньги. На монополиях, на вот этих вот олигархических структурах на всех, на банках, на бюджетных пенсиях. Там деньги, там надо брать деньги для того, чтобы... А у ортодоксов это копеечные деньги, при этом в любом случае образование стоит денег. Хорошо, у них образование, которое некоторым не нравится, что там нету базовых предметов, но все равно там есть образование. На детей ортодоксов так и так бы тратились деньги в другой бы какой-то, скажем, теоретической системе образования, да? Но это, на самом деле, это перевод стрелок насчет денег. Насчет призыва в армию. Тема, которая мне на самом деле болит очень сильно. Почему я хочу ее затронуть? Я считаю, что вот сейчас, судя по всему, вот из-за всех этих еврейских войн и политизации этой темы, нагнетания этой темы и того отрицательного вклада, который внесла в эту тему юридическая советница и вообще юридическая система, к сожалению, мне кажется, не удастся уже провести закон о призыве. Я не знаю, я очень надеюсь, что, может, произойдет

0: Не задерживали? Эдельштейн говорил, что это не закон о призыве, а закон об уклонении, ну, вот, поэтому он задерживал его.
1: Ну вот, и вот в том-то и дело, что тут принципиальное несогласие у меня с Юлием Эдельштейном, и не только у меня. Это закон о призыве, это закон, который открывал бы реально ворота, причем такие, знаете, поток пошел бы, как вот, как плотину бы прорвало. Да, не призывалось бы сразу 100% молодежи ортодоксальной, но для сравнения, в первые полтора года уже 8600 призывников в боевые части без всяких через полтора года. Закон, который принимались тогда, который был разработан еще во времена Либермана, Айзенкота, и потом Ганц его как министр обороны положил как исторический закон и прорыв, там речь шла что-то такое 2000 призывников или 200. И без всяких санкций, без ничего. Здесь санкции и на учреждения, и личность.
0: Но смотрите, получается второй, как вы говорите, хороший закон, который, опять же, не приняли.
1: Пока не приняли. Пока не приняли. Окей. Я очень надеюсь, что он будет принят, потому что это тенденция, на самом деле, и в ортодоксальном секторе везде должна быть... Этот закон должен быть принят. Этот закон не о уклонении, это закон о призыве. Закон, который позволяет призвать... большое количество, реально большое количество учеников, призывников из ортодоксального сектора, но по политическим всяким вот этим вот дрязгам, особенно юридическая система очень настроила против, и сейчас крайние элементы, крайние именно фанатичные элементы в ортодоксальном секторе стали задавать тон, чего раньше не было.
0: Вчера они задали хороший
1: тон.
0: Да,
1: понятно. Я их ни в коем случае не поддерживаю. Я просто говорю, что это тенденция, это так произошло, потому что вот тема эта политизирована, ее используют как жупел, как, знаете, жупел для, и как способ мобилизовать свой электорат по принципу «чем хуже, тем лучше». Поэтому
0: Борис,
1: так получилось.
0: Реклама опять короткая, потом третья часть опроса.
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
6: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежая куриная корочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
3: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
8: В эфире программа «Вопрос ребром».
0: Господа, продолжаем «Вопрос ребром». Сегодня нет Марка Кричевского, я Павел Маргулян. У нас в гостях Борис Аплечук, глава русскоязычного штаба Ликуда. И мы, я переадресовываю ему ваши вопросы, которые есть. Но вопросов много, и поэтому я попрошу Бориса быть более лаконичным. Мне хочется все-таки озвучить все вопросы или максимум того, что пришло к этой минуте. Я не знаю, как, Борис, вы сможете коротко ответить на следующий вопрос. Прислал Михаэль. Господин Маргулян, пишет он, спросите вашего оппонента, чем коалиция с ортодоксами лучше, чем коалиция с депутатами и арабами. Борис отвечает.
1: Очень просто. Депутаты-арабы представляют исламистские движения и антисионистские партии, которые не признают еврейский характер государства. Они в мечетях молятся за уничтожение Израиля, а ортодоксальные партии, с которыми у нас могут быть разногласия, и не во всем мы с ними согласны, они молятся за процветание государства Израиль. И это наши братья, с которыми у нас могут быть какие-то несогласовки, но которые надо решать, и в том числе призывать их в армию.
0: Ну, риторический вопрос от кого-то. Господа, пожалуйста, подписывайте свои вопросы, потому что вот мы же нашего гостя представляем, мы не говорим, что это инкогнито, не скажем, как его зовут. И поэтому вы, пожалуйста, подписывайте свои вопросы. Первый вопрос от этого не подписавшегося автора, когда Биби уйдет в отставку. Давайте я отвечу. Это знает только сам Нетаньяху. Вряд ли Борис это знает и вообще кто-либо. Да. Потом он возмущен. Вы сказали фразу, что Буфор взяли без потерь. Что взяли без потерь? Вчера похоронили двух павших воинов. Вы их не считаете? проверяете, спрашивают?
1: Нет, я имею в виду саму операцию. Потому что почему

0: это сказал, потому что история с Бафором, она очень кровавая. Во время Первой Ливанской войны были тяжелейшие бои, когда мы брали Бафор, погибло там довольно много наших солдат, голландчиков тоже в то время. Это был очень тяжелый бой. А сейчас мы его за один день взяли, и да, у нас есть потери, но не потери от беспилотников.
1: Смотрите, вот такой вопрос актуальный. Ну, во-первых, опять же, риторически, кто возьмет ответственность за смерть наших солдат в Ливане? Ну, кто должен взять ответственность?
0: Берет командование, берет премьер-министр. Ну, все берут ответственность. Все, кто посылают солдат на войну, берут за это ответственность.
1: Скажите, вот что вы думаете по этому вопросу? Потому что мы его часто обсуждаем. Почему нет пропаганды голосования? Что имеется в виду? Не проголосовал, не получил оплату выходного дня. Вот как вы относитесь к этой,
0: ну,
1: к этой инициативе?
0: Я слышу про эту инициативу. Я думаю, что вполне можно ее обсуждать, скажем так.
1: Окей. Кузя, здравствуйте. Что касается Гали Бараф-Миара, не слишком ли много власти в одних руках?
0: Конечно, много власти. Гали Бараф-Миара – это вообще нонсенс, то, что происходит сегодня. Представьте себе, что у вас фирма, да? Вы берете себе адвоката, юридического консультанта в вашу фирму. Ваш юридический консультант сидит с вами, слушает ваши какие-то мнения.
1: Дискуссии,
0: да. И она должна вас представлять в суде. Потом она идет в суд и выступает вместе с другой стороной против вас. В суде против вас. При этом вы хотите ее уволить, она не уходит, потому что ее тот же суд оставляет. При этом бывают такие ситуации, что она идет и выступает против вас в суде, хотя должна защищать вас в суде, и она проигрывает в этом суде. То есть она еще не профессионально абсолютно. И она все равно остается на своей должности. Но это за гранью просто то, что происходит с Гали Бараф-Миара. Ее надо, конечно, от нее избавляться. Это тот самый глубинный дипстейт. Если бы не богатство, ее бы уже не было. И если бы богатство ее не прикрывал, не было бы этой саги с Романом Гофманом, которая была безобразной.
1: Ну, смотрите, ну там иск подавал же Ури Аль-Каляес, не только она. Он первый подавал иск богатства.
0: Но она присоединилась к этому иску, и она, более того, она делала все, чтобы убрать. Она и
1: Написала. Давайте, Борис, отметим, что после того, как вчера Багас принял решение о назначении Романа Гофмана, что написала Гали Бараф-Миара, что ее иск отклонен. Она будет содействовать Роману Гофману в его работе,
0: спасибо, да.
1: И желает ему успеха на новом посту.
0: Вы понимаете, что это смешно, конечно. С большое ей спасибо, да. Мы ей очень благодарны.
1: Добрый
0: да.
1: день. Вопрос, когда закончится поведение ортодоксов, это наглое безобразное поведение с их демонстрациями, Феликс. Ну, давайте, это крик души риторический, что тут отвечать. Добрый день. Хотелось бы услышать мнение, почему из-за тяжелого положения в связи с войной государство залезло в карман граждан, но при этом не отказалось ни от коалиционных денег, ни от добавленных только в это правительство порядка 10 министерств, и ни одно не закрыли. Юра спрашивает.
0: Я вам просто могу сказать, что это, опять же, демагогический вопрос. После войны государство, я просто знаю, например, что выделено 30 миллиардов шекелей на восстановление юга, и там южные поселения, очень много уже там действительно реальных работ проведено, и люди вернулись жить. Сдерот в два раза, по-моему, там уже увеличилось там население с тех после 7 октября, и там идет строительство нереальное. На север выделено 7 миллиардов шекелей на восстановление севера. Сейчас будет в ближайшие дни заседания правительства, это я слышал, недавно встречался с Заевым Элькиным, который курирует именно этот вопрос. Еще 5 миллиардов, 5 или 5 миллиардов 200 миллионов, кажется, собираются выделить, опять же, на восстановление севера. Это все немножко демагогические такие вопросы. Делается очень много, всегда недостаточно, всегда нужно больше. Во время войны тяжело, север действительно страдает. Никто не убегает от ответственности, но говорит, что не запускает руку в карман, забирает. Это неправда. Очень много денег переводится, очень много пытается решить каких-то вопросов. Иногда бывают какие-то конфликты на местном уровне, недопонимания, но на самом деле государство делает очень много.
1: Скажите, в Ликуде знают, когда Нетаньяху хотел бы, чтобы были выборы?
0: Да, мы все знаем, это он не скрывает. Нетаньяху хочет дотянуть до конца, как можно...
1: До 27 октября. А как вы тогда объясните, что в предварительном чтении, вчера, по-моему, за досрочные выборы проголосовал там 100 или 110 депутатов? Да, то есть я так понимаю, что депутаты от Ликуда тоже поддержали эту инициативу?
0: Это вообще закон Ликуда.
1: В смысле? Какой закон
0: Ликуда? Закон о распуске Кнессета проводит Ликуд.
1: То есть это против желания Нетаньяху получается голосование?
0: Нет, это полностью согласовано с Нетаньяху. Именно для того, чтобы этот закон был под контролем у коалиции, и в том числе временные рамки и так далее, его инициирует Ликуд, и тогда мы контролируем в комиссии Кнессета, как этот закон будет продвигаться.
1: То есть это голосование, поддержку для контроля над ходом этого
0: закона.
1: Нет,
0: то, что мы идем на выборы однозначно. То, что у нас нет пока договоренности с ортодоксальными партиями, когда должны произойти выборы. Они хотят раньше, мы хотим позже. В первом чтении он прошел, и там какие-то даты, там дана какая-то вилка. И будут продолжаться вести переговоры. Нам очень важно, нам, Ликуду, очень важно успеть провести принципиальные законы, которые нужно провести сейчас. Тогда закон о разделении функции юридического советника вчера прошел в первом чтении, очень важный для демократии закон, очень важный, принципиальный, без всякой связи с Галей Боровмяра, которая просто...
1: О разделении
0: полномочника юрсоветника. Чтобы, будет две функции. Советник, который советует и который является, как считается, Мисрат Имун, человек, которого назначает правительство, и самый главный прокурор, который может другой быть человек.
1: Борис, давайте пойдем дальше. Уважаемый Борис, ПМ и все радиослушатели, как вы, Борис, можете прокомментировать тут длинное сообщение, прокомментировать реакцию партии Ликут и правительства на вчерашнюю вакханалию на дорогах? Почему, если бы такое позволили себе граждане Израиля, арабы, была бы другая реакция? Связано ли это с тем, на ваш взгляд, с влиянием ортодоксальных фракций в Кнессете, правительстве и партии Ликут, в том числе и Пелик Иерушалми в центре Ликуда? С уважением, пенсионер, обыватель Дивана. Пелик Иерушалм есть в центре Ликуда?
0: Пелик Иерушалм в центре Ликуда. Пелик Иерушалм — это крайне маргинальная,
1: радикальная
0: фракция в ортодоксальной общине, которая, собственно, устраивает все эти беспорядки. Но я хочу просто напомнить всем, что 3 года такие же беспорядки устраивали капланисты, перекрывали дороги, жгли покрышки, разжигали костры на Айалоне, и это считалось борьбой за демократию. И та же самая Галя Боровмяра, она сказала, что не бывает эффективного протеста без нарушения правопорядка. Ортодоксы, собственно говоря, скопировали это. И то, и другое безобразие, и тех, и других нужно разгонять, и тем, и другим нужно открывать уголовные дела. Но не было сделано это по отношению к капланистам. Я не знаю ни одного, кого посадили бы за это или там реально наказали. До сих пор я не... Если вы знаете, сообщите мне. Я не знаю. И то же самое делает это анархия. И эту анархию допустила человек, который отвечает за всю правоохранительную систему государства Израиль, Галя Боровмяра.
1: Так, тут, наверное, не вопрос, а такие окрики, я бы сказал, из партера. Неужели вы верите, что война вам помешала снизить цены, а после войны это вы можете сделать? А с кого вы будете брать деньги? Не с нас ли? Это патриот написал. Дальше. Марина, скажите, пожалуйста, как в этом государстве можно жить, когда мы окружены террористическими организациями в лице арабов? В лице арабов у нас внутри страны живет более 2 миллионов ультраортодоксальных врагов государства. Они враги, не признающие наше государство, не служащие в армии, паразиты, которые живут за наш счет. С ними не ведется война. А почему? И вы, ликудники, поддержите их, отдаете им деньги милуимников, солдат, погибших честных людей. Тошнит от вас, вы мерзкие с вашим электоратом. Марин, ну давайте, Борис, вы отвечали по сути. Я просто уточню, что ультраортодоксов, насколько я знаю, не 2 миллиона, а где-то 1 200 000 300 000. Вот так.
0: И они не враги.
1: Давайте 2 так. миллиона — это арабское население.
0: Я хочу просто еще раз. Ультраортодоксы не враги, а евреи и братья, с которыми нужно находить общий язык. И далеко не все ультраортодоксы перекрывают дороги, далеко не все ультраортодоксы не призываются в армию. Многие хотят, есть политическая проблема. 70%, 53% мужчин работают, 80% женщин работают, платят налоги. И они точно не враги. А вот враги у нас, это на самом деле братья-мусульмане, враги это ультра-левые всякие фракции, которые с ними сливаются. Вот это враги реальные, которые обвиняют наших солдат в том, что они устраивают геноцид в Газе, которые жалуются в Гагу на наших солдат, в Гагский суд. Это враги.
1: Борис, ответьте, вот, наверное, это последний вопрос. Кто-то спрашивает, Крокер. Причем он к вам на «ты», может быть, вы знакомы, что в Ликуде не осталось русскоязычных депутатов в Кнессете. Почему такая ситуация? Где Тали Плосков, спрашивает автор этого вопроса. Можете сказать, что...
0: Я где Тали Плосков, надо спросить у Тали Плосков. Я не знаю, где она лично находится. Но я могу сказать, что действительно существует проблема, что Ликуд должен повернуться к русскоязычным. И в том числе это то, чем я занимаюсь активно. И я надеюсь, на следующих праймерис войдут русскоязычные какие-то кандидаты в Кнессет, и действительно это должно произойти. В этом Кнессете сейчас был Эдельштейн, сейчас присоединился в том числе Элькин. Сказать, что совсем нет, есть, да, но это недостаточно.
1: Все, время наше, к сожалению, стекло, господа. Я не все вопросы успел прочитать, потому что вы стали присылать последние 15 минут вопросы. Извините, физически не получается. Будем надеяться, что перед выборами Борис к нам еще заявится и придет на вопросы, актуальные для следующего его визита. А пока, Борис, спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Борис Аплечук, лидер или как руководитель русскоязычного штаба Ликуда. Спасибо вам за то, что отвечали на вопросы и за то, что пришли к нам в студию. Всего доброго,
0: Борис. Всего доброго, до свидания. Bye-bye.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
2: Carrefour. Реклама.

0: Новости.
1: Роман Гофман вступил в должность главы Моссада. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Роман Гофман вступил в должность главы службы внешней разведки Моссад. В штабе службы состоялась официальная церемония при участии многочисленных приглашенных. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу заявил в ходе церемонии: «Вы приносили неоценимую пользу, будучи моим военным секретарем. Вы говорите немного, но всегда очень точно. Вам очень идет костюм и галстук», — добавил премьер. Глава правительства также подчеркнул, что до тех пор, пока мы здесь, у Ирана и его соседей не будет ядерного оружия. Роман Гофман, в свою очередь, заявил, что вступает в должность с надлежащей скромностью и в то же время с осознанием миссии. Тегеран приостановил обмен сообщениями с Вашингтоном через посредников из-за ударов Израиля по Ливану и Газе. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на иранские государственные СМИ. Ранее иранское агентство Тасним писало о решении переговорной группы Ирана остановить непрямой обмен посланиями США. Иранская сторона пригрозила полностью заблокировать Армузский пролив и Баб-эль-Мандеб, если атаки Израиля в Ливане продолжатся. Тегеран требует включить Ливан в общую формулу прекращения войны. Иерусалим продолжает настаивает на необходимости продолжения боевых действий против Хизбаллы, чтобы обеспечить безопасность жителям севера Израиля. Глава партии Дегель Атора Моше Гафни потребовал от коалиции утвердить до выборов основной закон об изучении Торы. Этот законопроект является альтернативой закона о призыве и фиксирует статус учащихся ешив. Депутаты от партии Дегель Атора намерены представить законопроект в ближайшее время и требуют от Нетаньяу продвигать его до роспуска Кнессета. Аналогичное требование ранее выдвинула фракция ШАС. В законе говорится о том, что государство рассматривает изучение Торы в качестве самостоятельной ценности и определяет ее как основу культурного и исторического наследия еврейского народа. Наиболее спорным параграфом закона является упоминание того, что взявшие на себя постоянное и длительное изучение Торы будут считаться отслужившими важную и существенную службу на благо государства Израиль и еврейского народа. Суд обязал отдел прокуратуры по расследованию правонарушений полицейских начать проверку видеозаписи, снятой 1 июня во время акции протеста радикальных ультраортодоксов в Иерусалиме. На кадрах видно, как полицейский распыляет слезоточивый газ в лица протестующих возле дома начальника дорожной полиции в квартале Песгадзеев. Согласно правилам полиции, использование газа разрешено только против задержанных лиц. Законодательная комиссия Кнессета одобрила указ, который признает незаконную торговлю дикими животными и охраняемыми природными объектами предикатным преступлением. Это означает, что доходы от данной деятельности теперь подпадают под действие закона о борьбе с отмыванием капитала. Как сообщает Вайнет, новые правила позволят правоохранительным органам применять против нарушителей инструменты, которые ранее использовались преимущественно против торговцев наркотиками и оружием. Срок действия принятого указа составит 2 года. Практические последствия этого решения существенно расширяют полномочия силовиков. Управление национальных заповедников и парков, полиция и другие ведомства получили право конфисковывать имущество, задействованное в преступных схемах, автомобили, беспилотники для контрабанды, а также помещения, где содержались животные. Власти смогут замораживать банковские счета и отслеживать финансовые операции, включая случаи, когда преступление совершалось за пределами страны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве 28 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы, господа, радиослушательницы, радиослушатели. В эфире программа «Авторские песни», и сегодня программа «По заявкам». Да, так как я отсутствовал неделю, я подумал, все, время пришло, программа «По заявкам». Это означает, что песни, которые у вас на сердце, песни, которые душа просит, вы можете услышать сегодня, но, разумеется, в жанре авторской песни. То есть это и шансон, и это городской романс, это фольклор, это частушки, ну, в общем, то, что является нашим уличным, домашним, гитарным. То есть здесь нет попсы, нет рок-музыки. Эти песни можно заказывать в программах «По заявкам» по субботам, которые у нас идут постоянно. Как можно заказать песню? Можно позвонить 07-52-891. 07-52-891. Продюсер программы Дарья Достоевская. Она принимает звонки, помогает сориентироваться, успокаивает вас, и вы спокойно потом уже оказываетесь в эфире. Если позвонить сложно, вы можете писать, но здесь есть несколько условий. Во-первых, вы можете писать нам только в мессенджер WhatsApp Первого радио. Это номер 054-20-70-800. Во-вторых, вы знаете, если вы присылаете заявку: «Влад, поставьте песню такую-то», у этой заявки шансов мало. Потому что мне нужно как минимум знать, как зовут вас, кому вы хотите ее подарить, если да. Если нет, то какой резон или причина того, чтобы эта песня прозвучала. Так что потрудитесь пару предложений добавить. Итак, наш WhatsApp 054-20-70-800. Программа «По заявкам» выходит каждый второй вторник. Поэтому в каждом месяце таких программ две. И сегодня первая летняя программа, которую открывает группа «Сентябрь». Рука у вас уже тянется к телефону. Начинайте писать мне в WhatsApp заявки. Ну что ж, добро пожаловать.

0: нравится всегда.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Ну что ж, хорошее начало у нас было с группой «Сентябрь» и песней о Рио-Рио. И сейчас мы начнем принимать звонки и заявки. Я хочу только обратить внимание, что я с вами в ближайшие 2 часа, и после того, как закончится программа по заявкам, начнется замечательный час «Картина маслом», в котором уже разогревается игра «Код команды Зерницкого». Сегодня мы будем играть. Я, на самом деле, привязываю, благодаря нашей команде, которая согласилась, привязываю эту игру, да-да, к кораблям, к морю и ко всему, что связано с путешествиями. Так что пока можете прошерстить книги, первоисточники, и будем играть примерно через час. А пока Дарья Достоевская говорит о том, что у нас есть первый звонок, и мы с удовольствием его примем. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, Влад.
2: Вы в эфире Первого радио, в прямом причем.
3: С удовольствием.
2: Так.
3: Вы знаете, я хочу сделать комплимент вообще вашему радио, но мы, как говорится, почти все слова исчерпали в этом, в этой области. Но я хочу напомнить, мы отмечали вместе с вами Новый год, это 2022 год, на 23-й.
2: 2022-23. Это было в Эйлате?
3: Это было в Эйлате.
2: Так.
3: Это был шикарнейший Новый год, наверное, из моих воспоминаний. Это самый яркий, самый положительный момент. Кроме того, было караоке, и моя жена попросила, чтобы я спел ее любимую песню, вот, которую я сейчас заказал. Она и сейчас ей посвящается. Я когда-то неплохо пел. Я не хрипел, как он, как Высоцкий, но спел от души. И вот, выходя на сцену, когда она заказала, я немножко был стеснительный, еще в то время. И когда она заказала, что я исполню эту песню, буквально в 3 шагах от сцены, я вдруг вспомнил, что 22-й год, это ровно 42 года тому назад, как он скончался в 80-м году. И именно в свои 42 года.
2: Да, какая,
3: я тогда объявил,
2: какая
3: у меня
2: связь.
3: Уточно. Это буквально по... В 2 шагах от сцены вдруг меня это прострелило. И мне кажется, я тогда очень удачно ее спел. Люди пошли танцевать под эту музыку, потому что это единственная, наверное, его песня, под которую хочется танцевать. Вот. Поэтому я опять посвящаю своей жене. Зина ее зовут. С удовольствием мы послушаем.
2: А вы так для слушателей и не назвали песню, которая прозвучит?
3: Лирическая. Да, одна из самых ярких его песен, которая, можно сказать, вошла и останется в истории его творчества.
2: С удовольствием выполняем вашу, она, кстати, первая заявка в нашей сегодняшней программе. Спасибо за комплименты в адрес радиостанции и очень рад, что вам понравилось вместе с нами встречать Новый год.
3: Да, я предлагаю и в этом году.
2: Мы сейчас как раз над этим работаем. И не только над Новым годом. Может быть, у нас даже будет что-нибудь еще и поближе.
3: С удовольствием присоединимся.
2: Спасибо, Евгений.
3: Это
2: спасибо,
3: Зина.
2: Это было
3: очень ярко и прекрасно. Прекрасный вечер.
2: Для вас, Владимир Высоцкий. И, кстати, в сопровождении ансамбля «Мелодия».
4: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.

0: песни на 101-м километре.
1: Замечательная песня в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Прекрасный совершенно выбор песни. Спасибо вам, Евгений. Мы подошли к первому рекламному блоку в программе «По заявкам». Именно сейчас такую программу вы слушаете в прямом эфире. Сегодня 2 января, и несмотря на мороз за окнами, мы принимаем ваши звонки на 07-52-891, и, кстати, принимаем в том числе ваши сообщения. Ну и я сразу после рекламы выполню заявку, которую мы получили от Лары, а пока позвольте послушать рекламу.
0: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежая куриная окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
6: Carrefour.
2: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Но сейчас я спешу просто донести до вашего внимания информацию, которую мне дал рекламный отдел и наши партнеры, магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Обратите внимание, я сейчас скажу, потом скажу, где это находится, потому что, на самом деле, не хотел говорить. Думал, что сначала мы мотанемся туда, но мне сказали, нет, наши радиослушатели должны побывать первыми. Дело в том, что зачастую хочется вот настоящего вкуса Востока, настоящего вкуса Кавказа. И ты понимаешь, что это действительно вкусная еда, это всегда изобилие, это слюнки. И вот в «Мантис» есть все. Да, это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Речь идет и о сочной самсе. Речь идет о золотистых, попискивающих от удовольствия чебуреках в преддверии того, что вы их съедите. Домашние пельмени толкаются бочками, так вкусненько. Вареники, кюрзе, боже, кюрзе, хинкали, сытные и ароматные шурпа, лагман и, конечно же, душпере. А также пышные пирожки с мясом, картофелем, с яблочком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих, качественных продуктов. И очень важно отметить, по невероятно приятным ценам. Поэтому, внимание, гурманы, каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий, мудрый восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Поэтому вот теперь вам адрес. Решен Лицеон, промзона Рамат Элиягу, улица Бенцви, 23. И, конечно же, есть своя бесплатная парковка, потому что загружать будете в багажнике, в салон, надо подъезжать туда. Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню вы можете найти в социальных сетях. Напишите просто «Мантис». А вообще, если говорить честно, фабрика «Мантис» — это сделано вручную, приготовлено с душой. Очень вкусно. Повторюсь еще раз. Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Бен Цви, 23. Бесплатная парковка.
3: Реклама.
6: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
1: А вот это вот уже следующая заявочка. Лара мне написала. Она из города Хедера. Уже давно живет в нашей стране. И желает всем здоровья и мира. И просит, чтобы в эфире нашей программы прозвучала песня «Ах, какая женщина». Ларочка, с удовольствием выполняем эту заявку всем коллективам и будем подпевать. Если вы хотите заказать песню, 07-52-891, звоните.

Замечательная песня. У нас закончился весь лимонад. Все платки мокрые. Чудо просто. И уже сколько лет этой песне, а цепляет, цепляет еще как. Это программа «По заявкам» на 101-м километре.

0: Так, 15 часов и 29,5 минут. Продолжается вторник. И мы примем сейчас звонок. И это будет еще одна музыкальная заявка. Здравствуйте, Даниил.
1: Здравствуйте.
0: Влад. Вы в прямом эфире, Даниил.
1: Что?
0: Вы в прямом эфире, и я слушаю вас.
1: Да, я понял. Спасибо. Такая ситуация. 30 лет назад мой хороший друг, одноклассник, служивец, погиб, к сожалению, в Чечне. И сегодня бы ему исполнилось, как и мне, 50 лет. Но ему не исполнилось, а мне, вот, к сожалению, исполнилось. «Кукушка» — его любимая песня. Серега Галкин его зовут. Десантист служил, может, даже кто знает. Он и на гитаре хорошо играл. Вот.
0: Серега Галкин.
1: Я немного нервничаю, извините.
0: Ничего страшного, это совершенно нормальная реакция. Вспомнить друга, который погиб 30 лет назад.
1: Да, это был 96-й год.
0: Ему было 20 лет.
1: Ну, 20 лет, он пару дней до днюхи не дошел.
0: Да. И все эти 30 лет вы его помните?
1: Ну, конечно, с родителями связь держу. Такое не забывает. И вот просто, не знаю, как накатил, вы сказали, передачи по заявкам.
0: Правильно.
1: Я вспомнил. Ну, и немножко взбудоражу всех афганцев. Наверняка все-таки это... Знакома им эта тема. Песня «Кукушка». Я, правда, не помню, кто ее исполняет. Ну, по-моему, «Каскад».
0: Ну, у нас есть и в исполнении «Голубых беретов» в том числе.
1: А, ну, тоже норм, да. Там тоже, ребят, нормально.
0: Хорошо, давайте вспомним Серегу Галкина, да будет благословена память этого парня, который прожил всего 20 лет, а его друг несет память о нем вот уже 30 лет.
1: Спасибо
0: и
1: большое.
0: В нашем эфире он вспоминает его именно через эту песню. Спасибо вам за звонок, Даниил.
1: Спасибо.

0: песни на 101-м километре.
1: Так, ну а теперь еще одна заявка до рекламы прозвучит. Здравствуйте.
2: Добрый день, Владислав.
1: Вы так всегда это начинаете красиво.
2: Марина, это Марина говорит вам.
1: Здравствуйте, Марина. Или вы так всегда так начинаете красиво, что мне прям хочется встать, знаете, надеть смокинг, вот, и сесть
2: я
1: обратно.
2: Я уже вас 100 лет не слыхала вас уже.
1: А где вы были последние 100 лет? Что произошло?
2: Ну, вас не было, да не было. Я никак и не могу заказать это вот. Как вам отдыхалось, как вам?
1: Хорошо, Владислав. Хорошо. Я скучал по радио, я скучал по эфирам. Я все время записывал видео, что во всех странах, где я был, звучит первое радио. Людям говорил, скачивайте аппликации, слушайте первое радио. Так что я работал.
2: Ну, отдохнуть тоже надо.
1: Надо.
2: Отдохнуть надо.
1: Надо. Тоже. Надо.
2: Я вас поздравляю вас с выходом. Вот.
1: Спасибо.
2: Я так ждала, думаю, когда вы уже придете, когда уже вы это вот. Вас не было и не было. Как ваш песик, скажите?
1: Подождите, вы же позвонили в программу по заявкам, а я рассказываю только о себе.
2: А, да,
1: песик,
2: да.
1: Песик стал больше. Он больше. Он огромный песик. Вот, он, да. Он тоже скучал, и, видимо, от этого он стал больше. Скажите мне, ну а вы-то как? Как вы начали ваше лето, Марина? Как
2: ну,
1: вы...
2: вот так вот, потихоньку. Дома вот так вот. Вот.
1: Ну, с хорошим настроением вы начали?
2: Ничего так. Нормально.
1: Вас решение президента Трампа не сильно беспокоили?
2: Беспокоили.
1: Беспокоили.
2: Вот, ну, знаете, как, чтобы войны не было.
1: Да.
2: Вот. Вот, чтобы нормально все. А то война, этот Иран все время угрожает.
1: Да, это правда. Это действительно самая насущная задача, мысль, которая
2: проблема.
1: У каждого.
2: Проблема.
1: Да.
2: Проблема такая. Да.
1: Беспокоит
2: вот,
1: Иран. Беспокоит.
2: Да.
1: Ну, может быть, сейчас
2: надо,
1: все-таки.
2: Надо, чтобы все было, чтобы не было войны, чтобы люди улыбались.
1: Послушайте,
2: вот,
1: а почему вы... Марина...
2: Не боялись ничего, не думали ни о чем, что вот-вот будет, вот-вот будет.
1: Не-не, но так не бывает. В жизни, мы же homo sapiens, мы существа разумные, мы все время думаем, а самое главное, в отличие, например, от животных, мы умеем сомневаться, задаваться вопросами. А вот у меня вопрос, почему вы решили заказать этот вот танго, ах, эти черные глаза?
2: Вот, нравится мне это. Мне это танго, вот это вот, да, ах, эти черные глаза меня любили, ах, эти черные глаза меня пленили. Нравится мне. Я вообще, я люблю вот танго, люблю я.
1: Да, я знаю, что вы любите танго.
2: Я
1: у
2: люблю
1: вас...
2: вот вальсы, танго. Потом я еще люблю оперету. Арис, оперету люблю очень. Вот.
1: У вас очень хороший вкус музыкальный, как минимум музыкальный.
2: Так я же закончила музыкальную школу.
1: Так а что ж вы молчали-то? Сколько мы с вами общаемся уже несколько лет хороших? Вы ни разу об этом не говорили.
2: Я играю на виолончели. Я училась в Киеве, вот, в школе.
1: Я помню, что было медицинское образование. Нет?
2: Было и это было. Угу. Но потом...
1: Я вас понял.
2: Я медсестра вообще, да.
1: Марина, я вам скажу, что я выбрал для вас «Ах, эти черные глаза» в исполнении Бориса Тимофеевича Штоколова, оперного певца.
2: Хорошо.
1: Бас. Помните, такой бас был?
2: Ну, спасибо, Владислав. Ну, спасибо. Я уже это... Думала уже, когда вы уже выйдете, поговорите.
1: Да куда вот. Я денусь, Марина, куда я денусь? Отпустили он на какую-то неделю, уже всю неделю писали. И...
2: Нет, не одну неделю, вас больше не было.
1: Ну, больше, да, меня не было больше. Но все время я сидел...
2: А я скучала.
1: На палубе работы.
2: Где Владислав? Поговорить.
1: Дай Бог вам здоровья. Вот вы сейчас мне добавили настроение.
2: Взаимно вам тоже. Взаимно.
1: Так, у меня, Мариночка...
2: Спасибо вам за песню, что вы это вот...
1: Время ограничено, поэтому мне сейчас надо уходить на рекламу. И вы столько хорошего сказали, что я хочу вас поблагодарить и за и комплименты, и добрые слова, и за то, что скучали, и за песню.
2: Я вам желаю вам очень много здоровья, счастья, вот. Чтобы вы всегда были в программе по заявкам.
1: Вы замечательный человек, искренний, добрый, теплый.
2: Искренне, да.
1: Марина,
2: да.
1: Спасибо вам. Я сейчас даже представляю, как вы
2: играли. А самое главное, что я очень честная. Вот.
1: То есть про виолончель вы меня не обманули?
2: Нет, нет, нет.
1: Вот.
2: Я не обманываю. Ну что вы, ну.
1: Я не сомневался.
2: Я не могу многого вам сказать. Вот.
1: Хорошо, Марина. Вот сейчас будет реклама, а после рекламы Борис Штоков.
2: Пожалуйста. Спасибо вам. Большое вам спасибо.
1: От всего сердца.
2: Вам за песню.
1: От всего сердца.
2: Я вам желаю счастья, я вам желаю здоровья. И передайте песику привет.
1: Я сейчас упаду в обморок. Спасибо, Марина. Я передам Ричу огромный привет, скажу, от слушательницы, которая про тебя все знает. Все, спасибо, Марин.
2: Спасибо вам.
1: До свидания.
2: Спасибо вам. Да. Будьте здоровы.

0: Превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Шоумен.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежая куриная корочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Ну а теперь еще раз со словами благодарности спонсору программы, магазину кейтерингу при фабрике «Мантис». Речь идет о настоящих вкусах Востока и Кавказа, потому что в «Мантис» есть все. И я вам перечислю еще раз, я могу перечислять это нон-стопом, даже вот так вот, знаете, по замкнутому кругу, потому что вкусно хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман душпере, кюрзе, вареники, домашние пельмени, сочная самса и золотистые чебуреки, голова кругом, конечно, пышные пирожки, пирожки с мясом, пирожки с картофелем, пирожки с яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и по очень-очень-очень-очень приятным ценам. И, внимание, гурманов, каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Ну, а если вы хотите приготовить шедевр дома, приезжайте, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Вас ждут по адресу Ришон-Лецион, промзон Аромат Элиягу, улица Бен-Цви, 23. Достаточно в навигаторе написать просто Ришон-Лецион, Бен-Цви, 23, и вы на месте. Там есть бесплатная своя собственная парковка. Вы можете получить дополнительную информацию и полное меню, найти все это в соцсетях. Достаточно написать «Мантис». Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
11: Реклама.
12: В эфире 101-й километр.

0: песни на 101-м километре.
1: Только что прозвучала песня «Ах, эти черные глаза» в исполнении народного артиста Советского Союза Бориса Штоколова. Это была заявка от Марины. Мы ее с удовольствием выполнили. И у нас есть еще одна заявка. И она, судя по всему, будет заключительной. Речь идет о песне «Серым облаком дым» в исполнении Надира Махтиева. Леонид нам пишет: «В память о всех погибших солдатах поставьте эту песню, пожалуйста. Как жаль, что все они ушли молодыми». Действительно, это не только жаль, а сердце останавливается от одной мысли, что жизнь завершается в 20 с небольшим лет. И когда начинаешь думать, где же справедливость, понимаешь, что ответа не получишь. Я завершаю программу песней «Серым облаком дым» в исполнении Надыра Махтиева. И после этого у нас реклама, новости и напоминаю о том, что в следующем часе у нас игра.
2: Эта песня посвящается маге огню и всем друзьям, которых нет сегодня рядом с нами. Песня называется «Серым облаком дыма».

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
1: Реклама.

0: Новости.
1: Ливан сообщил о частичном прекращении огня Хизбаллы с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ливан сообщил о достижении договоренностей о частичном прекращении огня между Израилем и группировкой «Хизбалла». По сути, отмечает агентство Рейтер, речь идет об ограниченной деэскалации. Удары продолжаются. Ливанское посольство в Вашингтоне отмечает, что соглашение не положит конец конфликту. Дипмиссия призывает Израиль воздерживаться от ударов по Бейруту и ее контролируемым «Хизбаллой» пригородам. Проиранская группировка прекратит атаки по израильской территории. Депутат от «Хизбаллы» Хасан Фадлала заявил, что эта группировка будет готова полностью прекратить атаки, если за этим последует вывод израильских войск из Ливана. По словам официальных представителей Ливана, завтра в Вашингтоне возобновятся ливано-израильские переговоры. Полиция из Шабак сообщили, что прокуратура Южного округа подала в окружной суд Бершева декларацию прокурора о намерении предъявить обвинительное заключение Ибрагиму Хилу, боевику Хамаса из батальона Шати, подозреваемому в причастности к удержанию останков погибшего военнослужащего Цааля Арона Шауля. Старший сержант Арон Шауль погиб 20 июля 2014 года в бою в районе Саджае на востоке города Газа во время операции «Нерушимая скала». Его тело было захвачено Хамасом и удерживалось в Газе. В январе прошлого года Шабак и Саль провели операцию, в ходе которой тело Шауля было возвращено в Израиль. По данным следствия, на допросе Хилу сообщил, что удерживал останки Арона Шауля почти 10 лет. От него также была получена точная информация о месте, где находились останки – в гражданском здании в городе Газа. Оборонный экспорт из Израиля в 2025 году побил рекорд всех времен. Израильские компании продали оружие за рубеж на 19,2 миллиарда долларов. Это на 30% больше, чем в 2024 году, который тоже был рекордным, пишет сегодня «Калькалист». Данные опубликовало Управление оборонного экспорта в Минобороны Израиля. Продажи на 10 из 19 миллиардов долларов, то есть более половины всего экспорта. Это результат сделок между правительствами. Оборонные компании выступают в них как субподрядчики. Такие сделки характеризуют очень короткие сроки и отсутствие лишней бюрократии. Именно в таком формате в последние годы были подписаны сделки между министерствами обороны Германии и Израиля по продаже систем ПВО «Хэтс-3». В ближайший четверг, 4 июня, водители автобусов компании «Супербус» и «Электроафиким» проведут забастовку в разных городах Израиля. Об этом сообщает «Калькалист». Водители, входящие в профсоюз в составе организации «Коах Леувдим», начнут забастовку в 5 утра и закончат в 8. В эти три часа будут остановлены около трети городских автобусных маршрутов в Иерусалиме, линии «Метронит» в Хайфе, городские маршруты в Афуле, Твери, Йокнеаме и других населенных пунктах. Водители протестуют против отказа правительства компенсировать ущерб их зарплатам во время операции «Львиный рык». Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 82,5 агары, евро 3 шекеля и 29 агарот. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве сейчас 28 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 38. Далее на первом картина маслом о развитии событий в следующем часе.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, 16 часов и 7 минут. Действительно, это я, Влад Зерницкий. Это Первое радио, это программа «Картина маслом». Это она, мои коллеги и продюсеры Екатерина Вергунова, Дарья Достоевская. И кое-кто там еще сейчас за ширмой прячется, пока о них говорить ничего не буду. Но должен сказать, что этот вторник будет не менее горячим, мы вам обещаем. Прежде чем я объясню, почему, особенно тем, кто никогда во вторник наш эфир не слушал, я хочу сказать, что мы поздравляем бригадного генерала... Нет, стоп. Что я запутался? Он у нас Роман Гофман. Генерал-майор или бригадный генерал? Сейчас мне быстро тут пришлют сообщение. Его назначили главой службы внешней разведки Моссад. Генерал-майор. Все, да. А не бригадный. Бригадным он был до. Генерал-майор. Все, можете уже не писать. Сразу 60 тысяч смс-ок. Нет, мы его поздравляем с назначением. Вот, и надеемся, что уровень работы этого интересного, замечательного учреждения не станет хуже, а станет только лучше. В любом случае, мы гордимся тем, что один из репатриантов, так называемой «Алии 90-х», занял такой серьезный и очень высокий пост. Кстати, завтра у нас в гостях в 16 часов очень интересный гость, который занимает тоже достаточно высокий пост и тоже имеет отношение к «Алие 90-х. К нам завтра в программу «Гостиный двор» приходит глава консульского департамента «Натив» при канцелярии премьер-министра Израиля Геннадий Полищук. Это очень интересная организация. Уверен, что у определенной части наших радиослушателей нет даже точного пока представления, чем занимается «Натив», чем занимался «Натив». Да и вообще, каким образом работа этого учреждения касается каждого из нас. Так что я вас приглашаю, в 16 часов у нас будет прямой эфир, Геннадий Полищук приезжает в студию, и помимо этого мы будем вести прямую трансляцию, мы покажем вам, как выглядит глава консульского департамента, и вы сможете в прямом эфире в чате задать ему вопросы. То есть, разумеется, мы не будем решать консульские вопросы, но общие вопросы, вопросы по теме, да. Так что завтра в 16:00 прямая трансляция на канале Первое радио в YouTube, на которой я приглашаю вас подписаться прямо сейчас, пока я это говорю. Пока доллар не упал еще меньше. На канале YouTube, где наш канал называется Первое радио 891 FM. Подпишитесь и можете поставить лайки, много трансляций. Так, это то, что я должен был вам сказать по поводу непосредственно каких-то главных вещей. Ну, а теперь я понимаю, что вы ждете, ну, по крайней мере, часть наших радиослушателей, а я надеюсь, больше ждет того, что произойдет сразу через несколько секунд.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
3: Получилось? Сработало?
5: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Все, я начинаю и должен сказать, что я приглашаю принять участие в этой игре каждого, кто сейчас оказался на волне 89.1 FM. Игра фантастическая. Сегодня, ой-ой-ой, что мы напридумывали? А где это мы что напридумывали? Вы что, чуть перед камерами не положили? Вот теперь я могу представить тех людей, которые носят с собой ширму. Это команда, это специальная группа, которая меняется. Иногда это 3 человека, иногда 4 человека, которые за 2 дня до игры придумывают этот код. Они с помощью эмодзи создают задания. И должен сказать, что сегодня они учли то, что Влад Зерницкий 10 дней отсутствовал, мотался по морям, по Северному, по Балтийскому, работал матросом, занимался носовыми кроме-швартовыми. Не, они учли и решили, что сегодня задание будет иметь отношение к морю. Хорошо, это я вам уже подсказал кое-что. А пока я должен объяснить тем, кто не понимает, о чем говорит ведущий этой программы. Эта игра, в которой мы загадываем все, что придет в голову нашей команде с помощью эмодзи, которые есть в ваших смартфонах, в ваших планшетах, в ваших мессенджерах. Как правило, это стандартный сет, который пополняется постоянно, поэтому каждый из вас, увидев те или иные эмодзи, найдет их у себя. Значит, сегодня в качестве приза победитель получит от информационного партнера игры интернет-телевидение Red Max TV приставку, шикарную приставку сродни Starship Илона Маска и бесплатную подписку на Red Max TV сроком на 3 месяца. 90 дней бесплатно смотреть Red Max TV и иметь приставку, через которую принимать, соответственно, сигнал. Так что это шикарный приз. А вот что касается Red Max TV, то должен сказать, что это телеканалы всех категорий на русском и иврите. Это фильмы, это сериалы. А самое главное, Red Max TV — это самый доступный способ смотреть контент на родном языке в Израиле. И, кстати, там есть каналы на армянском, на грузинском, на украинском языке, на белорусском. Red Max TV. Просто включите и смотрите. Это просто невероятно. Оформить подписку можно по телефону звездочка 2186. То есть даже не играя со мной, вы можете получить возможность смотреть все каналы Red Max TV. Звездочка 2186. Причем можете платить помесячно. Через месяц, например, подустали, отключились, снова потом соскучились, включились и смотрите, но я сомневаюсь, что вы будете отключаться, так что звездочка 2186, приставка и подписка на 3 месяца, это приз сегодняшний. Итак, внимание, для всех, кто хочет получить код, который сегодня состоит из 8 эмодзи, а 8 эмодзи говорят об очень сложном задании. Итак, всем, кто хочет получить код из 8 эмодзи, нужно прислать заявку. Эмодзи 1. Один эмодзи. Как у меня акцент? Это на какой он похож? Ташкентский. Один. Один эмодзи. Ребята, с огромными комплиментами к уроженцам города Ташкент, столицы государства Узбекистан. А здесь уже вот люди присылают эмодзи и без нас. Нет. Не надо присылать единицу. Вы что, господи? Боже мой, тьфу. Сучу по дереву. Нет, кто это прислал? Я быстро должен поизвиниться. Ира, извините, пожалуйста. Наболтал на единицу. Вы мне поставили... Нет. Пожалуйста, на 054-20-70-800 вы присылаете носок или носки, или носок, или носки. 054-20-70-800 – это заявка.

0: Я вот, кстати, должен сказать тем, кто находится за рулем, не вздумайте ничего отправлять. Если вы хотите сыграть с нами, вы должны остановиться, еще лучше заглушить двигатель, осмотреться по сторонам. И пусть только после этого взять в руки сотовый телефон и отправить эмодзи.
1: Картина маслом с Владом Зерницким.
0: Значит, Лопух, а я знаю ваше имя, мы все про вас знаем, Лопух. Хотя на самом деле вы не Лопух, вы далеко не Лопух. Вот правильно сделали продюсеры, что не прислали вам непосредственно код. Потому что будете выделываться, вот с этим выделыванием так и проживете. И на пенсию уйдете выделываться. Давайте ведите себя серьезно. И присылайте то, что мы сказали, а мы сказали прислать носки. В крайнем случае, если у вас есть, скажем так, какой-то тупиковой ситуации и носков в ваших эмодзи нет, просто напишите нам слово «носки». Мы это примем. Примем? Екатерина, Дарья. Видели, что они сказали по этому поводу. Ну ладно. Примем. Итак, внимание, мы получили на данный момент 47 пар носков. Зима будет теплой. И должен сказать, что сейчас я объявляю задание. Я еще раз извиняюсь перед теми, кто подумал, что нужно прислать единицу. У нас было пару человек таких. Ребят, извините, не специально. Я даже не подумал, что вы так ответственно относитесь к заданию. Итак, сегодня у нас морская тема. Но то, что мы пытаемся загадать, или пробуем загадать, или загадаем в конечном итоге, я думаю, большинству из вас известно. Если нет, ищите. Используйте Google, используйте поисковики, используйте сайты, используйте знатоков, звоните капитанам вашим знакомым и получайте у них правильный ответ. Но подсказываю сразу, если хотите найти дорожку к правильному ответу, во-первых, все 8 эмодзи надо озвучить, вслух проговорить, это очень помогает. Причем, когда вот сейчас позвонит первый человек с ответом, мы пройдемся по эмодзи, мы какие-то нюансы еще рассмотрим. Далее. Пробуйте их, в том числе эти эмодзи, менять местами. Порой это вообще подталкивает к правильному ответу еще быстрее. Пока я говорил, мы уже получили 53 пары носков. И это делает честь нашим радиослушателям, которые не жалеют, присылают сюда одежду. Ну а пока я объявляю задание. Мы зашифровали название известного корабля. Если вы знаете ответ, сразу же звонок на 07-5-2-8-9-1. Let's go!

0: Но вот вам Бритни Спирс дала 3 минуты 18 секунд и ни одного звонка. Вы не знаете названия кораблей. Сразу скажу, что это не корабль-беда. Мы зашифровали название известного корабля. Звоните нам 07-52-891. 8 эмодзи. Они все рассказывают.
1: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: La Coq Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: La Coq.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ Кюр, звездочка 9533.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: La Coq.
7: Освежающие летние коктейли с петушком La Coq. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун La Coq.
2: La Coq.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр Кар Азур.
9: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
10: С Владом Зерницким. О!
0: Ну что ж, продолжаем слушать песни, потому что наша аудитория, у нас уже 63 пары носков, просто находится в ауте. Название известного корабля, которое зашифровано не в 3, а в 8 эмодзи, не могут угадать как минимум 63 человека. А это экипаж королевской яхты датского короля. 63 человека. Наконец-то первый звонок. Критика дошла. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Михаил, наконец-то вы хоть кто-то сможет немножечко отстоять честь радиослушателей, и это будете вы.
11: Ну, я постараюсь, я ничего не обещаю.
0: Вы имеете отношение к морю? Вы были матросом, капитаном?
11: К морю? Да нет, я просто люблю плавать, люблю море.
0: Окей, хорошо, и это, между прочим, уже пол победы. Давайте сразу определимся вот с чем. Вы сейчас скажете 8 эмодзи, озвучьте их. Я где-то помогу, подкорректирую. И тогда уже прозвучит ответ ваш. Договорились?
11: Договорились.
0: В добрый час, Михаил.
11: Ну, первое эмодзи – это оружие. Пистолет, оружие. Для меня это что-то связано с военным.
0: Принимается, да. Это пистолет, это оружие. Так.
11: Второе, я не знаю, что это такое.
0: Это чемодан, и над чемоданом ключ.
11: Ну, доверимся вашему пониманию.
0: Да, ну потому что мне сейчас команда сообщила, это чемодан и ключ. Дальше.
11: Третье эмодзи, это какой-то культовый столб из Японии, связанный с их религией.
0: Подскажу, вы правильно идете, но это ворота. Это ворота. Видите, два столба и сверху перекрытие такое. Но да, по цвету, и поэтому окей.
11: Да, это ворота. Ну, третья – это жаба водоплавающая. То есть это что-то... Ну, в общем, водоплавающая жаба.
0: Нет, во-первых, третья... во-первых правильно. Я только хочу сказать... А есть разница между жабами и лягушками?
11: Да, конечно, лягушки мелкие, жабы крупные. Ну, значит, это лягушка, вы правы.
0: Нет, подождите, стоп. Я ни в коем случае не хотел сказать, там, я прав, нет. Я просто, чтобы все наши радиослушатели, кто, по крайней мере, получил эмодзи, понимали. Вообще здесь, конечно, извините меня за это слово, харя такая, что это точно жаба, а не лягушка, но мы должны понимать, вот нам сейчас подсказал Михаил, лягушки, они более мелкие, вот, а жабы, они более крупные такие. Так, идем дальше.
11: Идем дальше, это маска и трубка, это что-то связано с тем, что ушло под воду или уплыло под воду, ну или затонуло.
0: То хорошо.
11: Я считаю, что это... кораблю, если перенесем, то...
0: Нет,
11: это...
0: подождите, не переносите. Пока это маска и трубка для подводного плавания. Дальше я вам дам возможность объяснить. Так, дальше.
11: Дальше это взрыв.
0: Взрыв. Отлично. Дальше.
11: Ну, я его...
0: Подождите. Не рассказывайте. Взрыв. Дальше скажите, что еще? Два эмодзи осталось.
11: Дальше. Это белый флаг. Это флаг...
0: Окей, белый флаг. И восьмой эмодзи, заключительный, это?
11: Я не могу разглядеть. Это лицо какое-то.
0: Не-не-не-не-не-не. Так, я думаю, Михаил, сейчас я скажу, что это такое. И если вы захотите, то вы можете подумать еще, не давать ответ. Восьмой эмодзи – это плита, которая ставится на могиле. Или же памятник... какой-то. Ну, памятник, да. Поэтому, но если это... вы хотите подумать, Михаил, вы можете перезвонить. Нет?
11: Нет, под мою версию это подходит. Просто я водитель автобуса, и очки, которые для близкого зрения, у меня далеко где-то.
0: Миш, ничего страшного. Я вам сказал, вы можете сориентироваться, можете чуть пошлифовать ответ. Если вы хотите дать его сейчас, добро пожаловать. Итак, как же называется известный корабль, который мы загадали?
11: Крейсер
0: «Варяг». Крейсер «Варяг». Ну что ж, сейчас мне что-то показывают. Вторую линию отключить. Видите, как только вы сказали «Варяг», люди сразу бросают трубки и уходят. Вот. Итак, крейсер «Варяг». А вы о нем что-нибудь знаете, об этом крейсере?
11: Ну, общую информацию, которую знает любой человек, который закончил школу. Что была русско-японская война, что он попал в такую ситуацию, что или сдаваться, или затопить корабль, чтобы он не достался врагу. Решили затопить, японцы его подняли, по-моему. Вот такая информация.
0: Самое интересное в этой истории, что этот корабль был построен в США. В Филадельфии.
11: Я этого не знал.
0: И его передали потом военно-морскому флоту Российской империи. Крейсер «Варяг». Итак, вы хотели нам дать небольшое вступление по эмодзи. Как вы пришли к этому ответу? Будьте добры.
11: Сейчас я скажу.
0: У вас есть возможность там, да? Вы сейчас за рулем, нет?
11: Не-не, я остановился в стороне, у меня есть полчаса. Как я могу...
0: Не, ну я понял, пассажиры сидят, ждут, пока двери закрыты. Не. Отвечайте, пусть ждут.
11: Пассажиры будут...
0: Шучу. Так, пистолет.
11: Пистолет — это что-то связано с военным, значит, корабль военный.
0: Так.
11: Вторую эмодзи я не разглядел, я уже сказал. Третье — это что-то связано с Японией.
0: Окей.
11: Четвертое — жаба, лягушка, неважно кто. Это цвет хаки. Опять-таки, это военный корабль, покрашенный в такой зеленый цвет, я знаю. То, что он утонул, это указывает на это ласта маски, то есть ушел под воду. От чего ушел под воду? От взрыва. Почему ушел под воду? Потому что не хотел сдаваться в плен.
0: Это белый флаг, так.
11: А последнюю эмоцию я сказал, что я не разглядел.
0: Да. Должен сказать, что ход ваших мыслей прекрасен. Прекрасен. То есть, если бы я, например, был бы женщиной, я согласился бы еще на одно свидание с вами, Михаил. Потому что вы замечательно рассуждаете. Вы дали неправильный ответ. Мы не загадывали варяг. Вот. Но должен сказать, что своими размышлениями вы открыли путь огромному количеству людей к правильному ответу, к победе. Если вдруг вы что-то передумаете или если что, звоните, мы готовы принять следующую версию.
11: Ну, нет, ну, у меня, наверное, не будет. Я человек спонтанный, что пришло первое в голову.
0: То есть сказать, нет, говорю. Ну, на самом деле не спонтанно, вы очень четко все разложили, но оно не соответствует тому, что мы загадали, поэтому я должен, к сожалению, вас разочаровать, хотя мне хотелось сказать, что, Миш, вы выиграли. Увы, не сегодня. Не сегодня. Будьте аккуратны за рулем, пожалуйста. Спасибо за звонок.
11: Хорошего дня, спасибо.
0: До свидания. Так, что у нас... Вторая линия в обмороке, да? 0752-891. Мы загадали название известного корабля, 8 эмодзи, и вот только что Михаил их расшифровал, даже не расшифровал, а озвучил. Это пистолет, да, второй эмодзи — это чемодан и над ним ключ, далее ворота, далее голова жабы, маска и трубка для подводного плавания, взрыв, белый флаг и памятник, который ставится, например, допустим, на могиле или не обязательно на могиле. Что же это за корабль? Как он называется? Я вижу по глазам, что Дарья Достоевская знает.

0: Слушайте, ну сегодня самая позорная игра для радиослушателей, потому что 36 минут, и только Миша пытался отстоять честь наших радиослушателей и назвать корабль. Но я понимаю, что, увы, этот нокаут приводит вас, ребята, в угол, в красный угол, в синем Первое радио. Здравствуйте, Нико.
1: Добрый день, Влад.
0: Ну, Нико, ну что такое вот?
1: Ну, во-первых, вторая линия не в нокауте, не в шоке. Ее отключили, потому что у первой линии был тот же вариант ответа.
0: Потому что, когда мне сказали Нику на линии, я сказал, все, глушите моторы.
1: Глушите, да.
0: Рубите швартовы, Нико. Нико, скажите мне, будет момент, когда вы скажете, сегодня звонить не буду туда? Этим...
1: Были такие моменты? Я вам не звонил больше месяца.
0: Этим шарлатаном я на первое звонить не буду.
1: Нет, такого никогда нет.
0: Нико, скажите, вы на флоте служили?
1: Нет, я водителем служил в израильской боевой армии.
0: Почему? Вы никогда не хотели подняться на борт, например, в морской форме, допустим, в тельняшке, там, без козырки? В белой парадной форме? Нет?
1: Нет.
0: Хорошо, а когда вы последний... Нико, когда вы последний раз... Не последний, а крайний раз поднимались на палубу?
1: Ну, если маленькие кораблики...
0: Да, считается.
1: У нас прогулочные считаются.
0: Считается.
1: Года два назад.
0: А, окей. Вас не укачивает?
1: Не, у меня морской болезни не страдает.
0: Или как вы как в этом, в трое лодки не считается... В трое лодки, не считая собаки. Помните, там Джей, он сказал, что все там всех укачало, а капитан стоял на мостике, и он стоял вместе с ним. Итак, вас не укачивает. На палубу вы поднимались 2 года назад. В море вы разбираетесь, судя по всему, раз вы решили войти в битву с нашей командой. Итак, мы зашифровали название известного корабля, Нико. Хотите сразу назвать его или помолчим пока?
1: Я могу сразу назвать.
0: Давайте. Что-то я
1: как-то... Подводная лодка — это что же корабль, правильно?
0: Как? Еще раз.
1: Подводная лодка — это же тоже корабль?
0: Да, конечно.
1: Подводный.
0: Конечно. Даже не обсуждаем.
1: Ну вот, дрыф, памятник, маска, все это. Вот японские ворота не смог я это. Подводная лодка «Курск», которая за там. Из части из ее сделали памятник.
0: Вот. Так, я сразу скажу, Нико, я здесь шутить не буду, и тоже я скажу, что это неправильный ответ, это не Курск. Вот. Okay. Ну и мы бы, конечно, не стали бы загадывать корабль, который связан с такой страшной трагедией, с гибелью 118 человек на борту. Нет, Нико, спасибо. Спасибо за звонок. Мы идем дальше. Мы зашифровали название известного корабля. И, честно говоря, если вы уже хотя бы раз или, может быть, парочку раз сыграли с нашей командой, то, безусловно, вы бы прочувствовали направление мысли, которое мы закладываем, когда придумываем код. И это, между прочим, не стихия, это не паника в наших умах. Поэтому играйте с нами. 8 эмодзи, название известного корабля. И вот звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Таня.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Таня. Я должен вас спросить, вы имеете отношение к морскому или речному флоту?
2: Нет.
0: Нет? То есть вы никогда не были знакомы с боцманом каким-нибудь там?
2: Нет.
0: Хорошо. Хорошо, ладно. Я просто, знаете, думаю, вдруг человек подготовлен уже, идет все там. Итак, мы зашифровали название известного корабля, и теперь я спрошу вас. Голова этой жабы, которую вы видите, там зеленая, что вам подсказывает?
2: Именно голова жабы, я как-то не уверена.
0: Так.
2: Но все остальное я бы, как говорится, прикрутила бы к ответу правильному.
0: Ну, давайте так, прикрутите то, что вы считаете нужным. Я хочу вас послушать.
2: Хорошо. Маска для подводного плавания. Я считаю, можно назвать ответ, и потом...
0: Сделайте, как вы считаете нужным. Назовите ответ, а потом пройдите по нему.
2: Я считаю, что это корабль из кинофильма «Бриллиантовая рука», Михаил Светлов.
0: Михаил Светлов, какой интересный ход. Это практически конем на Е2. Ну, а теперь давайте расскажите мне.
2: Ну, белый флаг, это когда мальчик шел по косе, по воде.
0: Так.
2: Смотался белым флагом. Маска, это когда они ныряли, когда Миронов нырял и подвешивал ему рыбу на клюй, чтобы клевала. По поводу взрыва я не уверена, но по поводу последнего эмоции, следы, которые памятник, это, наверное, потому что уже практически всех актеров нет живых.
0: Ну, вы, должен сказать, очень романтичная радиослушательница у нас. Вы прям взяли какие-то эмоциональные моменты и вложили в эмодзи. Кстати, я должен сказать, что вот этот вот корабль, теплоход Михаил Светлов, на самом деле имел название «Магдалена». «Магдалена» был построен в Германии. Но потом, естественно, вы понимаете, по некоторым причинам его кое-кто узурпировал и назвал Михаил Светлов. Так, это неправильный ответ, Таня. Это не Михаил Светлов. Это, но все равно это очень красивый, такой, знаете, винтажный ответ. Спасибо за звонок.
2: Спасибо.
0: Ну вот, пожалуйста, вам. Три человека пытались, все остальные только вот тут... Некоторые умеют присылать вместо носков шарфы или еще кое-что, а после этого все, тишина. Раз тишина, значит реклама.
3: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madan & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
12: «Центркар Азур».
13: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов.

0: Седьмая линия. Здравствуйте. Здравствуйте, Ира.
1: Здравствуйте.
0: У меня к вам тоже вопрос. Вы на самую высокую палубу на какую поднимались по счету?
1: Не могу сказать.
0: Но... Хорошо. По трапу сбегаете легко?
1: Тоже нет, не очень. У меня есть немножко проблемы.
0: Подождите, хорошо, ладно. Тогда давайте перейдем непосредственно к эмодзи. У нас их 8, и мы зашифровали название известного корабля, а вы, скорее всего, название известных кораблей знаете, правда?
1: Ну, так, не очень много, но...
0: А многое не надо. Мне нужно только одно название от вас, и оно должно быть правильным, и тогда вы получите приз от компании RedMax TV. Это приставка и бесплатная подписка на 3 месяца. Итак, Ира, называйте, какой же это корабль?
1: Это летучий голландец или Уранг-Медан.
0: Подождите, а второе, что, как вы сказали?
1: Это второе название, которое было как официальным, Уранг-Медан. СС-Уранг-Медан.
0: О, простите меня за мою темноту и неосведомленность. Итак, летучий голландец. Скажите, а вы когда первый раз услышали о летучем голландце?
1: Я не помню, какой фильм. Для меня это корабль-призрак.
0: Да, я, например, в детстве, и всегда мне было страшно. Думаю, не дай бог, он где-то появится сейчас вот, и пойди пойми, где ты оказался. И даже когда я был на Карибском море, я думал, может быть, здесь хоть появится какой-нибудь летучий голландец. Но нет, не появился. Сегодня это не ваша игра, Ира. Это не летучий голландец. Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте.
0: Максим, вы служили на флоте?
2: На флоте нет.
0: А где вы служили? В каких войсках?
2: Пехота.
0: Скажите, а кроме Израиля, вы на каких, кроме Средиземного моря, правильно так сказать, на каких морях бывали?
2: Я был на Японском море, на Азовском море.
0: Ну что ж, очень большая такая география, скажите. Широкая.
2: На Черном море.
0: Черное море, Азовское море, теперь вот Средиземное, Мертвое море, Красное море, да, практически, ну, залив Акаба.
2: Да, Японское море на Дальнем Востоке.
0: То есть вы погуляли, я смотрю.
2: И вы...
0: Максим, теперь переходим непосредственно к названию известного корабля. Вы вообще историей когда-нибудь увлекались, Максим?
2: Ну, немножко.
0: Хорошо.
2: Не очень сильно, но... Летался.
0: Хорошо. Итак, Максим, ваш ответ. Что же это за название известного корабля?
2: Я думаю, что это корабль «Титаник».
0: «Титаник». Это, знаете, это из разряда ответов. Ответ пощечина команде Влада Зерлинского. Вот сейчас вы дали пощечину мне, двум продюсерам и еще трем человекам, которые придумывали. Ну, потому что, вот если бы, например, сейчас бы в темной комнате мы оказались, сказали, Максим, быстро, название корабля. Все 99% сказали, «Титаник». И вы появились с этим ответом. Вот мы могли бы задумать или зашифровать «Титаник», Макс, но вот честно.
2: Не знаю, я думаю, да.
0: Это фиаско, так, Макс. Фиаско. Мы не загадывали «Титаник». Мы даже бы... Мы как только сели загадывать, сразу моментально написали названия кораблей, которых мы даже не думаем рассматривать. И «Титаник» был на первом месте. Его все знают. А я вам, кстати... Окей. А я вам какую-то подсказку там дал, но вы на нее не обратили внимания, Максим. Так, на сегодня все. Спасибо, сыграли с вами. Спасибо, уважаемые. Так, у меня остается две минуты, но мне говорит Екатерина Вергунова, что есть человек, который готов дать ответ. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да.
0: Здравствуйте, Саша.
3: Это его бабушка. Мы не брали эмодзи, но мы думаем, что это корабль «Аврора», и мы не знаем. Можно ли нам ответить?
0: Во-первых, ответить можно. И Саше тоже. Подождите, а Саше сколько лет?
3: 10 почти.
0: Это тот Саша, который сейчас написал письмо на Первое радио?
3: Да.
0: А, я ему ответил, и пусть он прочтет его и напишет. После эфира мы обсудим ситуацию. Значит, вы считаете, что это «Аврора», да?
3: Да.
0: Неправильно, к сожалению.
3: Хорошо.
0: Я бы хотел, чтобы Саша выиграл, но, увы, это не «Аврора». Спасибо вам, Саша, и бабушка, имя которой я не знаю.
3: Большое спасибо.
0: До свидания. Да, мы перед эфиром получили письмо от Саши, ему 10 лет. Он написал книгу о своей семье и...

0: Мы попробуем чуть подробнее узнать, что это за книга, и вполне вероятно расскажем нашим радиослушателям. 16 часов 50 минут. Ираклий поет, сжав зубы, потому что у нас нет правильного ответа, и мы даже близко не приближающим. Только что нам дали ответ летучий голландец. Кто-то пишет сюда в WhatsApp те же самые ответы и вообще ответы. Зачем? Как говорила Анжелика, варум. Мы приближаемся к завершению игры. Далее в эфире шестая передача, которую вам представит Андрей Смирценко. В 20.00 программа «Фа-фа-ля-ля», где заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон представит вам песни, которые поют украинские артисты или артисты на украинском языке. На одном из самых красивых языков в мире. Вчера французский клуб футбольный ПСЖ праздновал победу в Лиге чемпионов. Как же они красиво представляли каждого футболиста на стадионе. Вай-вай-вай. Больше всего мне понравилось, когда Хвича Кварцхелия выходил, весь стадион скандировал. Диктор кричал «Хвича!», весь стадион, там было почти, не знаю, сколько там, 80 тысяч Кварцхелия. Ради этого, конечно, стоит и играть, и побеждать. Так, но речь сегодня не о футболе, а о море, и в первую очередь о кораблях. Мы загадали название известного корабля. И самое главное, что он так рядом с вами. Просто ленитесь даже подумать. Внимание, я спрашиваю продюсеров, мы завершаем игру? Екатерина Вергунова и Дарья Достоевская говорят, что они дают еще 60 секунд на звонок на 07-52-891, и после этого будет объявлен правильный ответ. А самое главное, мы ведь не ограничиваем вас. Хотите дать нам 3 названия? Дайте, но играйте, ищите, старайтесь. У вас же там Google под рукой, 5 тонн информации на секунду. Итак, мы зашифровали название известного корабля, и я еще раз повторюсь. Повторять. Я очень часто, кстати, когда говорю, много всего говорю, но потом специально пропускаю какую-то фишечку, которая, если вы внимательны, может вам подсказать кое-что. Да, Катя. Сорвался. Екатерина Горнова говорит, вот только сорвался. Ну, давайте искать его. Кто сейчас нам звонил? Перезвоните. Потому что вы, скорее всего, будете завершать цикл игры сегодняшней. У нас эмодзи сегодня пистолет. Значок, на котором изображен чемодан и ключ. Ворота. Морда жабы. Маска и трубка для подводного плавания. Взрыв. Белый флаг. И памятник могильный. Перезвонил. О, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Почему вы два раза говорите, Борис, это на радостях или что вы дозвонились?
1: Нет, просто я...
0: Но это
1: я
0: не...
1: знаю ответ.
0: Это не эхо, правильно? Два раза вы специально сказали. Вы знаете не ответ.
1: Эхо, я выключу радио.
0: Так, хорошо, я вас не буду долго мучить. Давайте мне ответ, потому что я все равно понимаю, сегодня никто даст
1: это
0: его...
1: Это корабль «Альталена».
0: «Альталена». Что это за корабль такой «Альталена»?
1: Это корабль... на котором привезли оружие в Израиль и привезли репатриантов в Израиль. Жаба – это Жаботинский. Альталена – это тоже имя Жаботинского. Вот.
0: Ну-ну. Теперь вот я хоть буду... То есть на этом корабле, вы говорите, привезли оружие репатриантов в Израиль?
1: Да, в Израиль привезли.
0: На Альталене?
1: На Альталене.
0: Ну, хоть
1: разбомбили, этот корабль разбомбили.
0: Хоть закончим мы сегодня благодаря вот вам израильской теме. И то приятно. Хотя, конечно, общая фиаско вот огромного количества людей, получивших заявки. Вы из какого города, кстати, Борис?
1: Я из Неаса.
0: А знаете что? Ладно, бог с Альталеной. Скажите мне, а вы историей вообще увлекаетесь? Или Израиль?
1: Нет, не увлекаюсь.
0: А откуда вы знаете про Альталену?
1: Про Альталену слышал, в Альталену есть еще другие корабли, которые привозили. Но я помню, что была такая Альталена.
0: Внимание, дамы и господа! Сейчас вы слышите голос победителя нашей игры.
1: Был корабль. Эксодус еще был.
0: Победитель нашей игры Борис. И это Альталена.
1: Ура!
0: Yes, yes, yes, yes. One, two, three. Боря, давайте быстренько пройдемся. Итак, пистолет. Да. На борту Альталены была большая партия оружия. Там уже коньяк достает. Прекратите пить, пока я тут читаю. Пистолет. На борту была большая партия оружия, купленная Эцелем. Чемодан с ключом. На борту было 940 репатриантов. Ворота. Это был бывший военный транспортный корабль, у которого раскрывались носу створки. Ворота у него открывались, и через нос выходили люди, и выезжала техника. Жаба. Корабль назвали псевдонимом Зева Жаботинского. Альталена, что в переводе с итальянского означает качели или качать. Маска с трубкой для подводного плавания. Правильно сказал Михаил в самом начале. Затопили. Корабль был снят с мели, отбуксирован и затоплен где-то 15 миль от берега нашей страны. Взрыв. Вы тоже правильно сказали. Вели обстрел корабля, дали команду 5 выстрелов, четвертым попали, и там начался пожар. Белый флаг. Капитан был готов поднять белый флаг. Менахем Бегин возражал. Радист держал Менахема Бегина. И капитан отдал приказ оставить корабль, а флаг был поднят. Ну а могильная плита на набережной Тель-Авива установлен памятник тем событиям, которые происходили тогда летом, в июне, кстати, 1948-го. Борис, вы прекрасны, да? Вы молодец.
1: Я всегда молодец. В прошлый раз моя жена угадала ответ, но мы не звонили. А вы это разрешили позвонить.
0: Вы просто нас разложили. Молодец. Я вас поздравляю. Вам сейчас не надо класть трубку. Вам расскажут, как вы получаете приз, подписку на 3 месяца на RedMax и приставку. И играйте с нами, пожалуйста, и в следующий раз.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Ну что? Борис успел, как говорят, с подметки моментально сорвать сливочки такие. Ребят, спасибо за игру. Будьте активны в следующий раз. Передаю студию Андрею Смертенко. Вернусь завтра.
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
4: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
5: Carrefour.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
9: Ля-кок.
10: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
9: Ля-кок.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
14: Шеф Абухари.
13: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Кассе «Шоумен».
16: «Оболонь».
13: без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
8: В США проходит четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Госдепартаменте США начался четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне. По данным ливанского телеканала «Аль-Маэдин», ливанская делегация добивается всеобъемлющего прекращения огня, полагая, что шансы на его достижение выросли после вчерашних событий. На повестке также вывод израильских войск, освобождение заключенных, восстановление Ливана и возвращение вынужденных переселенцев в их дома. Ранее сегодня Ливан сообщил о достижении договоренностей о частичном прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. По сути, отмечает агентство Рейтер, речь идет об ограниченной деэскалации, так как удары продолжаются. Роман Гофман вступил в должность главы службы внешней разведки Моссад. В штабе службы состоялась официальная церемония при участии многочисленных приглашенных. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил в ходе церемонии: «Вы приносили неоценимую пользу, будучи моим военным секретарем. Вы говорите немного, но всегда очень точно». Глава правительства также подчеркнул, что до тех пор, пока мы здесь, у Ирана и его соседей не будет ядерного оружия. Роман Гофман, в свою очередь, заявил, что вступает в должность с надлежащей скромностью и в то же время с осознанием миссии. Силы безопасности Израиля предотвратили попытку контрабанды сотен упаковок табака, спрятанных в партии инвалидных колясок, предназначенные для доставки в сектор Газа. По данным координатора действий Израиля правительства на территориях, табак был обнаружен в ходе проверки, проводимой для всех товаров, доставляемых в сектор. Правила проверки в последнее время были ужесточены в связи с участившимися попытками контрабанды. Координатор действий правительства на территории генерал-майор Йорам Аливи дал указание начать расследование. 14 человек, в том числе заместитель мэра Наарии, задержаны по подозрению в даче и получении взяток, обмане доверия, налоговых преступлениях и отмывании капитала. Об этом сообщило сегодня национальное подразделение ЛАВ-433 по борьбе с экономическими преступлениями. В ходе операции был наложен арест на автомобили премиум-класса, яхту и объекты недвижимости стоимостью в миллионы шекелей. Собранные следователями данные указывают на глубокое и продолжительное вторжение криминальных элементов в процесс принятия решений властями Наарии, а также на противозаконную связь между высокопоставленными чиновниками мэрии и преступным миром. В муниципалитете Наарии подтвердили, что расследование, перешедшее в открытую стадию, затрагивает городские власти. По словам источников в муниципалитете, арестованный вице-мэр занимал высокое положение в мэрии на протяжении десятков лет. Мэры менялись, но никто из них не мог сдвинуть его с места, отметил один из источников. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 18-29, в Хайфе 18-25, в Бершеве 17-35, в Эйлате 24-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Андрей Смертенко.
13: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Вау, вау, вау, ра-ра-ра-ра, гага, Леди Гага порычала, спела. Невероятно классная певица с мощным голосом. Я всегда восхищался ее выступлениями вживую, просто-напросто. А вспомните в начале карьеры, какие экстравагантные наряды она надевала. Что на красную дорожку, что в своих клипах. Это что-то просто взрывающее воображение было. Ну и, конечно же, в последние годы вообще уже, что называется, перепрофилировалась в актрису в Голливуде, что не фильм, так вот где-то она уже рядышком. В общем, будем следить дальше за ее творчеством. Личность очень яркая, наверняка порадует нас еще какими-то хитами в будущем. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, я приветствую вас на волне 89.1 FM. Если кто не знает, это первое радио, мы вещаем здесь, в Израиле. Шестая передача именно сейчас стартует. В общем, как и всегда, по расписанию. И сегодня вместо Алины Дарк буду с вами я, Андрей Смертенко. Эти три эфирных часа сопровождать вас по дороге домой с вашей работы. Надеюсь, вы уже все, ну, во всяком случае, большинство освободились. Если еще нет, то скоро уже будете ехать домой. И ваши натруженные плечи уже дадут, так сказать, слабину и немного почувствуют расслабление. Ну, а те, кто сейчас стоит в пробке, друзья, не унывайте, когда-нибудь она закончится. Я надеюсь, вы как можно быстрее доедете домой. Главное, чтобы это было безопасно. Самый лучший водитель на дороге – это предсказуемый водитель, от которого знаешь, что он может сделать. Поэтому включайте поворотники, не забывайте смотреть по зеркалам. Ну, а я для вас в это время буду ставить огромное количество классных композиций, чтобы ваше настроение было на максимально хорошем уровне.
2: Шестая передача.

0: шестая передача.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. Была только что Кристина Орбакайте с композицией «Планета». Мы летим в одном направлении. И, кстати, да, между прочим, вот если вот вы вдруг не задумывались об этом, то мы с вами вот в нашей всей Солнечной системе по огромной Вселенной несемся вот просто как пуля все время вперед. То есть мы не стоим на месте и крутимся вокруг Солнца. Мы все вместе летим, и получается вот как пуля летит, она вращается, и вот-вот по вот такой спирали, получается, мы все несемся дальше-дальше по нашей Вселенной. Но этого, конечно же, мы не чувствуем, потому что мы настолько маленькие, а наша Земля, планета Земля, относительно к нам настолько большая, что благодаря ее притяжению мы вообще этого не осознаем и не понимаем. Ну, дорогие друзья, дальше послушаем композицию «Just One Last Time». Всего лишь один последний раз. Дэвид Гетта сейчас будет для вас. Вот уже звучит эта композиция. Он просто вытолкнул меня.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
1: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur.
1: 03-558-5458.
2: Ля Кок.
3: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
2: Ля Кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: В кассе «Шоумен».
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Ля Кок.
3: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
2: Ля Кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
10: Шестая передача на Первом радио.

0: передача.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. Время в Израиле 17 часов 26 минут. Вы на шестой передаче. Ну, во всяком случае, это программа так называется. Я надеюсь, вы не на дороге находитесь на шестой передаче, потому что все-таки скоростной режим, все дела, штрафы. Ну, а самое главное, ну, все-таки безопасность ваша и окружающих. Поэтому шестая передача. Давайте-ка оставим ее только для первого радио. Друзья, с вами Андрей Смертенко. Продолжаем двигаться по нашим музыкальным дорожкам. И знаете, я вот подумал, решил вспомнить несколько композиций, знаете, где-то так 2010-х годов. Треки, которые, вот знаете, вот практически может узнать и угадать каждый. Если не название, то кто поет. Если даже не угадает, кто поет и название песни, то точно сможет подпеть. И знаете, я вот подобрал три таких варианта. И вот давайте-ка послушаем, например, что же там есть.

Совершенно верно. Move Like Jagger, Maroon 5. Вышла композиция в далеком 2011 году. Многие узнают ее в начале трека по ее невероятно узнаваемому свисту. Но что же у нас есть дальше еще интересненького?

Если вы сказали «Rolling in the Deep», совершенно верно, Адель с невероятной композицией «Rolling in the Deep» просто стреляет в само сердце своим пронзительным и невероятным вокалом. В 2010 году вышла эта песня и просто взорвала огромное количество чартов. Ну и на третьем месте, а по совместительству именно третью композицию я для вас поставлю, в общем-то, чтобы она звучала, самая счастливая песня. Ну, давайте-ка. Я надеюсь, вы ее узнали. Это Фаррелл Уильямс, композиция «Happy», самая счастливая песня, которая была в мультфильме «Гадкий я». Просто песня «Взрыв дофамина».

Анжелика Варум и композиция «Зимняя вишня» только что прозвучала, причем вы обратили внимание, в какой обработке, прям такой настоящий клаб-дэнс, просто так настолько качает, что прям аж не знаю, прям в ритм так входишь. Но давайте-ка немножечко притормозим, сбавим чуть-чуть темп, потому что все-таки музыкальное радио, представьте себе, это должно быть как американские горки. То есть восторгаться, в ритм танцевать, веселиться. Но у нас же есть еще и более лиричная композиция, более медленная, поэтому нужно иногда немножечко успокаиваться, выдохнуть, чтобы, конечно же, с новым толчком идти дальше и веселиться. Но вот эти вот песни, которые лирично, они все-таки трогают немножечко другие струны нашего сердца и нашей души. Mr. Right, именно так называется композиция, которая сейчас прозвучит. В общем-то, она как бы с английского переводится как Mr. Right, вы понимаете. Но еще тут есть такая фишка, что в английском, если вы знаете, понимаете английский, есть еще слово right как прав. То есть вы, ты прав, you are right. Вот, но тут можно сделать такую игру слов. You always right, you Mr. Right. То есть ты всегда прав, ты просто человек правота, а не Mr. Right. Ну, в общем, такие вот интересные игры слов можно даже выдумать на английском языке.

0: Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
8: Carrefour.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. «Шеф Абухари». Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. «Шеф Абухари». Главный по вкусу.
10: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мани» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий
14: в соответствии с условиями мероприятия.
4: Жаркое лето в «Центр Кар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур» 03-558-5458.
3: Реклама.
1: Шестая передача на Первом радио.

Друзья, продолжаем двигаться на шестой передаче. С вами я, Андрей Смертенко. Напомню, время в Израиле 17 часов 48 минут. Это так, чтобы если вы вдруг едете за рулем, чтобы вы ни на что не отвлекались, ни на часы, ни на... Главное, вообще телефон не трогайте руками. Вот просто, вот я... Вот вы меня извините, у меня просто... Я не могу сказать, что прям ярая, но очень такая большая неприязнь к людям, которые в телефоне едут за рулем. Вот это просто, я очень часто наблюдаю такую кошмарную ситуацию на дорогах, когда едет человек за рулем, и в руке у него телефон не где-то там прикреплен на подставочке, он просто держит его в руке и что-то печатает и смотрит вниз в телефон, а не на дорогу. А я-то просто еду на мотоцикле. И для меня это вообще смертеподобно, такие люди. И очень разочаровывают, конечно же, такие ребята. Ну, надеюсь, все-таки как-то культура вождения в нашей стране будет улучшаться, и ситуация на дорогах с этим тоже будет улучшаться, будет меньше людей, которые будут вот так вот безответственно себя вести. Потому что самое главное, это, конечно же, безопасность. Друзья, ну, безопасность превыше всего. Ну, окей, не успеешь ты там, приедешь на минуту, на две минутки позже, но ты приедешь, а не останешься где-то на дороге. Это самое главное. Поэтому, если вы едете за рулем, друзья, я невероятно умоляю вас, смотрите всегда по зеркалам и включайте, не забывайте поворотники, и не трогайте телефон. Вот хотите потрогать телефон, остановитесь где-то, только потом. Ну, в общем, чего я тут начал поясничать, умничать? Все-таки мое дело не наставление вам рассказывать, а о композиции рассказать, которая прозвучит следующее. Следующий трек называется «How I feel». Я думаю, что-то вам может быть знакомо. How I feel, feel, оп, вот есть где-то связь с feeling good, потому что в нем была вот такая вот строчечка «You know how I feel». Если вы помните композицию «Feeling Good», ее пели огромное количество исполнителей. Нина Симон в своей джазовой, это самая, наверное, одна из известных композиций с Ниной Симон в джазовой такой, в джазовой версии «Feeling Good». Конечно же, много других исполнителей ее пели, например,

из современных ребят это Майкл Бубле. Ну а прямо сейчас вот у нас How I Feel, это Фло Рида. В общем, эта композиция, вот как она переросла из вот того джазового сэмпла, вот точнее из джазовой композиции, вот в сэмпл, скажем так, в рэп тире, не знаю, дэнсинг какой-то, клаб-дэнс, вот что-то вот такое вот. Ну, видите, вот такая вот прям эволюция, что называется, мелодии. Хотя, тем не менее, это даже не песня Нины Симон. Эта композиция была еще намного раньше. Дело все в том, что мало кто знает, что эта композиция была написана в 1964 году для британского бродвейского мюзикла под названием «Рев гримасы, запах толпы». Ну и только уже через год, по-моему, в 65-м Нина Симон уже записала в своей вариации вот этот знаменитый сэмпл. Ну, вы уже понимаете, что это все-таки How I Feel, то, что я говорил, композиция от Фло Рида.

Друзья, сейчас время 17 часов 55 минут. Это означает, что уже, в общем-то, так первая часть шестой передачи прошла. Первая из трех. Так что сейчас завершающая композиция. Небольшой рекламный блок. И Светлана Карабут выйдет для вас с актуальными новостями этого часа.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Мантис.
5: Мантис.
4: Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Минеральная вода из Карловых Вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
9: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: Центркар Азур.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Пожар возле поселка Ицхар. Подозрение на поджог. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Возле поселка Ицхар в Самарии произошло возгорание сухой травы и кустарника. По информации 14-го телеканала, пожарная служба обнаружила 3 очага возгорания со стороны деревни Амадама. Тушение огня затрудняют сильные порывы ветра, которые гонят огонь в сторону Ицхара. При этом новостная служба КАН сообщает, что очаги возгорания находятся ближе к деревне Мадама, в которой огонь перекинулся на жилой дом. Жители деревни также опубликовали видео, на котором запечатлены израильтяне, бросающие камни в то время, когда израильские военные эвакуируют жильцов загоревшегося дома. В тушении огня вместе с пожарными участвуют добровольцы и сотрудники службы безопасности регионального совета Самарии. Канцелярия премьера обратилась в службу общей безопасности с требованием провести немедленное расследование инцидента, в ходе которого существовала реальная угроза для жизни Сары Нетаньяу. Издание «Исраэль Айом» пишет, что инцидент произошел днем ранее в центре Иерусалима в результате серьезного сбоя в системе охраны. Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются. Иранское информационное агентство «Фарс», связанное с тегеранским режимом, сообщило, что в настоящее время нет обмена сообщениями с Вашингтоном. Согласно сообщению, осведомленный источник заявил, что опосредованный обмен сообщениями между Ираном и США прекращен, по крайней мере, на несколько дней. Хотя президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал 1 июня, что переговоры с Ираном продвигаются высокими темпами. Мировой суд Петах-Тиквы продлил на 10 дней срок содержания под стражей 3 главных подозреваемых в рамках дела о контроле преступных элементов над деятельностью муниципалитета Наарии во время войны. В рамках дела были арестованы 14 человек, включая заместителя мэра. Все они задержаны по подозрению в даче и получении взяток, обмане доверия, налоговых преступлениях и отмывании капитала. В ходе операции был наложен арест на автомобили премиум-класса, яхту и объекты недвижимости стоимостью в 1 000 000 шекелей. Руководители конференции президентов крупнейших еврейских организаций США встретились в Каире с президентом Египта Абдель-Фатахом Ассиси, чтобы обсудить отношения между странами и вопросы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Согласно заявлению канцелярии Ассиси, встреча состоялась на фоне продолжающихся дипломатических усилий Египта по посредничеству в региональных вопросах. Делегация прибыла в Каир в условиях серьезной напряженности в отношениях Египта с Израилем и Соединенными Штатами. Ассиси отказывается встречаться с премьером Бениамином Нетаньяху или участвовать в совместном саммите с президентом США Дональдом Трампом. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 18-29, в Хайфе 18-25, в Бершеве 17-35, в Эйлате 24-39 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
3: Шестая передача на Первом радио.

Двигаемся дальше, дорогие друзья, вместе с шестой передачей. Время в Израиле 18 часов 7 минут. Ваши радиоприемники настроены на волну 89.1 FM. Если кто не знает, это первое радио. Я приветствую всех вас, дорогие радиослушатели. Все, кто сейчас, да неважно, где вы находитесь, на юге, на севере, в центре, нас слышно практически везде. Я надеюсь, что если вы едете сейчас с работы домой, то ваша дорога максимально легкая, с ветерком, с позитивом и, конечно же, с хорошим настроением. Ну, а если вы где-нибудь застряли в пробке, ну, бывает, да, это неприятная штука, стоять, вот это вот тянуться, газ-тормоз, это в лучшем случае, в худшем вообще никуда не двигаться и слышать только вокруг сигналы и звук автомобилей, ну и разве что некоторые мотоциклисты могут проезжать. Вот, конечно же, это неприятная штука, но я надеюсь, что она все-таки рано или поздно-то она закончится, ну, я надеюсь, что все-таки как можно раньше для вас это все прекратится, и вы поедете уже с ветерком и с хорошим настроением. Но чтобы ваше настроение не понижалось до определенного уровня стоя в пробке, вот для вас огромное количество композиций я подготовил. Так что давайте-ка будем продолжать и наслаждаться хорошим вечером замечательного сегодняшнего, не знаю, дня. Как это вот так? Вот как это так можно? Хорошим вечером замечательного сегодняшнего дня. Вот интересно выдал.

0: Шестая передача на Первом радио.
1: Двигаемся дальше на шестой передаче. И, кстати, следующая композиция в какой-то степени можно ее связать с шестой передачей. Я имею в виду не с программы, а с непосредственно вот той самой шестой передачей, которая есть в автомобиле на механической, в общем-то, КПП. Дело все в том, что следующая композиция от мной любимого исполнителя Робби Уильямса. Невероятный исполнитель, просто я кайфую практически от каждой его песни. И трек, который я поставлю, называется Supreme. Он вышел в 2000-х годах, по-моему, как раз-таки ровно в 2000 году. И чем же, вы спросите, он связан с, вот, с шестой передачей? Дело все в том, что клип... Робби Уильямс снял клип как такую гоночную хронику 60-х годов, очень грамотно и классно вплетая кадры с самим Робби Уильямсом в настоящую историческую хронику, где есть пилот Формулы-1 Джеки Стюарт. Вот, и там очень круто это все сделано, очень прям, вот не отличишь, ну вот очень хорошо, ну вот невероятно. То есть где-то идет настоящая хроника, где-то, естественно, снятый сам клип непосредственно с самим Робби Уильямсом, и все это очень хорошо смонтировано и очень круто смотрится. И напомню, это был 2000 год, это не сейчас, сейчас никого этим не удивишь вообще. Сейчас настолько графика продвинута, что практически невозможно отличить графику от настоящей фотографии или видео. Ну, а тем более, что уж говорить про искусственный интеллект, как он продвинулся вообще в своем развитии буквально за 5-10 лет. Это что-то с чем-то. Но, тем не менее, возвращаясь к композиции, песня Supreme, она еще, конечно же, известна вот этим вот струнной вот такой вот мелодией летающей, которую Робби Уильямс взял из другой композиции, не менее знаменитой исполнительницы Глории Гейнер и песни «I Will Survive» в частности. Ну и, конечно же, он ее так очень грамотно вплел, и это даже не звучит как кавер вообще. Ну, это прям такая хорошая самобытная песня с, во-первых, очень классным клипом, ну и, естественно, само звучание — это просто высший пилотаж. Робби Уильямс, композиция «Supreme» на Первом радио.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Шоумен.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
5: Carrefour.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
6: Center Car Азур.
7: 03-558-5458.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Лякок.
9: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
8: Лякок.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
12: Первое радио и шеф Абухари представляют.
13: Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса».
14: С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио.
13: 054-20-70-800.
14: Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари».
13: Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15.
14: Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
15: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
16: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача на Первом радио.
1: Продолжаем двигаться на шестой передаче в сторону нашего дома, ну или же в любом случае какого-нибудь пункта назначения. Неважно, куда бы вы сейчас ни направлялись, главное это делать с хорошим настроением и музыкой. Как в радиоприемнике, так, конечно же, и в душе. Ну, конечно же, если вы еще где-то, например, стоите в пробке или в тянучке, ну, друзья, да, бывает, но все равно это когда-нибудь закончится неподобство, и вы оттуда вырветесь и будете ехать с ветерком, и настроение ваше точно улучшится. Друзья, те, кто находится сейчас, например, на 20-й трассе в районе Тель-Авива, я прям с вами держу за вас кулачки. Я понимаю, тяжело, но все-таки некуда деваться, и, в общем-то, проедете, все у вас будет хорошо. Я вот посмотрел, что в одну сторону, что в другую сторону, в принципе, там довольно тяжелая ситуация. На четвертой трассе так я глянул, плюс-минус в районе так Хулона, я просто не знаю, как называются эти все перекрестки, я не новостной обозреватель там или еще что-то, я просто открыл карту так чисто посмотреть, вдруг кто меня слышит в этом месте. Вот на четвертой трассе я вижу, есть немножечко тянучки в районе Хулона, ну и в районе Бнейбрака тоже. Ну, а так, вроде плюс-минус, не так, чтобы настолько все плохо. Конечно, есть еще какие-то пробки внутри городов и прочих, и других каких-то мест, но я так в общих чертах глянул, ну, вроде бы, как не так, чтобы уж и прям настолько сильно. Вот вспомните, когда бывают какие-то праздники, вот, допустим, здесь, в Ришон-ле-Ционе, недалеко от радио, вообще не уедешь. Бывают настолько вот какие-то праздники, люди рвутся на всякие там магазины, какие-то торговые центры, просто не проехать, не выехать, такое бывает иногда. Да, ну, это, конечно, только по праздникам. Поэтому, если вы вдруг едете с ветерком, вы уже проехали пробку, хотя даже если вы в ней стоите, все равно следующая композиция вам подойдет, потому что она подходит всем. Песня Counting Stars от One Republic хорошо прям зайдет сейчас в эфир. Невероятный популярный радиохит. Начинается очень так мягко акустической гитары, прям такая хорошая вещь, но очень быстро разгоняется в мощный качающий трек.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашима 9.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. «Шеф Абухари». Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: «Мантис». «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Реклама.
1: Шестая передача на Первом радио.

Продолжается шестая передача, и, как вы уже поняли, делаем дальше на том же, так сказать, эмоциональном состоянии, в том же ритме Red Hot Chili Peppers с композицией Other Side.

0: Друзья, второй час программы, шестая передача подходит к своему завершению, потому что время в Израиле уже 18:55, и мне останется поставить, так сказать, финальный на этот момент трек, после чего будет небольшой рекламный блок и Светлана Карабут с новыми новостями, с актуальными новостями этого часа выйдет в эфир для вас специально. Так что не переключайтесь, мы продолжаем.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
12: Жаркое лето в Центркар.
13: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
12: Центркар Азур.
13: 03-558-5458.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Командование тыла смягчило ограничения для жителей Севера. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла сняло ряд ограничений для жителей северных районов Израиля. Новые инструкции будут действовать до вечера 7 июня. В населенных пунктах Мирон, Ораганус, Бар-Йохай, Сафсуфа, Есота-Маала, Касра-Самия, Бейджан, Изде-Элейзер введен режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 100 человек, в закрытых помещениях до 400 человек. Разрешена работа пляжей. В Верхней Галилее, на севере Голландских высот, а также в Кацрине и Кедмат-Цви отменены все ограничения. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил сегодня на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам, что Иран согласился вести переговоры по отдельным аспектам своей ядерной программы, которые ранее категорически отказывался обсуждать. Вместе с тем Рубио предупредил, что это не гарантирует заключение соглашения об окончании американо-израильской войны против Ирана. Рубио также сказал, что открытие Ормузского пролива является первым и обязательным условием любых переговоров с Тегераном. Иран должен четко объявить об открытии Ормузского пролива, сказал Рубио, добавив, что снятие санкций в обмен на это не предусмотрено, так как любые послабления должны быть обусловлены конкретными шагами иранской стороны. Цель ликвидировал в секторе Газа Юсефа Аяша Авада Рамадана, заместителя командира формирования Нухбы, захватившего 7 октября 4 заложников – Хирша Гольдберг-Полина, Элию Коэна, Ора Леви и Алона Оэля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, уточнив, что террорист был уничтожен 1 июня в центральной части сектора. Опубликовано имя вице-мэра, задержанного сегодня утром по делу о коррупции в одном из муниципалитетов на севере Израиля. Это Дмитрий Эпштейн, вице-мэр Наарии. По информации сайта Mako, срок его задержания продлен на 9 дней. Вместе с ним задержано еще 13 человек. Полиция сообщила, что обыски прошли примерно по 20 адресам. Были изъяты автомобили класса люкс, яхты и объекты недвижимости на миллионы шекелей. Расследование велось в скрытом режиме более года. Подозреваемым инкриминируются коррупционные преступления, взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, а также подтасовка тендеров, отмывание капитала и налоговые преступления. По версии следствия, криминальные структуры систематически проникали в механизмы принятия решений в муниципалитете, устанавливая незаконные связи с высокопоставленными чиновниками. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 18-29. В Хайфе 18-25. В Бершеве 17-35. В Эйлате 24-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Продолжается шестая передача. С вами я, Андрей Смертенко. Тут дело в том, что Дмитрий Гершинзон уже готов ворваться в эфир, но нужно его немножечко так приостановить, потому что у меня еще есть целый час эфирного времени, так что будем немножечко, так сказать, завершать то, что мы начали пару часов назад, ну а украинская музыка будет чуть-чуть попозже. Тем не менее, дорогие друзья, шестая передача все еще с вами. Вы находитесь на волне 89.1 FM, это первое радио. Звучим мы практически по всей стране, от севера до юга. Ну, есть, конечно, места, где, может быть, мы не добиваем, но, тем не менее, нас можно услышать практически везде, не переключая радиостанцию на какую-либо другую волну. С вами я, Андрей Смертенко, если вдруг я не представился, продолжаю направлять вас, конечно же, не как ваш навигатор, там, Waze, или каким вы навигатором пользуетесь, не по дороге направлять, а направлять вас в музыкальном плане посредством огромного количества композиций, которые у меня для вас есть. И вот песня под названием «Как быть», она следующая, а исполняет ее только Земфира.

0: Реклама.
1: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
5: Лякок Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
6: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Только в Center Car. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
0: Реклама.
8: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача на Первом радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья, на шестой передаче. Время в Израиле 19 часов 25 минут. Время хоть и подходит к завершению, но у нас все еще его предостаточно, чтобы послушать несколько классных песен, треков. Если что, кто не знает, с вами я, Андрей Смертенко. И знаете, я вот недавно ходил так по магазинам электроники. Ну, мне иногда нравится такое дело, знаете, там присматриваться к новым телефонам, хотя знаю, что не будешь его покупать. Присматриваться к каким-то таким другим гаджетам, хотя тоже не планируешь их покупать. Ну, просто посмотреть. И вот наткнулся я на виниловый проигрыватель. Слушайте, я так загорелся им. Я подумал, блин, вот классно бы слушать музыку на пластинках. А потом мне как раз сказали, какое количество еще необходимо купить к этому виниловому проигрывателю, чтобы был по-настоящему классный звук. Это с ума сойти. Это нужен усилитель. Во-первых, проигрыватель должен быть хороший, с хорошей головкой и иглой, чтобы не царапать сам винил. Плюс еще усилитель нужен, плюс еще хорошие колонки. И все равно этого будет недостаточно, потому что нужно будет еще покупать специальные иголки для... Ну, иглы для проигрывателя. Плюс еще как-то специальным образом хранить и обслуживать вот эти вот виниловые пластинки. Это тоже огромный прям труд. В общем, это все нужно знать. Я понял, что нет, это не для меня. Я включу себе на телефоне. Но, тем не менее, насколько же круто вообще оно вот выглядит, когда, вот, не знаю, приходит к тебе гость, у тебя виниловый проигрыватель. Ну, это прям кайф. Ну, конечно же, опять-таки, это, знаете, это чисто ради понтов. Но, тем не менее, вдруг если у вас дома виниловый проигрыватель, и вдруг если у вас есть виниловая пластинка альбома джаз группы Queen, вы посмотрите, у вас должна быть там сторона А, сторона Б, то на стороне А, в общем-то, которую назвали Fat Bottom Girls, это, в общем, сингл этой стороны, на этой стороне есть невероятно классный трек, который вышел в 78 году, собственно, как и весь этот альбом. Невероятно классный трек под названием Bicycle Race. Вот отличительная его черта, дело все в том, то, что клип снимали, в общем-то, без участия группы. Если кто помнит, кто знает, там на стадионе девушки приятной внешности садились на велосипеды и катались по стадиону таким пилотоном прекрасным. Но была одна отличительная черта. Девушки были практически в неглиже. Только кепочки да кеды. Вот и все. Вот так вот. И в принципе на вот некоторых картинках, а тем более на вот Bicycle Race, на картинке есть некоторые альбомы именно с вот... вот этой вот композицией, именно даже с этой же картинкой. Вот отличительная черта. Вот девушка, так сказать, на велосипеде, в кепочке, да, в кедах и больше ничего. Но потом ее эту фотографию зацензурили, пририсовав ей хотя бы минимально бикини. Ну, то есть нижнюю часть бикини, без верха. Но эту девушку мы видим только сзади. То есть ничего не видно, ну, так сказать, со спины. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот есть интересная штука, но композиция сама по себе, это вообще что-то выдающееся. Насколько я помню, этот трек был записан, по-моему, во Франции. Как раз-таки они там записывали... Они там записывали из-за высоких налогов в Британии, они решили записать альбом во Франции, чтобы меньше налогов было. И вот Фредди Меркьюри тогда как проходил Тур де Франс, и вот когда Тур де Франс его, так сказать, вдохновил на вот эту самую песню «Bicycle Race».

Шестая передача на Первом радио. Да-да.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madan & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Ля Кок. Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
4: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Center Car Azur.
2: Реклама.
1: Шестая передача.
9: Двигаемся дальше вместе с шестой передачей. Сейчас, как вы уже могли понять, по вот этому невероятно жесткому, но приятному сэмплу Supermassive Black Hole. Именно так называется трек, и исполняет ее группа Muse.

Вместе с шестой передачей. У микрофона я, Андрей Смертенко. У нас тут, несмотря на то, что осталось буквально 10 минут эфирного времени, ну там плюс-минус, я уже не вдаюсь в эти подробности, буквально несколько песен, все равно у нас есть что послушать. Вот, например, прямо сейчас Legendary Lovers. Именно так называется композиция, которую будет для вас исполнять Кэти Перри. Почему? Потому что это ее песня.

Ну что ж, друзья, вот и подошла к завершению на сегодня шестая передача. Потихонечку, постепенно мы переключились с шестой на первую, притормозили, аккуратненько заехали в гараж и припарковались. Друзья, с вами был я, Андрей Смертенко. Это были невероятные три эфирных часа. Ну а далее, далее вас ждет небольшой рекламный блок, после чего Светлана Карабут выйдет с финальными на сегодня новостями итоговыми. Ну а потом продолжит эфир Дмитрий Гершензон с программой «Фа-фа-ля-ля», авторская программа с украинскими композициями на украинской мове. Всем пока-пока, друзья. Всех обнял, приподнял. Услышимся.

0: «Едем домой» на шестой передаче.
1: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Карфур расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежие куриные окорочка 3 килограмма всего за 40 шекелей, свежее куриное филе 2 килограмма за 50 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы 3,90 за килограмм, персики 9,90 за килограмм, дыня 4,90 шекелей за килограмм. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
7: Carrefour.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Минеральная вода из карловых вар. Рекордно много магния. Минимум натрия. Магнезия. Ваше здоровье из Чехии. Скоро в Израиле.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
13: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центр Кар Азур.
13: Дерех Ашива 9.
2: Реклама. Первое радио. Новости.
14: Командование тыла смягчило ограничения для жителей Севера. Роман Гофман вступил в должность главы Моссада. По делу о коррупции задержан вице-мэр Нарии Дмитрий Эпштейн. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тылом сняло ряд ограничений для жителей северных районов Израиля. Новые инструкции будут действовать до вечера 7 июня. В населенных пунктах Мирон, Ора-Ганус, Бар-Юхай, Сафсуфа, Есота-Маала, Касра-Самия, Бейджан, Изде-Элиэзер введен режим частичной активности. Проведение занятий разрешено в зданиях или помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Это же требование распространяется на рабочие места. Разрешена работа пляжей. В Верхней Галилее, на севере Голландских высот, а также в Кацрине и Кедмат-Цви отменены все ограничения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существует возможность, что Иран согласился обсудить аспекты своей ядерной программы, от рассмотрения которых прежде отказывался. Вместе с тем Рубио предупредил, что это не гарантирует заключение соглашения об окончании американо-израильской войны против Ирана. Рубио также сказал, что открытие Ормузского пролива является первым и обязательным условием любых переговоров с Тегераном. Тем временем в Тегеране продолжают отрицать сам факт переговоров и утверждают, обмен посланиями США прерван как минимум на несколько дней. Роман Гофман вступил в должность главы службы внешней разведки Моссад. В штабе службы состоялась официальная церемония при участии многочисленных приглашенных. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу заявил в ходе церемонии: «Вы приносили неоценимую пользу, будучи моим военным секретарем. Вы говорите немного, но всегда очень точно. Вам идет очень костюм и галстук», — добавил премьер. Глава правительства также подчеркнул, что до тех пор, пока мы здесь, у Ирана и его соседей не будет ядерного оружия. Роман Гофман, в свою очередь, заявил, что вступает в должность с надлежащей скромностью и в то же время с осознанием миссии. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла сняло ряд ограничений для жителей северных районов Израиля. Новые инструкции будут действовать до вечера 7 июня. Опубликованное имя вице-мэра, задержанного сегодня утром по делу о коррупции в одном из муниципалитетов на севере Израиля. Это Дмитрий Эпштейн, вице-мэр Наарии. По информации сайта МАКа, срок его задержания продлен на 9 дней. Вместе с ним задержаны еще 13 человек. Полиция сообщила, что обыски прошли примерно по 20 адресам. Были изъяты автомобили класса люкс, яхта и объекты недвижимости на миллионы шекелей. Расследование велось в скрытом режиме более года. Подозреваемым инкриминируются коррупционные преступления, взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, а также подтасовка тендеров, отмывание капитала и налоговые преступления. По версии следствия, криминальные структуры систематически проникали в механизмы принятия решений в муниципалитете, устанавливая незаконные связи с высокопоставленными чиновниками. Оборонный экспорт из Израиля в 2025 году побил рекорд всех времен. Израильские компании продали оружие за рубеж на 19,2 миллиарда долларов. Это на 30% больше, чем в 2024 году, который тоже был рекордным, пишет сегодня «Калькалист». Данные опубликовало Управление оборонного экспорта в Минобороны Израиля. Продажи на 10 из 19 миллиардов долларов, то есть более половины всего экспорта. Это результат сделок между правительствами. Оборонные компании выступают в них как субподрядчики. Такие сделки характеризуют очень короткие сроки и отсутствие лишней бюрократии. Именно в таком формате в последние годы были подписаны сделки между министерствами обороны Германии и Израиля по продаже систем ПВО «Хэтс-3». И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 30. В Тель-Авиве 18-29. В Хайфе 18-25. В Бершеве 17-35. В Эйлате 24-39 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Дмитрий Гершензон с программой «Фафа-ля-ля».

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Лякок.
2: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
1: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.

Like.

0: Master DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать, глупее не придумаешь нелепости. Сброшен доспехи, и герой ходит спать. Лучшие средства от безысходности —

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Кир!

0: Ваша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: see you later.
1: Jeśli możesz.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».